0: новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Председатель Воронежского облизбиркома Илья Иванов представил информацию об итогах единого дня голосования в Воронежской области на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве. Явка на голосование на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва, выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области по региону составила 75,3%. По городу Воронежу 61,87%. По итогам обработки 100% протоколов УИК определены результаты голосования в Воронежской области. По единому округу «Единая Россия» набрала 72,16%. По одномандатным округам победили кандидаты от «Единой России» Алексей Гордеев, Сергей Чужов и Аркадий Пономарев. Секретарь регионального отделения партии губернатор Александр Гусев поблагодарил воронежцев за должное отношение к голосованию. По его словам, активность жителей оказалась высокой на всей территории области. Это показатель не только качественной организации, но и гражданской ответственности людей, прокомментировал глава региона. Отдельные слова благодарности губернатор выразил сотрудникам избирательных комиссий и коллегам, которые обеспечивали порядок и безопасность в дни выборов. Губернатор Александр Гусев отметил, что итоги выборов показали консолидацию воронежского сообщества и поддержку курса президента Владимира Путина. Результат ожидаемый и стабильный, но в нынешних условиях он обретает исключительную значимость. Мы живем в период внешнего давления, санкций и атак. Трещина внутри общества может привести к тяжелым последствиям, поэтому итоги выборов – твердый народный ответ всем, кто пытается портить Россию жизнь, нас не сломить. Рад, что симпатии воронежцев вновь на стороне «Единой России». Александр Гусев подчеркнул, что впереди предстоит непростая работа по преодолению вызовов, но взаимопонимание государства и общества приведет к успехам. В свою очередь, заместитель губернатора Дмитрий Маслов обратил внимание участников совещания на ряд особенностей нынешней электоральной кампании. Она проходила в условиях военного, экономического, идеологического, информационного давления, но в то же время, несмотря ни на что, состоялась без серьезных сбоев и эксцессов, отметил вице-губернатор. Если брать картину по субъектам, где административными центрами являются города-миллионники, то и здесь Воронежская область существенно улучшила свои позиции. Что же касается муниципалитетов, то, по словам Дмитрия Маслова, Воронеж совершил электоральный рывок. В советском районе Воронежа подвели итоги необычного голосования на прошедших выборах. Дети на одном из участков выбирали самого доброго персонажа. Так они приобщались к процедуре голосования, пока взрослые решали, кто пройдет в парламент страны. В итоге с небольшим перевесом победил Чебурашка. За него проголосовали 18 малышей. На втором месте оказалась Маша из мультика. Она набрала 14 голосов, а третьим стал кот Матроскин, набрав 8 голосов. Идея необычного голосования появилась еще в прошлом году. Тогда один из членов комиссии привел на участок 2-летнюю дочь. Девочка настолько впечатлилась процедурой голосования, что потребовала себе отдельный бюллетень. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем. Сделано в России.

0: несбыточной мечты.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наше радио.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Председатель Воронежского облизбиркома Илья Иванов представил информацию об итогах единого дня голосования в Воронежской области на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве. Явка на голосование на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва, выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области по региону составила 75,3%. По городу Воронежу 61,87%. По итогам обработки 100% протоколов УИК определены результаты голосования в Воронежской области. По единому округу «Единая Россия» набрала 72,16%. По одномандатным округам победили кандидаты от «Единой России» Алексей Гордеев, Сергей Чужов и Аркадий Пономарев. Секретарь регионального отделения партии губернатор Александр Гусев поблагодарил воронежцев за должное отношение к голосованию. По его словам, активность жителей оказалась высокой на всей территории области. Это показатель не только качественные организации, но и гражданской ответственности людей, прокомментировал глава региона. Отдельные слова благодарности губернатор выразил сотрудникам избирательных комиссий и коллегам, которые обеспечивали порядок и безопасность в дни выборов. Губернатор Александр Гусев отметил, что итоги выборов показали консолидацию воронежского сообщества и поддержку курса президента Владимира Путина. Результат ожидаемый и стабильный, но в нынешних условиях он обретает исключительную значимость. Мы живем в период внешнего давления, санкций и атак. Трещина внутри общества может привести к тяжелым последствиям, поэтому итоги выборов – твердый народный ответ всем, кто пытается портить Россию жизнь, нас не сломить. Рад, что симпатии воронежцев вновь на стороне «Единой России». Александр Гусев подчеркнул, что впереди предстоит непростая работа по преодолению вызовов, но взаимопонимание государства и общества приведет к успехам. В свою очередь, заместитель губернатора Дмитрий Маслов обратил внимание участников совещания на ряд особенностей нынешней электоральной кампании. Она проходила в условиях военного, экономического, идеологического, информационного давления, но в то же время, несмотря ни на что, состоялась без серьезных сбоев и эксцессов, отметил вице-губернатор. Если брать картину по субъектам, где административными центрами являются города-миллионники, то и здесь Воронежская область существенно улучшила свои позиции. Что же касается муниципалитетов, то, по словам Дмитрия Маслова, Воронеж совершил электоральный рывок. В советском районе Воронежа подвели итоги необычного голосования на прошедших выборах. Дети на одном из участков выбирали самого доброго персонажа. Так они приобщались к процедуре голосования, пока взрослые решали, кто пройдет в парламент страны. В итоге с небольшим перевесом победил Чебурашка. За него проголосовали 18 малышей. На втором месте оказалась Маша из мультика. Она набрала 14 голосов, а третьим стал кот Матроскин, набрав 8 голосов. Идея необычного голосования появилась еще в прошлом году. Тогда один из членов комиссии привел на участок 2-летнюю дочь. Девочка настолько впечатлилась процедурой голосования, что потребовала себе отдельный бюллетень. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер восточный, умеренный. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: 255? 45? 55!
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Председатель Воронежского облизбиркома Илья Иванов представил информацию об итогах единого дня голосования в Воронежской области на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве. Явка на голосование на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва, выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области по региону составила 75,3%. По городу Воронежу 61,87%. По итогам обработки 100% протоколов УИК определены результаты голосования в Воронежской области. По единому округу «Единая Россия» набрала 72,16%. По одномандатным округам победили кандидаты от «Единой России» Алексей Гордеев, Сергей Чужов и Аркадий Пономарев. Секретарь регионального отделения партии губернатор Александр Гусев поблагодарил воронежцев за должное отношение к голосованию. По его словам, активность жителей оказалась высокой на всей территории области. Это показатель не только качественные организации, но и гражданской ответственности людей, прокомментировал глава региона. Отдельные слова благодарности губернатор выразил сотрудникам избирательных комиссий и коллегам, которые обеспечивали порядок и безопасность в дни выборов. Губернатор Александр Гусев отметил, что итоги выборов показали консолидацию воронежского сообщества и поддержку курса президента Владимира Путина. Результат ожидаемый и стабильный, но в нынешних условиях он обретает исключительную значимость. Мы живем в период внешнего давления, санкций и атак. Трещина внутри общества может привести к тяжелым последствиям, поэтому итоги выборов – твердый народный ответ всем, кто пытается портить Россию жизнь, нас не сломить. Рад, что симпатии воронежцев вновь на стороне «Единой России». Александр Гусев подчеркнул, что впереди предстоит непростая работа по преодолению вызовов, но взаимопонимание государства и общества приведет к успехам. В свою очередь, заместитель губернатора Дмитрий Маслов обратил внимание участников совещания на ряд особенностей нынешней электоральной кампании. Она проходила в условиях военного, экономического, идеологического, информационного давления, но в то же время, несмотря ни на что, состоялась без серьезных сбоев и эксцессов, отметил вице-губернатор. Если брать картину по субъектам, где административными центрами являются города-миллионники, то и здесь Воронежская область существенно улучшила свои позиции. Что же касается муниципалитетов, то, по словам Дмитрия Маслова, Воронеж совершил электоральный рывок. В советском районе Воронежа подвели итоги необычного голосования на прошедших выборах. Дети на одном из участков выбирали самого доброго персонажа. Так они приобщались к процедуре голосования, пока взрослые решали, кто пройдет в парламент страны. В итоге с небольшим перевесом победил Чебурашка. За него проголосовали 18 малышей. На втором месте оказалась Маша из мультика. Она набрала 14 голосов, а третьим стал кот Матроскин, набрав 8 голосов. Идея необычного голосования появилась еще в прошлом году. Тогда один из членов комиссии привел на участок двухлетнюю дочь. Девочка настолько впечатлилась процедурой голосования, что потребовала себе отдельный бюллетень. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем. Проверено временем.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло?
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
6: Так звучит наше.
7: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
6: Наше радио.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Председатель Воронежского облизбиркома Илья Иванов представил информацию об итогах единого дня голосования в Воронежской области на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве. Явка на голосование на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва, выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области по региону составила 75,3%. По городу Воронежу 61,87%. По итогам обработки 100% протоколов УИК определены результаты голосования в Воронежской области. По единому округу «Единая Россия» набрала 72,16%. По одномандатным округам победили кандидаты от «Единой России» Алексей Гордеев, Сергей Чужов и Аркадий Пономарев. Секретарь регионального отделения партии губернатор Александр Гусев поблагодарил воронежцев за должное отношение к голосованию. По его словам, активность жителей оказалась высокой на всей территории области. Это показатель не только качественные организации, но и гражданской ответственности людей, прокомментировал глава региона. Отдельные слова благодарности губернатор выразил сотрудникам избирательных комиссий и коллегам, которые обеспечивали порядок и безопасность в дни выборов. Губернатор Александр Гусев отметил, что итоги выборов показали консолидацию воронежского сообщества и поддержку курса президента Владимира Путина. Результат ожидаемый и стабильный, но в нынешних условиях он обретает исключительную значимость. Мы живем в период внешнего давления, санкций и атак. Трещина внутри общества может привести к тяжелым последствиям, поэтому итоги выборов – твердый народный ответ всем, кто пытается портить Россию жизнь, нас не сломить. Рад, что симпатии воронежцев вновь на стороне «Единой России». Александр Гусев подчеркнул, что впереди предстоит непростая работа по преодолению вызовов, но взаимопонимание государства и общества приведет к успехам. В свою очередь, заместитель губернатора Дмитрий Маслов обратил внимание участников совещания на ряд особенностей нынешней электоральной кампании. Она проходила в условиях военного, экономического, идеологического, информационного давления, но в то же время, несмотря ни на что, состоялась без серьезных сбоев и эксцессов, отметил вице-губернатор. Если брать картину по субъектам, где административными центрами являются города-миллионники, то и здесь Воронежская область существенно улучшила свои позиции. Что же касается муниципалитетов, то, по словам Дмитрия Маслова, Воронеж совершил электоральный рывок. В советском районе Воронежа подвели итоги необычного голосования на прошедших выборах. Дети на одном из участков выбирали самого доброго персонажа. Так они приобщались к процедуре голосования, пока взрослые решали, кто пройдет в парламент страны. В итоге с небольшим перевесом победил Чебурашка. За него проголосовали 18 малышей. На втором месте оказалась Маша из мультика. Она набрала 14 голосов, а третьим стал кот Матроскин, набрав 8 голосов. Идея необычного голосования появилась еще в прошлом году. Тогда один из членов комиссии привел на участок двухлетнюю дочь. Девочка настолько впечатлилась процедурой голосования, что потребовала себе отдельный бюллетень. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Музыка поколений.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь, температура воздуха днем 26 градусов тепла, ветер восточный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Это моя родина, мой родной край, место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
5: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
8: Так звучит наше.

0: Раши. Новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел встречу с гендиректором хоккейного клуба «Буран» Игорем Провольневым. Турны обсудили развитие хоккея в Воронежской области. Глава региона отметил успешный старт «Бурана» в сезоне и подчеркнул важность развития хоккея в районах. В качестве примера он привел команду «Эко-Нива Бобров», выступающую в НМХЛ с 2020 года. Игорь Провольнев рассказал о тесном сотрудничестве клуба со спортивной школой Олимпийского резерва номер 24 имени Владислава Третьяка и активным привлечением местных воспитанников. Посещаемость домашних матчей «Бурана» заметно выросла. Сейчас на игры приходит 2-3 тысячи зрителей. Гендиректор пригласил губернатора на ближайшие матчи. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Игоря Провольнева с юбилеем и вручил ему почетный знак благодарности от земли воронежской. «Единая Россия» является лидером голосования по федеральному списку во всех регионах страны. Партия улучшила результаты 2021 года. Если тогда было получено 56% мандатов, то в 2026 – 65%, или 147 из 225. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. Он поблагодарил избирателей за поддержку, которые пришли на выборы и отдали свои голоса, несмотря на происходившие провокации. Владимир Якушев отметил, что избирательная кампания впервые проходила в период специальной военной операции, когда в тылу люди подвергались налетам БПЛА и информационным атакам, которыми противник пытался расшатать единство страны. По его словам, это сыграло совершенно другую роль. Общество сплотилось вокруг президента, а беспрецедентная явка говорит о том, что граждане услышали призыв главы государства прийти на избирательные участки. Из Воронежа в зону СВО отправили очередной гуманитарный груз. Жители Ленинского района и местные предприниматели отправили бойцам мебель, матрасы, постельное белье и посуду. Не забыли и про продукты питания. На передовую поехали банки с консервированными огурцами и помидорами, а также ароматные компоты. Помимо этого, в грузовики поместили запасы питьевой воды, мешки с картофелем, луком и свежими яблоками. Отдельный подарок военным подготовил коллектив школы номер 13. Педагоги и ученики передали бойцам открытки со словами поддержки и благодарности. И в завершении выпуска, по прогнозам гидрометцентра, сегодня по Воронежской области ожидается неблагоприятные погодные условия в виде ветра с порывами до 20 метров в секунду. Как сообщила пресс-служба Россети Центр Воронежэнерго, к оперативному реагированию на нештатные ситуации в филиале готовы 168 бригад. Подготовлены 37 передвижных резервных источника снабжения электроэнергии. Сообщить о нарушении электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону светлой линии. Короткий номер 220, бесплатно. Круглосуточно. Это были новости региона.
0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер восточный, умеренный. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
3: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел встречу с гендиректором хоккейного клуба «Буран» Игорем Провольневым. Турно обсудили развитие хоккея в Воронежской области. Глава региона отметил успешный старт «Бурана» в сезоне и подчеркнул важность развития хоккея в районах. В качестве примера он привел команду «Эко Нива Бобров», выступающую в НМХЛ с 2020 года. Игорь Провольнев рассказал о тесном сотрудничестве клуба со спортивной школой Олимпийского резерва номер 24 имени Владислава Третьяка и активном привлечении местных воспитанников. Посещаемость домашних матчей «Бурана» заметно выросла. Сейчас на игры приходят 2-3 тысячи зрителей. Гендиректор пригласил губернатора на ближайшие матчи. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Игоря Провольнева с юбилеем и вручил ему почетный знак «Благодарность от земли Воронежской». «Единая Россия» является лидером голосования по федеральному списку во всех регионах страны. Партия улучшила результаты 2021 года. Если тогда было получено 56% мандатов, то в 2026 – 65%, или 147 из 225. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. Он поблагодарил избирателей за поддержку, которые пришли на выборы и отдали свои голоса, несмотря на происходившие провокации. Владимир Якушев отметил, что избирательная кампания впервые проходила в период специальной военной операции, когда в тылу люди подвергались налетам БПЛА и информационным атакам, которыми противник пытался расшатать единство страны. По его словам, это сыграло совершенно другую роль. Общество сплотилось вокруг президента, а беспрецедентная явка говорит о том, что граждане услышали призыв главы государства прийти на избирательные участки. Из Воронежа в зону СВО отправили очередной гуманитарный груз. Жители Ленинского района и местные предприниматели отправили бойцам мебель, матрасы, постельное белье и посуду. Не забыли и про продукты питания. На передовую поехали банки с консервированными огурцами и помидорами, а также ароматные компоты. Помимо этого, в грузовики поместили запасы питьевой воды, мешки с картофелем, луком и свежими яблоками. Отдельный подарок военным подготовил коллектив школы номер 13. Педагоги и ученики передали бойцам открытки со словами поддержки и благодарности. И в завершении выпуска, по прогнозам гидрометцентра, сегодня по Воронежской области ожидается неблагоприятные погодные условия в виде ветра с порывами до 20 метров в секунду. Как сообщила пресс-служба Россети Центр Воронежэнерго, к оперативному реагированию на нештатные ситуации в филиале готовы 168 бригад. Подготовлены 37 передвижных резервных источника снабжения электроэнергии. Сообщить о нарушении электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону «Светлой линии». Короткий номер 220, бесплатно, круглосуточно. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM.
1: Жиловщицей работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер восточный, умеренный. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 27 сентября в фирменных магазинах Агроэко ребрышки пряные Агроэко 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
4: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099.
4: Ограничение 0+.
6: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
7: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
1: Политологи объяснили причину рекордной явки воронежцев на выборах в Госдуму. В Воронежской духовной семинарии обучают священников из африканских стран. Чем удивит воронежцев новый музей, посвященный Петру Первому и его сподвижникам? Воронежский таксист спас пенсионерку, которая везла мошенникам миллионы рублей. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
7: Аудитория 12+.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел встречу с гендиректором хоккейного клуба «Буран» Игорем Провольневым. Турны обсудили развитие хоккея в Воронежской области. Глава региона отметил успешный старт «Бурана» в сезоне и подчеркнул важность развития хоккея в районах. В качестве примера он привел команду «Эко Нива Бобров», выступающую в НМХЛ с 2020 года. Игорь Провольнев рассказал о тесном сотрудничестве клуба со спортивной школой Олимпийского резерва номер 24 имени Владислава Третьяка и активном привлечении местных воспитанников. Посещаемость домашних матчей «Бурана» заметно выросла. Сейчас на игры приходят 2-3 тысячи зрителей. Гендиректор пригласил губернатора на ближайшие матчи. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Игоря Провольнева с юбилеем и вручил ему почетный знак «Благодарность от земли Воронежской». «Единая Россия» является лидером голосования по федеральному списку во всех регионах страны. Партия улучшила результаты 2021 года. Если тогда было получено 56% мандатов, то в 2026 – 65%, или 147 из 225. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. Он поблагодарил избирателей за поддержку, которые пришли на выборы и отдали свои голоса, несмотря на происходившие провокации. Владимир Якушев отметил, что избирательная кампания впервые проходила в период специальной военной операции, когда в тылу люди подвергались налетам БПЛА и информационным атакам, которыми противник пытался расшатать единство страны. По его словам, это сыграло совершенно другую роль. Общество сплотилось вокруг президента, а беспрецедентная явка говорит о том, что граждане услышали призыв главы государства прийти на избирательные участки. Из Воронежа в зону СВО отправили очередной гуманитарный груз. Жители Ленинского района и местные предприниматели отправили бойцам мебель, матрасы, постельное белье и посуду. Не забыли и про продукты питания. На передовую поехали банки с консервированными огурцами и помидорами, а также ароматные компоты. Помимо этого, в грузовики поместили запасы питьевой воды, мешки с картофелем, луком и свежими яблоками. Отдельный подарок военным подготовил коллектив школы номер 13. Педагоги и ученики передали бойцам открытки со словами поддержки и благодарности. И в завершении выпуска, по прогнозам гидрометцентра, сегодня по Воронежской области ожидается неблагоприятные погодные условия в виде ветра с порывами до 20 метров в секунду. Как сообщила пресс-служба Россети «Центр Воронежэнерго», к оперативному реагированию на нештатные ситуации в филиале готовы 168 бригад. Подготовлены 37 передвижных резервных источника снабжения электроэнергии. Сообщить о нарушении электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону «Светлой линии». Короткий номер 220, бесплатно, круглосуточно. Это были новости региона.
2: На правах рекламы.
3: Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде.
4: Он на улице, на работе,
3: даже дома.
5: Люблю тебя.
3: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер ФС 7788692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 8 минут в Москве. Всем здравствуйте, 23 сентября. Сегодня среда, уже до 15-17 градусов обещают синоптики, дожди.
3: Наконец-то.
2: Да.
3: Наконец-то ты это признал. А то я вчера каждый раз, когда вот выходил на улицу днем и вечером, вспоминал твою ясно вчера.
2: Скажи, пожалуйста, вот ты как давно лежал, чтобы смотреть в небо? Вообще думал о небе?
3: Я не думаю сильно о небе, честно тебе скажу.
2: Смотрел во Вселенную туда. Вот когда ты последний раз это делал? Думал, господи, я вчера просто лежал. А у меня есть такая возможность смотреть в небо.
3: Да ты что?
2: Да.
3: Как?
2: Ну так вот, Гар.
3: Ну просто интересно, технически как?
2: Ну, ты выходишь на балкон? Смотришь, нет, я не выхожу на балкон, так устроен мой потолок.
3: А, потолок так устроен. Так.
2: И, короче говоря, я представил себе, что вот аппараты Voyager 1 и Voyager 2, которые запустили там в 70-х, они уже летят почти 50 лет. Это... рукотворное небесное тело, созданное, соответственно, руками человека, раз оно рукотворное, которое там выходит за рамки Солнечной системы уже. И, представляешь, почти 50 лет они еще даже за рамки Солнечной системы не вышли. И когда мы спрашиваем, есть ли жизнь там, на той планете или нет жизни на той планете, я всегда вспоминаю, что вот Вселенная устроена так, чтобы мы этого никогда не узнали. Поэтому погода, ошибся там в дожде или в солнечных лучах, это тьфу, по сравнению с тем, с этой бесконечностью. Причем они летят, до сих пор передают информацию. Ты представляешь?
3: Я задумался о том, что ты тоже же летишь. И дольше, чем они. Мы, Саша, вдвоем до конца недели. Ян в отпуске, в понедельник выйдет в эфир. Передавал всем большой привет. Ну что, поехали?
2: Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
4: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория. Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 7 часов и 20 минут. Столица сегодня 23 сентября, сегодня среда. Что-то неделя летит как-то вообще.
3: А вчера тут с компанией наших коллег стоял и... Я стоял в компании наших коллег.
2: Молодых или старых?
3: Наших плюс-минус ровесников.
2: Ага, вот. Так.
3: И молодые тоже стояли.
2: Но.
3: И разговаривали о романтике в отношениях, в долгих отношениях. Ну, кто давно там вместе живет, женат, давно замужем.
2: Да.
3: И, ну, там были такие варианты. Наш коллега из коммерческого департамента рассказывал, что, ну, когда муж ей присылает сообщение в мессенджер, там, «Я развесил белье», например. Да, она считает, что это очень романтично и ей очень приятно. Ну, просто вот она на работе...
2: А он какое белье развесил? И где?
3: Ну, на улице? В смысле, машинку загрузил, потом машинка отстирала.
2: Посмотри, он на сушилку, молодец,
3: на сушилку развесил белье. И она говорит, что это самое романтичное, что может быть в долгих отношениях.
2: Как мало ей нужно.
3: И вот, ну, все заговорили про переписку с человеком, с которым давно живешь, и какие сообщения, ну, или какие поступки производят впечатление друг на друга там. И все они так или иначе связаны с каким-то бытом, да, и с помощью второй половины. Ну, и вот компания наших коллег обсуждала, насколько это вообще...
2: Слушай, ну, может
3: действительно
2: быть,
3: мило, может быть, романтично и так далее.
2: Мило, но то,
3: что это романтично,
2: что я развесил белье, а что тут романтичного?
3: Вот.
2: Ну, я понимаю, ты говоришь, я приготовил нам ужин, приезжай скорее. Ну, это романтично, наверное. А я повесил твои трусы или свои? Ну, это что тут за романтика?
3: Ну, с другой стороны, если человек каждый день готовит ужин.
2: Наверное.
3: Стояли молодые коллеги, которые вообще не понимали, что в этом такого, да?
2: Молодые?
3: Да.
2: Эти непонимающие.
3: Непонимающие, да.
2: Вообще, что с ними происходит? А они что говорят?
3: Это было очень смешно, потому что они говорили о том, что вот прислать строчку из песни общей, любимой, или там их песни, и сказать, что вот,
2: Господи,
3: думаю о тебе,
2: же
3: вот это романтично. Гулять, вот был вариант, гулять ночью по городу летом, это романтично, пригласить вот погулять на ночную прогулку. Это романтично.
2: Да.
3: Покормить белок там было, это романтично, купив им
2: вместе
3: специальный корм. Ну, вот там сообщение.
2: Или я присылаю тебе фотку, как я кормлю белок.
3: А не поехать
2: белок
3: ли нам сегодня покормить чужих белок? Несмотря на то, что сегодня вторник, и там ты на работе, я на работе, но вот вечер мы посвятим кормлению белок. Другая коллега сказала, потому что у вас детей еще нет. Тогда бы ваши все сообщения были связаны с детскими кружками, секциями, школами, домашними заданиями и кормлением детей, а не белок.
2: Не, ну, покормить белок – это вообще классная фишка. Но это только на начальном этапе, наверное, вот знакомства. Когда ты дома говоришь, мам, я поехал, мне надо белок покормить. И поехал к девчонкам.
3: В связи с этим, я говорю, завтра поинтересуюсь у слушателей наших,
2: что
3: они считают романтикой в их отношениях, в их переписке, да, потому что там все началось именно с переписки. Что романтичного, трогательного, красивого, милого есть в переписке вашей, с вашим мужем, с вашей женой или там с вашим партнером?
2: Да. Я думаю, что все-таки очень важную роль имеют слова. Я делаю на этом акцент, потому что слова женщина воспринимает, правильные слова, тем более, это для нее как батарейка.
3: Вчера еще звучала мысль
2: постоянно
3: о том, что вот не до романтики сейчас. Хочется как-то...
2: Ну, это
3: вот,
2: все в пользу других.
3: Нет, поэтому бытовые вещи какие-то и помощь в быту, и, ну, в каких-то там, да, делах бытовых, она очень приятна и вызывает те эмоции, которые, возможно, лет 20 или 30 назад вызывало бы кормление белок ночью и прогулки по ночному городу.
2: Да, ну давайте.
3: Давайте. Наш.ру, дорогие друзья, если есть что предложить в историях, в комментариях, то, пожалуйста, пишите. На главной странице сайта есть две ссылки, на бот в Максе и на бот в Телеге. Мы с удовольствием через несколько минут почитаем ваши сообщения.
0: Подъемники на нашем радио.

И прошло, или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я, прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 14.81 от 11.08.2015.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Алло, ну как там с бизнесом?
9: Что? Вы кому звоните?
8: Твоему бизнесу звоню.
9: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
13: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
14: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
15: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
16: Премьера СТС.
17: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
18: Ты у меня ствол украл.
17: Молчи давай.
16: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
19: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бом, Яна Лукьянова
20: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
21: Дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение в нашу тему о романтических фишках.
22: Да, в ваших отношениях. Мой муж далек от романтики. Только недавно, после 30 лет совместной жизни, стал смешные картинки отправлять, да лирические поздравления с праздниками. А может, это и не романтика, а старость. А с какими праздниками? Медовый яблочный спас?
21: Все зависит. Или с Днем Святого Валентина. Слушайте, все зависит еще от того, как вы это воспринимаете. Если вы это воспринимаете как старость, значит, как старость.
22: После свадьбы прислал жене четверостишие в СМС. Она их записывала или присылала. Получилась маленькая книжка со стихами.
21: И где она, эта книжка? Ее можно где-то купить?
22: В моей молодости сотовых телефонов не было. Ну, и или были не так развиты, 2000-е годы. Поэтому переписок не было, но был домашний телефон с часами разговоров обо всем и ни о чем, и фразой типа «ты первый», «нет, ты первая, клади». Мы с мужем вместе с 15 лет, нам сейчас по 40. Наша романтика в переписках — это общий список продуктов. Но когда на даче уложили младшего спать, старшая уже сама по себе, просто мило кайфуем в обнимку. На веранде, глядя на природу и слушая пение птиц.
21: Прекрасно.
22: Живу с женой 17 лет. Романтика — это когда я ей с утра приготовил завтрак, а потом вместе меняли смеситель. Почему вместе? Потому что я рукожоп, а она все может, и она же романтика. И это же романтика, да. Тоже.
1: Да. Я же Многие женщины могут подчинить, вы знаете.
22: А некоторые просто этого не делают, чтобы мужчина почувствовал себя мужчиной.
1: Да.
22: Я жене присылаю стихи из интернета или фото старого здания и его историю. Но чаще присылаю, что купил ей что-то вкусненькое.
1: То есть корзиночку, какой-нибудь тарт.
22: Мне муж постоянно из своих путешествий присылает фото цветочков, которые встречаются у него на пути. Он походник. А на песке при возможности надпись «Лю-лю», что означает «люблю Люду». 13 лет как женаты. Вот как быть романтичным с таким, как ты, Александр?
1: Так это же внутреннее, это их внутренние дела, это же их храм, не мой, просто мы так сейчас... Я не смеюсь над вами, просто это прикольно.
22: Самое романтичное — придумать, куда на выходных сплавить детей. Сергей, 26 лет в отношениях.
1: Слушайте, мне когда говорят 26 лет в отношениях, я вот, знаешь, когда... Ну, почему не сказать 26 лет вместе?
22: Ну, может быть, вот они 24 официально муж и жена, а 2 года они встречались.
1: Плевать.
22: Причем встречались...
1: Говорите, 26 лет вместе.
22: Нет,
1: я просто...
22: они, может быть, расставались еще вот в этот период. Ну, сложные были отношения.
1: Да.
22: Поэтому они их называют 26 лет в отношениях.
1: Рассудите нас, Сергей. Вот это так, как Игорь говорит? Или просто не понимаю я, зачем так говорить?
22: Пикантные СМС. Особенно, когда муж в командировке. Плюс фото ню. 27 лет вместе. Люблю его.
1: А вы его свои фото ню присылаете?
22: Я думаю, что да. Доброе утро, подъемники.
1: Сложно подобрать там свет и так далее.
22: Согласна, что помощь в быту можно отнести к романтике, ведь это внимание партнера, что он видит и помогает, пусть даже в мелочах. Мне супруг часто дарит цветы без повода, а иногда приносит киндер-сюрприз, когда заезжает заправить автомобиль или покупает себе сигареты. Мой муж вообще ненавидит развешивать и складывать белье. Поэтому от такого сообщения, что он развесил белье, я бы тоже была в полнейшем восторге.
1: А просто как... об этом, наверное, не знает, что вас бы привел в невероятный восторг, если бы повесил простынь.
22: Вот тут слушательница задается вопросом, а как после 27 лет совместной жизни присылать пикантные и ню фотографии? Кому они интересны? Ну, видимо, что как человек 27 лет вместе живет, вроде как должен уже знать каждый миллиметр тебя.
1: Ну, они, ну, вот подогревают так друг друга, когда не вместе, наверное.
22: А как у вас с романтикой в переписке и в делах? Пожалуйста, напишите, еще будет несколько минут почитать ваши сообщения.
7: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов.

0: 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор. Цена действительно на модель Tenet 4L. Комплектация
1: актив 2026 года выпуска. С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифрой при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальный приоритет. ИН 970-400-76-33. Возрастное ограничение 12+.
2: Я Пирелли беру в колесо.ру.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бом, Яна Лукьянова
8: и Игорь Паньков.
7: Подъемники на нашем радио.
9: Так, дорогие друзья, давайте дочитаем ваше сообщение в нашу тему.
10: Мы с мужем 14 лет вместе. Вчера вместо цветов муж подарил мне кусок красной рыбы по стоимости букета. Просто потому, что я обмолвилась, что рыбки захотелось. Очень его люблю. Сейчас вас слушает.
9: То есть вы и рыбку съели, и...
10: Предсказуемо, Александр, предсказуемо. Мы в браке 27 лет. Когда появляются романтические мысли, шлем друг другу, ну, видимо, интимные фрукты фотографии. Какие-то. Ну, тут клубничка, персик, банан. Я думаю, что это про нюцы. Как говорят более молодые наши коллеги. А по выходным муж возит меня по соседним городкам. Гуляем, болтаем, смотрим достопримечательности, пьем кофе. Причем без предупреждения. Выезжаем за субботними покупками, проезжаем мимо ТЦ и едем.
9: В общем, без рыбки.
10: 8 лет вместе, познакомились на работе, и отношения начинались в переписке на «вы». Так и сохранили эту привычку общаться на «вы» в переписке. Если ругаюсь на мужа, обращаюсь на «ты». Сразу все понимают. Обожаю его.
9: Какие вы шалуны.
10: А мы когда-то увидели, что если по-английски сказать «я люблю суп», то, читая по губам, все думают, что ты сказал «я тебя люблю». Теперь мы с мужем в разговорах в общественных местах или по телефону в обществе людей говорим друг другу «я люблю суп». И мы вдвоем знаем, что это значит. А значит, это «я тебя люблю». Наш прикол. Но мне это до сих пор мило, хоть мы и 25 лет вместе.
9: Я люблю суп.
10: А люди вот так, кто не знает вашего прикола, не удивляются?
9: Все я такие «я люблю суп».
10: 25 лет люди вместе, а до сих пор говорят друг другу, что они любят суп. Мне муж покупает творобушки. Неожиданно и просто так, без просьбы. Творожные палочки со сгущенкой. Знает, что я их обожаю. А в переписке каждое сообщение оба начинаем со словом «тьмок». Через «т». «Тьмок». И заканчиваем эмодзи с поцелуйчиками. Вместе 14 лет.
9: А вот начинаете через тьмок, а заканчиваете через что?
10: Творожные палочки, это вкусно.
9: Вкусно, да.
10: Да. Сегодня у нас с мужем годовщина, 26 лет свадьбы. Муж вчера сказал, цветы дарить, наверное, не буду, лучше денег дам. Вот такая романтика. А я цветочки хочу. Так вы ему скажите, что деньги не надо, хочу цветы. Ну или цветы и деньги. Я из каждой командировки привожу камушки из города, где был, и жевательную резинку Love Is. Их на заправках продают.
9: Да ладно.
10: Жена очень радуется. Вместе 12 лет.
9: Отвратительная же жвачка.
10: Ну, слушай, раньше была это классика. Сейчас уже не вызывает таких эмоций. Моя жена, хотя, видишь, людям нравится. Ну,
9: я думаю, берут как раз из-за этих надписей всяких.
10: Ну да, старых
9: записок.
10: Моя жена частенько подбрасывает вкусняшки в сумку на работу. Так приятно. Я ей тоже втихую.
9: А что, конфетки, да?
10: Ну, вот творобушек положили. Обед тебе положили или там завтрак. И сказали. Или ты видел, что клали. А потом так неожиданно достаешь творобушек или какую-то шоколадку, и тебе приятно. Или банан дополнительно.
9: Дополнительный банан.
10: О какой романтике можно говорить после совместного проживания

0: протяжении 19 лет, как у нас. Родная жена — это ведь как теплые, удобные, разношенные домашние тапочки.
1: Ну, пишите в романтичном.
0: Теплые, удобные, домашние, разношенные тапочки.
1: Ну, я думаю, человек не хотел обижать никого. Он...
0: Тут еще, кстати, важно, да, вот когда есть люди, которые читают не... И не считывают юмор друг друга. Ну, то есть, возможно, вот в паре люди шутят еще и не так, да, и им смешно.
1: Ну, они шутят удобоваримо своему внутреннему миру вот этому.
0: Для меня безумно приятно и романтично, когда жена в списке покупок в магазине дописывает. Ну и пивка с чипсами возьми, посидим.
1: Да, это приятно, когда тебе официально разрешают выпить.
0: Мы с мужем вместе 15 лет. Для нас романтика — цветы без повода. Очень часто приезжает с букетом и говорит: да там бабушка продавала, выручил. А я частенько в кафе его приглашаю или гулять в парк. И дети не помеха. У нас их двое, 6 лет и 7 месяцев. И никакая бытовуха не мешает. Было бы желание. Mm-hmm. Ну, прекрасно. Хочется, чтобы все сохранили для каждого из вас эти самые приятные, романтичные, трогательные,
1: да, живите долго и счастливо, друзья.
0: В отношениях.
1: В отношениях. Будьте вместе.
0: 7:50 в Москве. Доброе утро.
2: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь, температура воздуха днем 26 градусов тепла, ветер восточный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
2: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайфхолл, Ситипарк, Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
6: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
6: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
6: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Хватит стесняться! Я эксперт! присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
9: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
10: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине. Россию на нем представит глава МИД Сергей Лавров, который возглавляет российскую делегацию в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Лавров уже прибыл в Нью-Йорк. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как ожидается, сегодня же глава российского внешнеполитического ведомства встретится с госсекретарем США Марко Рубио и обсудит вопрос украинского урегулирования. Председатель КНР Си Цзиньпин прибудет сегодня в США с первым за 11 лет государственным визитом. Руководитель Китая пробудет в Америке 2 дня. Ожидается, что президент США Дональд Трамп лично встретит китайского лидера на летном поле, что будет редким жестом с его стороны. В МИД КНР ранее сообщили, что Си Цзиньпин обсудит с Трампом важнейшие вопросы двусторонних отношений, а также глобального мира и развития во всем мире. Визит проходит на фоне торговых трений и геополитических противоречий двух стран. Мужчина погиб после нападения медведя в Красноярском крае. Как сообщили в региональных экстренных службах, ЧП произошло в Енисейском муниципальном округе на территории Епишинского участкового лесничества в окрестностях деревни Потапово. Мужчина остался один в лесу и охранял технику в районе санитарной рубки леса. Уточняется, что 39-летний лесозаготовитель подвергся нападению в ночное время. Общее число погибших от нападений медведей за последние месяцы в России выросло до 15 человек. Средний размер пенсионного обеспечения работающих россиян в августе достиг 24 тысяч рублей. Согласно данным Социального фонда России, год назад работающие пенсионеры получали около 21 тысячи. Наивысшим значением среди округов страны по этому показателю стал Дальневосточный федеральный округ, где пенсионеры получили в среднем по 28,5 тысяч рублей. При этом больше всего пенсия на Чукотке, в среднем она составляет 42 тысячи. Молоко за вредность до сих пор положено сотрудникам вредных предприятий. Об этом напомнили в Федерации независимых профсоюзов России. Право на молоко имеют работники, на чьих рабочих местах, по результатам специальной оценки условий труда, выявлены вредные производственные факторы. Перечень вредных производственных факторов на работе утвержден приказом Минтруда. История использования молока при вредных условиях труда началась в 1918 году, когда Владимир Ленин утвердил выдачу молока рабочим пути. Киловского завода в Петрограде. С тех пор молоко стали выдавать на многих производствах, связанных с опасностью профессионального отравления. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде.
4: Он на улице, на работе,
3: даже дома.
5: Люблю тебя.
3: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
6: Радио. Сделано в России.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 8 часов и 6 минут в столице. Сегодня 23 сентября. Сегодня среда у нас уже. До 17 градусов тепла обещают синоптики. Переменная облачность, дожди.
3: Давайте сыграем в кинопробы. Сегодня, кстати, у нас, ты сказал, 23 сентября. День осеннего равноденствия.
2: Да?
3: Угу.
2: Уже?
3: Уже.
2: Два билета на большой юбилейный концерт группы FPG к 25-летию своего культового альбома «Гонщики», который состоится в Москве 16 октября в клубе «Бейс», будем мы разыгрывать.
3: Ждем 23-й правильный ответ.
2: Это
3: сегодня
2: советская,
3: непростое задание.
2: Советская картина. В свое время очень... Ну, я ее знал давно.
3: Ну, очень сложно было, ну, конкретно мне... переозвучить.
2: Ну, это может быть, а
3: великого актера.
2: По диалогу будет все понятно.
4: Федор Антонович, я что-то никак в толк не возьму. О каких 3 месяцах вы говорите? Ведь вы мне что сказали? Что комиссия — дело формальное. Правильно? Сказали?
5: Сказал.
4: Так в чем же дело?
5: Ну вот не получается. Рапорт такой вот, серьезные нарушения. Уговаривал его изменить формулировку. Ни в какую. Выговор заработал, в должности понижен. Ну, казалось бы, образуемся. Нет, ничего не понимает. Да вы не расстраивайтесь. Вам пешком-то ходить не придется. Ведь любой водитель за счастье почтет. Только руку подымите. Увидите, 3 месяца как один день пролетят.
4: Федор Антонович.
5: Да?
4: Вы что, действительно не понимаете, что происходит?
5: А что происходит?
4: Я приглашен в ваш город. Я выбил 1,5 миллиона на станцию. Она работает сейчас лучше, чем работала до меня, и лучше, чем будет работать после меня. Неужели вы не понимаете, что я не мог бы этого сделать, если бы чего-то там не нарушал? В том числе и правил дорожного движения.
3: Странно звучит мой голос, когда я пытаюсь...
2: Не, нормально звучит.
3: Быть похожим на...
2: Абсолютно нормально.
3: На самого. Ждем 23-й правильный ответ. Что за фильм мы переозвучили?
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
6: Привет, Воронеж! Это Слава Ширинкин, и мы с группой КВТ приглашаем тебя 26 сентября на наш большой сольный концерт и презентацию одноименного альбома. Вас ждет все яркое из нашей дискографии и, конечно же, все треки с пластинки. Место встречи – бар «Дизель». 26 сентября, категория 16+.
7: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
8: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
9: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
10: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, давайте еще раз послушаем фрагмент.
3: Напомню, мы принимали сегодня 23-й правильный ответ.
4: Федор Антонович, я что-то никак в толк не возьму. О каких 3 месяцах вы говорите? Ведь вы мне что сказали? Что комиссия — дело формальное. Правильно? Сказали?
5: Сказал.
4: Так в чем же дело?
5: Ну вот не получается. Рапорт такой вот. Серьезные нарушения. Уговаривал его изменить формулировку. Ни в какую. Выговор заработал. В должности понижен. Ну, казалось бы, образуемся. Нет, ничего не понимает. Да вы не расстраивайтесь. Вам пешком-то ходить не придется. Ведь любой водитель за счастье почтет. Только руку подымите. Увидите, 3 месяца как один день пролетят.
4: Федор Антонович.
5: Да?
4: Вы что, действительно не понимаете, что происходит?
5: А что происходит?
4: Я приглашен в ваш город. Я выбил 1,5 миллиона на станцию. Она работает сейчас лучше, чем работала до меня, и лучше, чем будет работать после меня. Неужели вы не понимаете, что я не мог бы этого сделать, если бы чего-то там не нарушал? В том числе и правил дорожного движения.
2: А значит, мы загадывали фильм 1982 года «Инспектор ГАИ», который вступает в конфликт. Простой рядовой инспектор ГАИ вступает в конфликт там начальником, не самим директором, даже просто с человеком, у которого очень много связей.
3: И в озвучке был Михалков и Ефремов.
2: Да. «Инспектор ГАИ» называется фильм, и абонент с номером 8-929-909-31 и так далее. Мы вас поздравляем, получаете 2 билета на большой юбилейный концерт группы FPG к 25-летию своего культового альбома «Гонщики», который состоится в Москве 16 октября в клубе «Бейс».
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
2: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь Т.
11: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бом, Яна Лукьянова
15: и Игорь Паньков.
14: Подъемники на нашем радио.
16: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 33 минуты в столице.
17: Россияне рассказали, на что тратят сэкономленные деньги.
18: Давайте узнаем.
17: Согласно опросу некого финансового маркетплейса, чаще всего сэкономленные средства жители России не тратят сразу, а откладывают. 35% направляют их в финансовую подушку, 27% оставляют на будущие обязательные расходы, а 17% используют для досрочного погашения кредитов. При этом экономить россияне чаще всего начинают на развлечениях. Кафе, рестораны, одежда и поездки на такси. В среднем участники опроса рассчитывают сохранить около 18 тысяч рублей за счет сокращения необязательных расходов. Раньше сэкономил, значит, накопил на отпуск или новый телефон, а сейчас, похоже, главный предмет роскоши – это спокойствие.
19: Mm.
16: Да.
17: Что значит твое многозначительное?
16: Я-то, знаешь, я, ну, вот, люблю делать подарки, но вот в прошлом году со мной произошел такой коллапс. Я даже не знаю, ну, что-то случилось. Короче говоря, я покупал жене новый телефон, и мне эта покупка не принесла удовольствия. И я как бы, ты знаешь, я обычно я ловлю от этого кайф, ну, то есть ты даришь там новый iPhone, последний, там туда-сюда, и ты от этого не получил вообще никакого кайфа, потому что я стоял и думал, а что он такой дорогой вообще? И почему? Да что это за...
17: Может быть, реакция жены тебя не устроила? Может быть, она тебя питала всегда, вот эти эмоции? Ты думал, да, угодил, классно.
16: Да нет, эмоции были, что надо. Ну, хотя не то, что надо, просто она была так удивлена, а типа мы в тот момент, как бы, я помню, она просто что-то просила, сказала, денег нет. И на следующий день принес телефон. Ну, тут неважно.
17: Россияне рассказали, на что тратят сэкономленные деньги, вот мы вам привели пример, а как у вас? Ну, вообще, я думаю, что большинство, конечно, сейчас напишет, и я предлагаю сэкономить вам время и оставить вот этот вариант, что нищего экономить, ну, вот еле-еле там концы с концами сводим, да, так, чтобы еще экономить.
16: Это, кстати, первый сигнал, что вы неправильно считаете деньги.
17: Если
16: не... Говоришь, да у меня все вообще под завязку, да мне жить не на что.
17: То есть в любой ситуации есть,
16: где экономить. Я про любую ситуацию сейчас тебе не скажу. Потом выясняется, что у тебя зарплата там в два раза больше, чем у родителей твоих, которые откладывают. Понимаешь, а ты живешь один, и тебе не хватает, ты там закредитован. Нет,
17: ну, всегда
16: далее.
17: Удивляют люди, которые, казалось бы, да, достаточно скромно зарабатывают, но при этом умудряются и квартиру в ипотеку взять, и машины менять, еще и в отпуск ездить. Вот как-то, да? Каким-то образом. Я помню, когда начиналась пандемия ковида, я смотрел выступление одного эксперта, который говорил, первое, на чем нужно экономить, это на платных подписках. Отключите все платные подписки, и вы удивитесь, сколько у вас их, и сколько это сэкономит вам денег.
16: Например. Например, платные подписки, вредные привычки, там это, ну, очень много. Есть вещи, потом необдуманные покупки.
17: На что вы тратите...
16: Зашел голодный в магазин, извини, все, до свидания.
17: Сэкономленные деньги.
16: Потом вот этот творог вам. Ты выбрасываешь.
17: Сэкономили, да, но потом потратили. Вот только в такие ситуации мы рассматриваем.
16: На что вы потратили сэкономленные деньги?
17: На что потратили или тратите, если получается, сэкономить деньги? Ждем вашей истории. Наш.ру. Почитаем через несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Не смотри на меня. Если хочешь спастись, не смотри на меня.
1: Наша реклама.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение.
3: Куда вы тратите сэкономленные деньги, если получается так? Привет, подъемники. Сэкономленные средства трачу на эмоции, в частности, на путешествия. Сначала эти средства перевожу на вклады, потом на билеты. Платными подписками не пользуюсь, для меня по ним расходов больше, чем дохода. Знаю, где еще можно сэкономить. Работаю над собой. При этом считаю, что экономия – это не только откладывание денег, но и правильное распределение денег внутри семейного бюджета.
2: Прекрасно.
3: Сэкономил на 2 отпуска. Летал один на Камчатку, а через 4 дня после возвращения с женой в Сочи. Но в отпуске тоже экономил. Экскурсии на вахтовках, не знаю. Плюс пешие прогулки и музеи. Из аэропорта на автобусе. А в Сочи жили, не арендовали квартиру, а жили у знакомой.
2: А жена вам ничего не сказала? То есть мы поедем на море, только жить будем у знакомой.
3: Потому что я на Камчатке все потратил.
2: Да. Я и там-то не шибко шиковал.
3: Ребята, кому как. Я никакие айфоны и всякую чепуху не покупаю. Хотя зарабатываю прилично, имея собственный бизнес. Но вот путешествия для меня это уже входит в привычку, на которую экономлю и потом трачу с удовольствием.
2: Если вы на чепуху не тратите, а экономите, вы тогда на чем?
3: Деньги, которые
2: Бизнесмены зарабатываете прилично.
3: Деньги, которые получилось сэкономить, я трачу на хобби. Докупаю оборудование для своей пивоварни и самогонного аппарата. Недавно вот ЦКТ купил.
2: А ЦКТ это что?
3: Не знаю, может быть...
2: Терминал какой-то? Центральный.
3: Не знаю, но это для вот этих самоделки.
2: А вас...
3: Пивоваров и
2: вас крепковаров. Государство не прижимает... Говорят, это законно, незаконно. Как это вообще обстоят дела-то?
3: Здравствуйте. Ипотека. До свидания. Лаконичное сообщение.
2: Спасибо.
3: Ну, тут все понятно. Все сэкономленные деньги я отдаю дочери. Ей 20 лет. Пока она не вышла замуж, я помогаю всем, чем могу. А лучшая помощь – это финансовая поддержка. Это мое лучшее вложение денег.
2: Правильно.
3: На сэкономленные деньги увеличила грудь.
2: Прекрасно. Что дальше?
3: Бросил курить, экономлю, трачу на лотерейки.
2: Знаете, можно всю жизнь так и потратить. И сидеть потом и думать, боже мой, сколько же у меня билетов.
3: А некоторые бросают одну страсть и заменяют ее другой.
2: Мне кажется, лотерея... Я тут прочитал, что женщина выиграла что там 27 миллионов рублей, поставив, закрыв числа дни рождения всех своих близких. То есть сама там родилась 10-го, муж там 15-го, дети 25-го, 27-го.
3: Ну, логику мы поняли.
2: Да. А я до этого думал, что это так не работает. Ну, я периодически поигрываю.
3: Не говорите про сэкономленные деньги. Машины и зубы подслушивают. Да, это закон подлости. Как только вдруг ты на чем-то сэкономил, или вдруг, ну, если ваша работа позволяет, вы получили какой-то незапланированный доход, то ломается машина, зубы требуют вмешательства и так далее и тому подобное.
2: Поэтому говорят, что все, что быстро пришло, нужно быстро потратить.
3: Особо не экономим, но если к концу месяца остается что-то лишнее... Мы с мужем идем в бар или ресторан.
2: И добиваем. Делаем панчлайн.
3: Сэкономленные деньги я всегда трачу на детей. Мы идем в магазин. Я говорю, какая сумма есть, выбирайте себе игрушки. Деньги приходят и уходят. А детство у детей, оно один раз. Пусть помнят папу хорошим, щедрым, добрым. И будут помнить, помнить и

0: помнить.
1: А не маму, которая всю экономила и говорила, нет,
0: это вредно, не покупай. Это возраст, Александр. Что? Мне покупки тоже перестали приносить удовольствие. Это, конечно, как-то смущает и расстраивает. Но, наверное, это часть жизни, в которой мы... материальное приносило кайф, уже прошло. Надо искать кайф в чем-то духовном.
1: Не, я думаю, это не возрастное, это просто ситуация была какая-то вот такая непонятная. Я повелся на очень много... В общем, окружающий меня мир начал... В общем, я на фоне его стал выглядеть как-то бедно. Ну, если понятно, о чем я говорю.
0: Да-да.
1: Я поэтому
0: решил богатство в свою жизнь добавить.
1: Я поддался на это. Подумал самую главную чушь, которую можно было подумать. Как это так? У моей жены будет какой-то старый странный телефон. Конечно, у нее будет последний.
0: Не будет. Молодец. Горжусь тобой.
2: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер восточный, умеренный. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание «Шведский стол», уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: «Металлика» – мощнейшее, уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика». Трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
9: Воронеж. Не пропусти. 26 сентября. МТС «Лайфхолл». Моральный кодекс. «Первый снег», «До свидания, мама», «Я тебя люблю» и другие хиты легендарной группы «Стиль, энергия» и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. «Моральный кодекс». 18+.
10: Второго октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
11: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
12: Политологи объяснили причину рекордной явки воронежцев на выборах в Госдуму. В Воронежской духовной семинарии обучают священников из африканских стран. Чем удивит воронежцев новый музей, посвященный Петру Первому и его сподвижникам? Воронежский таксист спас пенсионерку, которая везла мошенникам миллионы рублей. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
13: Аудитория 12+.
14: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел встречу с гендиректором хоккейного клуба «Буран» Игорем Провольневым. Турно обсудили развитие хоккея в Воронежской области. Глава региона отметил успешный старт «Бурана» в сезоне и подчеркнул важность развития хоккея в районах. В качестве примера он привел команду «Эко Нива Бобров», выступающую в НМХЛ с 2020 года. Игорь Провольнев рассказал о тесном сотрудничестве клуба со спортивной школой Олимпийского резерва номер 24 имени Владислава Третьяка и активном привлечении местных воспитанников. Посещаемость домашних матчей «Бурана» заметно выросла. Сейчас на игры приходят 2-3 тысячи зрителей. Гендиректор пригласил губернатора на ближайшие матчи. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Игоря Провольнева с юбилеем и вручил ему почетный знак «Благодарность от земли Воронежской». «Единая Россия» является лидером голосования по федеральному списку во всех регионах страны. Партия улучшила результаты 2021 года. Если тогда было получено 56% мандатов, то в 2026 – 65%, или 147 из 225. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. Он поблагодарил избирателей за поддержку, которые пришли на выборы и отдали свои голоса, несмотря на происходившие проблемы. Провокации. Владимир Якушев отметил, что избирательная кампания впервые проходила в период специальной военной операции, когда в тылу люди подвергались налетам БПЛА и информационным атакам, которыми противник пытался расшатать единство страны. По его словам, это сыграло совершенно другую роль. Общество сплотилось вокруг президента, а беспрецедентная явка говорит о том, что граждане услышали призыв главы государства прийти на избирательные участки. Из Воронежа в зону СВО отправили очередной гуманитарный груз. Жители Ленинского района и местные предприниматели отправили бойцам мебель, матрасы, постельное белье и посуду. Не забыли и про продукты питания. На передовую поехали банки с консервированными огурцами и помидорами, а также ароматные компоты. Помимо этого, в грузовики поместили запасы питьевой воды, мешки с картофелем, луком и свежими яблоками. Отдельный подарок военным подготовил коллектив школы номер 13. Педагоги и ученики передали бойцам открытки со словами поддержки и благодарности. И в завершении выпуска, по прогнозам гидрометцентра, сегодня по Воронежской области ожидаются неблагоприятные погодные условия в виде ветра с порывами до 20 метров в секунду. Как сообщила пресс-служба Россети Центр Воронежэнерго, к оперативному реагированию на нештатные ситуации в филиале готовы 168 бригад. Подготовлены 37 передвижных резервных источника снабжения электроэнергии. Сообщить о нарушении электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону «Светлой линии». Короткий номер 220, бесплатно, круглосуточно. Это были новости региона.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 9 часов и 5 минут в столице. Сегодня что? Сегодня среда. Сегодня 23 сентября.
3: Да, день осеннего равноденствия. Мы с Сашей до конца недели вдвоем. Ян будет в понедельник. Мы погадаем. По какой книге, Александр?
2: По какой книге? Давайте я еще подумаю.
3: Давайте, подумайте. А я пока напомню, как это все работает. Если у вас есть проблемы, вопросы, дилеммы к нам, к вселенной, к жизни, то вы можете их описать. Большинству из вас мы в экспресс-режиме гадаем, обсуждая эту проблему. Одного или одну из вас выведем в прямой эфир. Назовете номер страницы, номер строчки, мы прочитаем и вместе решим, что бы это значило. Вот такие детские, но в то же время взрослые гадания.
2: Проблемы могут быть любыми. Игорь к этому не ведет.
3: Да. Сыну 21 год. Уже год живут с женой. А детей все нет. Как заставить их рожать?
2: Господи, боже. Как понять, как заставить?
3: Не надо заставлять.
2: Пусть не хотите, чтобы да, само получалось?
3: Нас и так заставляют всю жизнь. И в последнее время особенно.
2: Вот, своя голова-то у них-то тоже на плечах должна быть. Ну, заставляют. Вы кто? Государство, чтобы их заставлять?
3: Самое главное, потом, когда вам будут внука или внучку...
2: Ага, не допросишься.
3: Привозить. У вас постоянно будут какие-то дела.
2: Или будете говорить, да, мы согласны, посидим, привозите. А сами живете, знает где.
3: Ну или сейчас не могу. Ну, да. По-разному бывает, Саша, справедливости ради. Да,
2: конечно, по-разному бывает.
3: Бабушки и дедушки, это... которым за счастье, они в любую свободную минуту готовы и сами приехать и забрать.
2: Господи, мы просто сидеть. Сейчас да. Делаем сатирический срез определенных, там, я не знаю, людей.
3: Что нашел еще? Кошелек. В нем 37 тысяч рублей. Никаких документов и опознавательных знаков. Хочу все отдать на благотворительность, но раздумываю.
2: То есть вы уже совершили преступление. Теперь преступник, как преступник, вы думаете, а отдать ли все на благотворительность?
3: Некоторые половину отдают, а половину себе забирают, чтобы очистить совесть.
2: Я вот как человек, который в это ни во что не верит, рекомендую вам просто взять, раз вы, если вы сейчас занимаетесь очисткой, никакой очистки не происходит. Вот, поэтому можете все взять себе, раз уж вы взяли.
3: Я когда в жизни находил это... кошелек или деньги, которые валялись, да, там не было какой-то
2: давай,
3: большой
2: что?
3: Сумм,
2: давай. Что
3: я
2: ты
3: не
2: делал?
3: Брал, потому что с детства мне говорили, что...
2: Сколько?
3: Причем не то, что вот говорили, это плохо и неправильно, а говорили вот, сколько найдешь, если заберешь, потеряешь в два раза больше.
2: Игорек, скажи, пожалуйста, а вот сколько ты находил кошельков?
3: Не знаю. Ну, может быть, за вот свою всю жизнь, вот может быть, три раза находил.
2: Вот это результат. Ну,
3: там не было, ну, там не было 37 тысяч рублей даже на наши деньги сейчас.
2: А ну, что за кошелек такой, тысяч? Что у него 37 тысяч поместилось? Ну, пятерками, если.
3: Ну, да, наверное.
2: Нет, я помню, в электричке ехал веселый, когда мы еще... Наше радио работало на
3: Спартаковской?
2: На Спартаковской, да. Я ехал с Курского вокзала, и рядом со мной сидел мужичок, он тоже выпивал. Да, раньше, ну, я думаю, сейчас гоняют. Вот, он сидел, потом как даже спал, он дремал. Потом как подорванный, он встал и ушел. Я смотрю, под ним осталась сумка. Вот, а дядька такой взрослый, там, туда-сюда, и... Следующая моя, я вышел вместе с этой сумкой, потому что был пустой этот, и мы пришли в вагон. Пришел домой, открыл сумку, нашел там его телефон его жены. Как-то, в общем-то, как-то так получилось, в паспорте был телефон его жены. Там были все документы, вся его жизнь была. Он был бывшим военным, там это пенсионная военная, то есть это был вообще кошмар. И на следующий день мы с ним встретились, он подошел к Спартаковской площади, ему так было плохо. И он трясущимися руками протянул мне 1000 рублей, говорит, спасибо вам большое. Вот так вот. А я взял эту 1000, говорю, ну зачем, ну что вы? И вот так вот тряслись. Вот. Но я ему очень благодарен, потому что эта 1000 меня спасла.
3: Это... Ну, а сколько историй, Саш, когда ты возвращал честно, а потом тебя еще и обвиняли в том, что там не хватает.
2: Я слышал про такие истории, сами никогда в такое не попадал, потому что, наверное, это был вот единственный случай, когда я что-то нашел такое ценное.
3: Боятся, не то что какие-то принципы, а боятся, что ты понесешь в полицию, принесешь, да, а потом тебя обвинят, что в этой сумке было там 5 миллионов, а ты принес только документы. И так как ты принес...
2: Если бы в сумке было 5 миллионов, конечно, я бы никому ее не понес. Я просто вам говорю честно, на глазу чистом.
3: Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: Привет, друзья, меня зовут Александр Горбунов, я лидер группы Stonehand, и я приглашаю вас 26 сентября в клуб Дизельхолл на наш большой юбилейный концерт. Отпразднуем наше 20-летие вместе с вами. Итак, 26 сентября, клуб Дизельхолл, улица Генерала Лизюкова, дом 4, начало 8 вечера.
5: Мероприятие 18+.
6: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону +7 906 589 0099. Ограничение 0+. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
7: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет вот.

0: Эволюция звука.
1: Тишина – это роскошь, которую можно создавать своими руками. Оставить уличный шум и громкие звуки снаружи, а внутри сохранить уют и покой. И именно так поступает человек разумный. Системы Acoustic Now превращают идею в реальность. Вы сами решаете, какие звуки будут звучать в вашем доме. Acoustic Now – выбор человека разумного.
2: Мы постепенно подходим к завершению нашей серии программ об эволюции звука. И сегодня предпоследний выпуск. Поговорим о конце 20-го столетия.
1: С эпохи ревущих 20-х годов прошлого века прошло всего несколько десятилетий, и мир снова изменил свое звучание. Если раньше главными символами прогресса были телефон и радио, то теперь на первый план вышла скорость.
3: Автомобили перестали быть роскошью. Их производство росло просто лавинообразно. И, конечно, для них строились новые скоростные магистрали, а там появлялись многоуровневые развязки. Для миллионов людей шум огромного транспортного потока стал привычной частью жизни.
2: И не забудем про авиацию. В 50-х началась эпоха реактивных пассажирских самолетов. Они позволили путешествовать быстрее, чем когда-либо прежде, но вместе с этим стали новым источником громкого шума.
1: Жители районов рядом с аэропортами могли определить тип самолета по звуку еще до того, как он появлялся в небе. А во время взлета разговоры иногда приходилось просто прерывать.
3: Неудивительно, что архитекторы и инженеры начали все больше задумываться о защите от шума. В проектах жилых районов стали учитывать расположение дорог, а в зданиях начали применять специальные решения для шумоизоляции.
2: Кстати, занимательный факт. В 70-е годы некоторые города начали создавать первые подробные карты шума. На них отмечались районы с наиболее высокой звуковой нагрузкой, чтобы лучше понимать, как городская среда влияет на качество жизни.
1: В это же время менялся и сам городской ритм. Все больше предприятий работали круглосуточно, а движение транспорта уже почти не останавливалось.
3: Если житель средневекового города после захода солнца мог рассчитывать на долгие часы относительной тишины, то обитателя мегаполиса конца 20-го столетия шум стал сопровождать 24 часа, 7 дней в неделю.
2: Конечно, некоторый шум воспринимался достаточно позитивно, так как считался символом благополучия и развития. Шум автомобилей означал мобильность, гул самолета подразумевал возможность преодолевать огромное расстояние за считанные часы.
1: Однако постепенно стало ясно, даже самые полезные достижения цивилизации требуют разумного баланса. Человеку по-прежнему необходимо пространство, в котором слух может отдыхать от постоянной нагрузки. Системы Acoustic Now позволят минимизировать бытовые шумы, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Acoustic Now – звукоизоляция человека разумного. Партнер рубрики ООО Knauf Insulation.
0: Эволюция звука. Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 9 часов 24 минуты в столице. Давайте почитаем ваши проблемы, которые уже есть.
3: Мне 38 лет, четверо детей, почти всю взрослую жизнь просидела в декрете. Очень хочется, наконец, на работу, но я не очень кандидат для работодателя, потому что опыта 2 года всего, а образование в 2012 году. Погадайте, получится ли устроиться по специальности, в которой когда-то работала, или пробовать устраиваться вообще в другую сферу? Ну, мы, к сожалению, не знаем, что у вас за специальность. Это бы нам помогло в совете. Но 2 года опыта не так много. Может быть, действительно, сейчас не оглядываться на этих...
2: Да,
3: на эти 2 года и попробовать что-то новое.
2: Делайте, как вот вам... Я не знаю. Я понимаю, что вы, наверное, на распутье находитесь.
3: Четверо детей все равно будут требовать внимания и вот так полноценно... работать. Хотя у многих получается...
2: Все еще зависит от работодателя.
3: Добрый день.
2: Многие услышат и, конечно, не возьмут.
3: Во время ковида потеряла все. Помогают родственники. Что сейчас сделать, чтобы жизнь наладилась и вернулась? И работа, и учеба, и профессия, и любовь окружающих.
2: Ну, я так понимаю, вот то, что вы перечислили, это то, что у вас пропало? Ну, то, что вы потеряли... Ну, там работа, учеба, профессия, любовь окружающих. Никто, кроме вас, вам, конечно, это не вернет. По щелчку ничего не будет. Ну, вот, возьмите себя в руки. Ну, такое бывает с каждым, когда человеку кажется, что он потерял все. И, оглянувшись, посмотрев вокруг, кому еще хуже вас, не гневите, если вы верите в Бога, то в Бога. Поэтому...
3: Начальник предлагает подарить мне новую немецкую машину. Дорогую.
2: Берите.
3: Я не замужем, он не женат. Но не хочу каких-либо обязательств. Хотя машину такую хочу.
2: Но, вы знаете, вот у меня была знакомая, она абсолютно спокойно брала такие подарки. И когда вдруг что-то начиналось, как бы,
3: какие-то намеки,
2: она вообще делала вот такие глаза, и я с ней абсолютно согласен. Тебе подарили, это не значит, что ты обязана. У вас коллега такая была раньше. Свозили и свозили.
3: Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите наш.ру.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
12: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
13: Куда срочно перенести рабочие чаты?
14: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
15: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
16: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
17: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
18: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
19: Я Пирелли беру в колесо.ру.
20: Дорогой, а что это ты напеваешь?
19: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
20: О, нам давно нужна зимняя резина.
21: Я Пирелли беру в колесо.ру.
2: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бом, Яна Лукьянова
22: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
23: Доброе утро, дорогие друзья. 9 часов и 34 минуты.
24: Всем привет! Хочу сдать на полгода загородный домик. Очень уютный, теплый, с баней и участком. Но переживаю, что его разбомбят, запачкают, закурят. Раньше не сдавала, так как сами приезжали, кормили животных. Кур, собаку, кота. Сейчас кур отдали, собака умерла. Кота забрали в город. Вот как быть? Сдать или пусть стоит одинокий до прихода весны? Наталья нам написала. Наталья, доброе утро.
25: Доброе утро.
23: Наталья, а вы хотите его сдать где?
24: Да, в каком городе?
23: В каком районе? Погодных, каких погодных
25: ну,
23: условиях?
25: Я живу в Екатеринбурге, вот, и дом находится рядом с городом в черте, то есть это СНТ,
23: сады. И что там, чтобы люди зимой жили, я правильно понимаю?
25: Да, хочу сдать вот с октября по апрель.
24: А есть спрос на подобные домики?
25: А, да, есть, но в основном это большие семьи, которые как бы, ну, такие вот с хозяйством. Вот, а я бы хотела для кого-то одинокого или там пары.
1: На зиму, вы одиноки, на зиму идите туда, что вам еще хуже стало. А кому нужен дом
24: на полгода, особенно семье? Ну, нужна какая-то стабильность.
25: Ну, может, кто-то хочет протестировать загородную жизнь. Да, кто-то хочет, например, пересидеться от семьи, например.
1: На передержку, я понял.
24: А в каком районе? Вдруг у вас потенциальные арендаторы слышат?
25: Ну, это в районе города, ну, как бы, Чкаловский, так скажем, район.
24: А если сдавать, то за сколько его можно сдать?
25: Ой, ну я не знаю, ну 30 тысяч, например, в месяц, плюс точки, плюс интернет.
1: А вы боитесь, что его там закурит? Нельзя это все говорить, чтобы курили?
25: Ну можно в закуре, да, говорить, но я еще боюсь, что навезут свои мебели, что-то переставят. И там, ну, не знаю, как-то там, ну, снимут картинки.
1: Слушайте, вы хотите 30 тысяч в месяц, 30 тысяч в месяц, чтобы не в сезон, и еще, чтобы люди там ходили по струнке.
24: Да, это как-то... Да.
25: Не просто посидели эти полгода и ушли.
24: Так. Ну, тогда это надо каким-то знакомым сдавать, которые будут вас слушать.
1: Которых вы
24: можете контролировать.
1: С которыми вы бы хотели в дальнейшем расстаться.
25: Да, расстаться, потому что я вот с знакомыми не хочу, потому что какой-то плохой опыт взаимодействия с знакомыми.
24: А какая площадь дома, какой он участок?
25: Он трехкомнатный участок, там 10 соток, хорошая баня, ну, хороший круглогодичный дом.
24: А дом деревянный?
25: Да, из бруса.
1: Там печка, да?
25: Есть печка, есть электрокотел с радиаторами.
24: А он старый, новый дом?
25: Ну, он старый, но он отремонтированный вот 2 года назад, там очень все красиво.
1: Ну, видишь, раз красиво все, вообще живи не хочу.
24: А сколько квартир в Екатеринбурге стоит, ну, вот, допустим, снять, там, однокомнатная?
25: Ну, тоже от 30 где-то тысяч рублей, но здесь дом трехкомнатный.
1: Тут свежий воздух. А интернет там есть?
24: Есть, говорят.
1: Есть, да.
25: Да, да. Да, есть интернет, тарелка своя там.
24: Ну, так действительно, если кому-то поработать удаленно за городом.
1: Кто хочет пережить расставание, например, да?
25: Вот, я тоже об этом подумала.
24: Или наоборот?
25: Да, я могу тоже познакомиться с ним.
24: А, так вы еще и мужчину одинокого ищете.
25: Ну, это я тестирую, надо же все варианты про...
1: Так вы, господи, укажите это в объявлении, вы завтра его сдадите.
24: Тогда бесплатно придется сдавать.
1: Ну, конечно.
24: Номер страницы, номер строчки, Наталья.
25: Так, 20-я страница, и пускай будет 8-я строчка сверху.
1: По Филиппу Роту мы гадаем сегодня.
24: Хочу сдать на полгода. Строчка сверху, снизу?
25: Давайте сверху.
24: Хочу сдать на полгода загородный домик. Очень уютный, теплый, с баней и участком. Но переживаю, что его разбомбят, испачкают, прокурят. Раньше не сдавала, так как сами приезжали, кормили животных, кур, собаку, кота. Сейчас кур отдали, собака умерла, кота забрали в город. Вот как быть, сдать или пусть стоит одинокий до прихода весны?
1: Отец девушки, майор в подразделении морской пехоты и бывший тренер футбольной команды. Вот, это, видимо, потенциальный квартиросъемщик ваш, домосъемщик.
24: Ну, тут вам предлагают еще посуточно сдавать, но мне кажется, вот посуточно быстрее его разбомбят.
1: Точно, накурят.
24: Да.
1: Накурят и надымят, и не только в комнатах, но и в туалете.
24: Тут факт.
1: Потом убирать замучаетесь.
24: Ну, если кого-то заинтересует, Наталья, мы дадим ваши контакты.
1: Да, но в объявлении все равно как-нибудь хотя бы так завуалированно укажите, что вы тоже...
24: Женщина в поисках отношений сдаст загородный домик.
1: Да.
24: Да?
1: Вне зависимости от отношений, цена 30 тысяч рублей.
3: Подъемники на нашем радио.
4: С сегодняшнего дня прошу считать имя.

0: Ваша реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Давайте новости есть у нас.
3: Да, каждый пятый зумер оказался девственником. 19% молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет никогда не вступали в сексуальные отношения. Еще 29% не имели партнеров в течение последних 3 месяца. Исследователи связывают снижение сексуальной активности у зумеров с финансовыми трудностями, жизнью с родителями, одиночеством, тревожностью и влиянием технологий.
4: Честно говоря, я не понимаю, как финансовые трудности влияют на сексуальную жизнь. Скажу честно, не понимаю.
2: Нашу молодость вспомнил.
4: Ну, просто никогда деньги не были проблемой. Вот не стояли они.
2: И место тоже.
4: А поверьте, их раньше не было просто денег-то. Не, вы можете сказать, что там запросы были другие. Запросы во все времена были одинаковые. Были и такие, и такие.
3: Но вот тут среди причин участники назвали усталость от дейтинга. Я даже полез смотреть, что такое дейтинг. Так, Саша, это процесс поиска романтических и сексуальных отношений, который сегодня чаще всего происходит через специальные сайты и мобильные приложения. Ну, то есть это все вот дейтинговые приложения, это приложение знакомств. Тиндер вот тот самый, который от нас ушел.
4: Если ушел Тиндер, ушел секс, или что я...
3: Не-не-не, это я просто говорю о усталости от подобных сервисов и приложений. Ну, видимо, не могут люди там найти себе партнера. А раньше искали. Ну, как будто бы много, 19%. Хотя раньше, ну...
4: Вот раньше делали замеры.
3: Может быть, их тоже больше, да.
4: Мы же не знаем, сколько раньше было.
3: Раньше 50 было.
4: Потом этот замер, то что, опрос или как?
3: Да, тем более...

0: правду никто не скажет.
1: Да. Но, с другой стороны, здесь именно как раз, если бы врали, то такой статистики бы, наверное, не было. Хотя, почему бы и не соврать ради прикола? Потому что я не знаю, как это проводилось, что за опрос. В наше время его не проводили. Поэтому, я думаю, они не слишком опережают нас в этом показателе.
0: Но деньги тут... Везде мы хотели бы быть первыми, да? Даже в этом вопросе.
2: На нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь, температура воздуха днем 26 градусов тепла, ветер восточный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: Воронеж, 29 сентября. Спектакль с Елизаветой Боярской. 137 «Сны о страсти и смерти». История о любви, памяти и цене человеческого выбора. Для зрителей спектакля пройдет творческая встреча с актрисой. Билеты на сайте Воронежского концертного зала и странице artlines.live.
7: Возрастное ограничение 18+. Организатор ООО «Артлиния». ОГРН 126-36-00-00-35-23.
2: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
8: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
9: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
11: Хватит стесняться! Я эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
12: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
13: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Силы ПВО ночью сбили 514 украинских БПЛА над регионами России. Как говорится в сводке Минобороны, дежурные средства российской противовоздушной обороны перехватывали и уничтожали беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями 15 областей, а также над Краснодарским краем, Крымом, Башкирией, Татарстаном, Азовским и Черным морями. Между тем, российские военнослужащие ночью нанесли удары по оборонным и топливным предприятиям Украины. По данным Минобороны России, беспилотными летательными аппаратами в Киеве был поражен склад хранения материалов для производства беспилотников. В Киевской области удар был нанесен по предприятию, которое осуществляло выпуск комплектующих для БПЛА. Также в Одессе и в Одесской области были поражены 3 логистических центра, где хранили и распределяли грузы военного назначения, а также склад комплектующих для беспилотников. Целью стало и судно, доставлявшее в порт Одессы грузы военного назначения. Владимир Зеленский не получил конкретного ответа от Дональда Трампа по поводу ракет «Патриот». Ему также указали направление в вопросе использования систем «Старлинк» для поражения целей внутри России. По информации издания «Ньюсмакс», Зеленский прямо попросил разрешения у Трампа, но был послан к Илону. Американский лидер предложил Зеленскому обсудить этот вопрос с главой «Старлинка» Илоном Маском. Правда, как отмечает Radio.NSN, в конце августа бизнесмен уже отказал Зеленскому в этой просьбе. Мошенники используют доверие детей для достижения своих целей. В частности, они могут вовлекать детей в свои схемы, действуя от лица их кумиров. Как рассказали РИА Новости в Банке России, дети склонны верить заманчивым предложениям, особенно если они даются в игровой форме или поступают якобы от известных людей или блогеров. При этом злоумышленники могут оказывать давление, запугивать и торопить с принятием решения. Или, напротив, стараться заинтересовать и обнадежить внезапной выгодой. Таким образом, мошенники могут получить доступ не только к счету подростка, но и вынудить его похитить деньги со счетов родителей, предоставить личные финансовые данные родителей, предупредили в ЦБ. Названа дата старта очередной пилотируемой миссии американского корабля с российским космонавтом на борту. Как сообщили в Роскосмосе, старт миссии «Крю-13» Сергеем Тетерятниковым к Международной космической станции состоится 1 октября. Запуск «Крю-13» с космодрома на мысе Канаверал запланирован в 18:10 по московскому времени. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: На правах рекламы.
4: Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде.
5: Он на улице, на работе,
4: даже дома.
6: Люблю тебя.
4: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 6 минут в столице. Сегодня 23 сентября, сегодня среда, новая рабочая неделя. На улице достаточно теплая погода, осенняя, 17 градусов тепла обещают синоптики и небольшие дожди.
3: День осеннего равноденствия сегодня, так. Дорогие друзья, если вдруг вы не знали. День рождения жевательной резинки.
2: Какой?
3: Вообще жевательная резинка. В 1848 году, говорят, она появилась.
2: Да.
3: Вышла в свет первая версия платформы Android. Саша, твои празднуют сегодня. 2008 год.
2: Так.
3: Ну вот.
2: Ну, день жевательной резинки — прекрасный праздник. Жвачка. Ну,
3: давайте те, кто жует.
2: Я раньше очень любил жвачку и жевал ее прямо направо и налево. И особенно мне нравилось, когда, ну, не знаю, всегда можно было отличить, тренер американец или нет в хоккее. Канадец он или нет.
3: А американцы с жвачкой?
2: Все время с жвачкой, да. Очень часто.
3: А ты в детстве собирал вкладыши?
2: Конечно, мы все собирали вкладыши. Раньше же, надо понимать...
3: А ты уже взрослый был, когда они
2: появились. Надо понимать, что все-таки жвачки появились у нас не сразу. И многие жвачки привозились из-за границы. У кого была такая возможность, вот нам, прям у меня, допустим, родители, мама с бабушкой ездили в Германию, там дед в Австралию, он привозил, конечно. Я когда вот этот Ригли Спермент и Джуси Фрут... Джуси Фрут, по-моему... Желтая, да, и вот это белое, я не помню. Не в узенькой пачке, а в настоящей квадратной.
3: Я помню, что первый раз жвачку попробовал как раз в узенькой пачке нашу. Она была клубничной и малиновой,
2: это
3: была, по-моему.
2: Это мы производили, апельсиновая была.
3: Да, апельсиновая?
2: Апельсиновая была, я клубничная была, малиновая. Кофейная была.
3: Кофейная была, да.
2: Да, это то, что производили мы. У нее вкус...
3: Жевалось буквально...
2: Вкус улетал за... за минуту. Это очень расстраивало, потому что потом ты жевал какую-то вот...
3: И во рту была лажа. Она была белая, хотелось, чтобы она была цветной, как вот привезенные жвачки из-за границы.
2: Bubble gum.
3: И мы раскрашивали ее либо фломастерами, либо гуашью.
2: Да. Вообще-то, конечно, с одной стороны, как-то клево, да, от того, что вот ничего не было, и такие вещи вызывали в нас... просто невообразимый восторг. Там, когда бы я увидел первый раз, мы с пацанами увидели подушку-пердушку в 10 лет, привезенную Сергеем Макаровым, кстати. Вот. И мы хохотали, я этот день никогда не запомню. Мы просто, вот, знаешь, как говорят современным языком, усывались.
3: А у вас...
2: Просто смех...
3: Давай все-таки вернемся к жвачке, Александр.
2: Да.
3: У вас было такое, когда просили дожевать? Ну, то есть вот человек один живет, и ты дай я дожую. И он либо все отдавал тебе пожевать, либо кусок тебе отдавал, прямо изо рта так вот вытягивал, и давал тебе, и ты дожевывал. И мы не переживали по поводу микробов, гигиены и...
2: Ну, давай скажем прямо, мы вообще не знали, что такое гигиена.
3: Согласен, да. Ну, дожевывали. Я уж не говорю о том, что мы за ухо ее, когда нужно было, лепили и потом дожевывали. Ну, ты так делал, скажи.
2: Я, честно говоря, боюсь сказать нет, потому что, возможно, мы так делали. Я, наверное, просто уже не помню.
3: Кажется, все так делали. Итак, те, кто до сих пор жует жевательную резинку, против тех, кто давно этого не делал. Разыгрываем, Саш?
2: А разыгрываем мы экскурсию на наше радио, которая состоится 25 числа.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
4: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099. Ограничение 0+.
5: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
6: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
7: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, ну давайте играть. У нас сегодня нечетное число, значит, преимущество у первого игрока.
3: Жую жвачки часто и помногу. За день могу жевать целую пачку, а еще глотаю их после потери вкуса. Меня так научили в детстве. Но этот факт всех ужасает. Анастасия нам написала. Настя, доброе утро.
4: Доброе утро, здравствуйте.
3: Настя, а нас, наоборот, в детстве пугали. Говорили, что глотать нельзя, не то горло попадет, и все, хана.
4: Ну, в целом, если не в то горло что-то попадет, это может быть не только жвачка. Нет, меня так научили, потому что врач говорил о том, что при жевании чего бы то ни было выделяется желудочный сок. Соответственно, мы готовим уже себя к приему пищи. Если мы жвачку выплевываем, то получается, что мы обманули наш желудок.
2: Да.
4: Поэтому научили глотать, да. Чтобы удовлетворить, так сказать, потребности и рефлексы.
2: Чтобы было что сжигать. Вообще, да. Жвачка вредна для собак. Собакам нельзя, опасна для жизни.
3: Я думаю, какой, жвачка вообще не полезная.
2: Да. Какой способ утилизации жвачки используют в некоторых городах, чтобы удалить ее с тротуаров? Смывают водой под высоким давлением, замораживают жидким азотом или покрывают новым слоем асфальта поверх старой жвачки?
4: Так. Ну, давайте первый вариант. Смывает под большим давлением.
2: Это второй вариант. Замораживает жидким азотом. Этот метод применяет в ряде европейских городов. Я такое видел, кстати, в Гонконге.
3: Я слышал, что... Ну, не слышал, а пробовал, когда вот ты, например, сел на жвачку. Ну, часто такое бывает. Ее же сложно убрать потом. Нужно вещь убрать в морозилку. И потом легче жвачка будет.
2: Ну, в общем, жвачка становится ломкой, ее легче удалить без повреждения покрытия. Ага. Какое событие повлияло на резкий взлет продажи жвачки в Америке в 1920-х годах? Сухой закон, биржевой крах или появление джазовых клубов?
4: Первый вариант. Сухой закон.
2: Люди, которые продолжали употреблять алкоголь, пытались с помощью жвачки что? Замаскировать запах изо рта, да.
4: Угу.
2: Какая жвачка стала культовой в СССР и часто ассоциируется с детством 80-х? Турбо, Love Is или Педро?
4: С детством 80-х. Так, 80-х.
2: 80-х.
4: Как-то у меня и Love Is, и Turbo ассоциируются больше с 90-ми. Педро я такой даже не слышала. Так, ну пусть будет Love Is.
2: Надо все-таки идти по методу исключения того, что вы знаете, а не то, что будет.
4: Так, давайте тогда Педро, потому что это вариант, о котором я никогда не слышала. Возможно, как раз...
2: Подождите, я ответ уже принял. Я ваш ответ уже принял. Тут как бы, если бы я сказал, подождите, тогда было уже. Это Педро. Педро была одной из первых жвачек массово появившихся в СССР. Турбо и Love Is пришли позже и были популярны в 90-х. У вас один правильный ответ. Вашему сопернику нужно ответить на два вопроса.
3: Тут, кстати, пришло сообщение. Ну, мы про гудрон говорили, да, и вспоминали еще вчера, что в 90-х жевали гудрон и пшеницу. Я вспомнил, да. И я пару раз это делал. Из недозревших зерен получалась жвачка.
2: Да?
3: Да. А еще нам пишут, что в сахар жвачку клали, чтобы она, когда она вкус теряла. Но дело в том, что она структуру сразу теряла. Но, по крайней мере, вот та наша жвачка, которая была отечественной, она сразу распадалась и не получалось.
2: Слушай, еще она распадалась, потому что ты мог ее, там, я не знаю, сладкой газировки, от сахара, короче, она,
3: да,
2: распадалась.
3: Да, я говорю, а люди в сахар клали жвачку, чтобы вкус прибавить ей. Так, теперь те, кто не жует жвачку, ваша очередь.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, давайте играем дальше. Кто у нас на связи?
3: Катя у нас на связи. Привет, подъемники. Торгую жвачкой оптом, но не жую и не хочет. Катя, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Причем Катя сказала, не буду называть бренд жвачки, но была на заводе и знает, как ее производят. Вопрос не в этом, что там что-то вредное. Просто...
2: Многие торговцы, кстати, продают, а сами не пробуют то, что продают.
3: Какой материал? Подождите, я хотел спросить, а из чего делают жевательную резинку у нас? Вы знаете?
4: Ну, раньше делали из каучука, вот, изготавливали. Сейчас другие материалы немного идут, уже более современные. Угу. Аспартам добавляют для сладости, ну, в основном.
3: И как народ сейчас активно покупает жвачку?
4: Ну, да, потому что и у кого-то с утра надо освежиться, кому-то после еды. Да, активно, особенно.
2: А что вы вот сейчас более популярны, подушечки или эти пластины?
4: Или есть еще жвачка? Пластин практически уже не осталось. Это, может быть, там какие-то совсем-совсем любители прошлого. А так, в основном, конечно, подушечки.
3: Удобно, компактно.
2: Я видел, недавно даже жевал такую, выдавливаешь из тюбика.
3: Лента еще какая есть.
4: А, из тюбика? Нет, таких мы еще пока не изготавливаем.
2: Но не мы, а как корейцы. Есть автоматы, которые продают жевательные резинки со всего мира.
3: От нас, кстати, ушли иностранные жевательные бренды? Или остались?
4: Они давным-давно уже изготавливаются все в России.
3: А, ну все понятно.
2: Понятно. Давайте. Какой материал стал основой для первой по-настоящему массовой жвачки в США в середине 19 века? Каучук из сока гивеи, сосновая смола или вишневая смола?
4: Каучук из сока гивеи.
2: Джон Кёртис в 1848 году продавал жвачку именно на основе сосновой смолы. Это был первый коммерческий продукт такого типа.
3: А у нас тоже продавали, я видел в аптеках даже жевательную смолу сосновую, да. Освежает дыхание, мол, полезно и так далее. Наш ответ всем этим заморским.
2: Какую роль сыграла Вторая мировая война в распространении жвачки по всему миру? Жвачку запретили как буржуазный продукт. Жвачка входила в солдатские пайки и стала известна в разных странах. Или производство жвачки полностью прекратили из-за нехватки сырья?
4: Второй вариант, стало известно в разных странах.
2: Американские солдаты получили жвачку в пайках, и она быстро стала узнаваемым американским продуктом в Европе и Азии. Чтобы жевательная резинка сохраняла мягкость, производители используют ланолин. Да, что это такое? Рыбий жир, овечий воск или пчелиное масло?
4: Ланолин используют в косметике еще. Рыбий жир точно нет. Овечий жир или как вы еще говорите?
2: Овечий воск или пчелиное масло?
4: Овечий воск.
2: Ланолин получают при вываривании шерсти овец. По сути, это можно назвать шерстяной воск. Да, абсолютно верно. Мы вас поздравляем. Вы только что выиграли.
4: Спасибо. Спасибо большое.
3: Поздравляем.
2: Да.
3: Да, да, я задумался просто про смолу, про гудрон, про
2: захотелось,
3: жвачки.
2: Да, тебе?
3: Ну, не то, что прям вот захотелось, но это же приятные воспоминания из детства. Ты же тогда не думал, насколько это все вредно, и родители лечили тебе зубы.
2: В смысле вредно?
3: Ну, вредно для зубов.
2: Я в принципе, пока в школу не пошел, у меня не было проблем с зубами.
3: А что в школе случилось?
2: Там их начали лечить.
3: 10:28.
2: Приезжали врачи, помнишь, они приезжали?
3: Я помню, у нас была медсестра, кабинет стоматологический. Самое страшное время, когда она заходила на урок и по списку шли, вызывали на осмотр. И обязательно тебя находили и там же лечили.
2: Хватит этот юрский период вспоминать, все, хватит.
3: Ты сам меня толкнул в эту пропасть воспоминаний.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
9: Фантастика.
10: Бизнесу быть. Точка Банк.
11: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
12: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
13: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
15: Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов 37 минут в столице. Сегодня 23 сентября. Сегодня среда.
3: День осеннего
2: равноденствия.
3: Равноденствия, да.
2: Что, не знаешь, как называется?
3: Нет, я на новости обратил внимание. В России падает число бургерных. Среди причин мясо за последний год сильно подорожало. Увеличились также затраты на аренду помещений, зарплаты сотрудникам. К тому же развитию такого бизнеса мешают и дорогие кредиты. Сильнее всего количество бургерных за последние 12 месяцев сократилось в Ростове-на-Дону. На 14%, в Нижнем Новгороде на 13%. При этом в отдельных городах фиксировалось увеличение числа таких заведений, например, в Уфе 10% на 10%. Вот такие дела.
2: Бургеры – классная штука.
3: Ну, тут еще про налоги ничего не сказали. Вообще, в принципе, общепит, да, – это такая история сейчас, если дорогие рестораны, но... они еще в практически любой вечер... популярные дорогие рестораны битком, то вот средний сегмент и ниже просели сильно. Люди перестали ходить на обед, на бизнес-ланчи в кафе и рестораны, потому что дешевле купить готовую еду. Ее сейчас можно купить в каждом магазине, помимо магазинов.
2: Ты хочешь сказать, что готовая еда убивает, да?
3: Ну, вот средний, ну, это мое личное мнение, я не проводил никакой аналитики, ну, так просто по разговорам даже с друзьями, с гостями вот в моем баре. Я понимаю, что качественная, реально вкусная, доступная еда, если у вас есть на работе кухня или возможность разогреть, да, в магазинах можно перекусить и разогреть там же, а конкурировать с оборотом больших сетей магазинных и их ценами на продукты ни одно кафе не сможет или там маленький ресторан. А бургеры,
2: ну, понимаешь, вкусно, конечно, да? Тут еще ведь как бы утрачена культура посещения, потому что ее, мне кажется, как, ну, мое мнение, что ее не развили до конца, а начали душить и убивать различными там налогами, законами и так далее, что, ну, многие закрывались через год, через два, через три.
3: Несмотря на экономические все трудности и проблемы, очень многие пользуются доставкой.
2: Спасибо людям, которые еще открывают вот эти закусочные. Спасибо вам огромное, что они есть. Я не знаю, как долго это продержится.
3: Но шаурма вот... решает.
2: Ну, кому-то решает, кому-то нет. Потом,
3: ну, все зависит вот от места.
2: В этом месте самая лучшая шаурма. Я помню, я тут по твоему же совету ездил куда-то за шаурмой.
3: А то кто-то из наших слушателей нам посоветовал, да, шаурма. Вот здесь у нас.
2: Я, знаете, я понял, что шаурма величиной вот с предплечья. Ну, это просто дикость. Ну, это вот, вы знаете, вот почему у нас нет золотой середины, вот этой маленькой, вкусненькой?
3: Шаурма вкусная с утра в субботу или в воскресенье после мероприятия, когда организм умирает, ему хочется чего-то вредного. Но вот скажи мне, ты когда был молодым, и когда еще ходил в клубы, я... тогда были клубы еще, это сейчас у зумеров не модно.
2: При мне клубы открылись, я прошу прощения.
3: Да. Вот вспомни, как ты после клуба шел в МАК или в какую-нибудь шаурмичную, ел это все вредное, а потом шел на работу, не спав вообще ни часа.
2: Там, где прошла моя молодость, не было МАКа. Дорогой, ну, мой друг.
3: Хорошо, там были чебуречные.
2: Или чебуречные, у нас был грузинский ресторан.
3: Нет, я не про ресторан, я про уличные.
2: Ну, это был как уличный, вот, то заходили все, там можно было доступно поесть. Это было в Челябинске, в районе вокзала. А вот,
3: нет, я говорю не про нашу там юность, я говорю все-таки, когда мы уже работали. Да.
2: Ну да, заезжал в МАК. Всегда было вкусно.
3: 10:41 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов 48 минут в столице, сегодня 23 сентября.
3: Спасибо большое, что этот день провели вместе с нами. И напоминаем, Ян будет в понедельник в эфире. До конца недели мы с Сашей вдвоем. Синоптики обещают ливни до конца недели. Каждый день сильные.
2: Ну, поэтому... сейчас вы видите, вы посмотрите в окно сейчас-то.
3: Ну что, выглянуло на 5 минут солнце. И что, Александр?
2: Но никто не говорит, что на 5 минут. Где-то когда-то есть такие замеры? Конечно,
3: давай
2: нет.
3: Перестанем говорить о погоде. Да,
2: так я и не говорю о
3: просто
2: погоде.
3: Просто перестанем, договоримся, что не будем говорить о погоде.
2: Ты сам начал говорить про погоду, что в течение всей недели будут дожди.
3: Вот новости есть. Disney перезапустит мультсериал «Черный плащ». По сюжету супергерой Селезень последние 35 лет оказывается заперт в альтернативной реальности, где никто не знает о его подвигах. В итоге он возвращается к борьбе с преступностью и сталкивается со своими старыми врагами. Известно, что над перезапуском культового сериала 90-х будет работать автор оригинального «Черного плаща». Дата выхода ремейка еще не объявлена, но песню мы помним.
2: Давай, выключи музыку. Я начну, ты давай, ты же ее знаешь.
4: Черный плащ.
3: Только свистни, он появится.
4: Черный плащ.
3: Ну, мы немножко с мотивом не угадали, да. Но в целом... Только свистни, он появится, да. Очень многие, кстати, заставки к диснеевским нашим любимым мультсериалам пел, например, Мурат Насыров.
2: Мурат Насыров пел.
3: Да.
2: Да, абсолютно точно.
3: Не все знают просто это.
2: Ну, на русском языке пел Мурат Насыров. Да, да.
3: Ну что, дорогие друзья, всем желаем хорошего, продуктивного, легкого дня. Услышимся завтра.
2: Да, любим вас.
3: И берегите себя.
2: Пока.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже

0: облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Умеренный восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: «Металлика» – мощнейшее, уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика». Трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
5: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
6: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейл». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
7: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
8: Политологи объяснили причину рекордной явки воронежцев на выборах в Госдуму. В Воронежской духовной семинарии обучают священников из африканских стран. Чем удивит воронежцев новый музей, посвященный Петру Первому и его сподвижникам? Воронежский таксист спас пенсионерку, которая везла мошенникам миллионы рублей. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
9: Аудитория 12+.
10: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
11: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел встречу с гендиректором хоккейного клуба «Буран» Игорем Провольневым. Турны обсудили развитие хоккея в Воронежской области. Глава региона отметил успешный старт «Бурана» в сезоне и подчеркнул важность развития хоккея в районах. В качестве примера он привел команду «Эко Нива Бобров», выступающую в НМХЛ с 2020 года. Игорь Провольнев рассказал о тесном сотрудничестве клуба со спортивной школой Олимпийского резерва номер 24 имени Владислава Третьяка и активном привлечении местных воспитанников. Посещаемость домашних матчей «Бурана» заметно выросла. Сейчас на игры приходят 2-3 тысячи зрителей. Гендиректор пригласил губернатора на ближайшие матчи. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Игоря Провольнева с юбилеем и вручил ему почетный знак «Благодарность от земли Воронежской». «Единая Россия» является лидером голосования по федеральному списку во всех регионах страны. Партия улучшила результаты 2021 года. Если тогда было получено 56% мандатов, то в 2026 – 65%, или 147 из 225. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. Он поблагодарил избирателей за поддержку, которые пришли на выборы и отдали свои голоса, несмотря на происходившие провокации. Владимир Якушев отметил, что избирательная кампания впервые проходила в период специальной военной операции, когда в тылу люди подвергались налетам БПЛА и информационным атакам, которыми противник пытался расшатать единство страны. По его словам, это сыграло совершенно другую роль. Общество сплотилось вокруг президента, а беспрецедентная явка говорит о том, что граждане услышали призыв главы государства прийти на избирательные участки. В Воронежской области разоблачили фейк об осенней мобилизации. В социальных сетях распространяли информацию о том, что перед военкоматами поставили задачу призывать 15 тысяч человек в месяц, но никакой новой волны мобилизации не планируется. Власти неоднократно, в том числе на самом высоком уровне, опровергали эти слухи, написали в телеграм-канале «Война с фейками». В частности, об этом заявлял президент Владимир Путин. Он назвал эти слухи собачьей чушью. Также глава государства неоднократно отмечал, что на данный момент нет такого сценария, который требовал бы мобилизации. Из Воронежа в зону СВО отправили очередной гуманитарный груз. Жители Ленинского района и местные предприниматели отправили бойцам мебель, матрасы, постельное белье и посуду. Не забыли и про продукты питания. На передовую поехали банки с консервированными огурцами и помидорами, а также ароматные компоты. Помимо этого, в грузовики поместили запасы питьевой воды, мешки с картофелем, луком и свежими яблоками. Отдельный подарок военным подготовил коллектив школы номер 13. Педагоги и ученики передали бойцам открытки со словами поддержки и благодарности. И в завершении выпуска: минувшую ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и пятью районами в Воронежской области было обнаружено и уничтожено 16 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. В результате падения обломков БПЛА в одном муниципалитете повреждена кровля частного дома. Это были новости региона.
4: Наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе.
5: Ай, товарищи дорогие, что в Воронеже-то делается? В центре города, на Комиссаржевской, сегодня меня атаковали каштаны. Вообще ветер дунул, они как начали вообще кидаться. Красивые такие, шоколадные, гладенькие, хорошенькие. Хорошо, что по плечу прилетело, а не в лоб пришла бы такая красотка, шишка на лбу. Так, что еще имею доложить? Карин Баринова приболела, вирусняк осенний уже бродит, знаете ли, среди нас. Так что берегите себя от вирусов, не стойте под каштанами. Ну, а за теплой музыкой добро пожаловать в радиокафе «Маяковский».

0: Реклама на 107 FM. Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов. Масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл». «Ситипарк Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
1: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099. Ограничение 0+.
2: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло?
3: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: День такой.
1: Уже сентября у нас на дворе. И сегодня отмечается День жевательной резинки. Кстати, вот взрослые, скажем так, да, ну специалисты, короче говоря, до сих пор не могут определиться, чего оно больше приносит, вреда или пользы. Но если брать историю, то вообще жвачка сама по себе существует уже очень-очень давно. Когда-то она представляла из себя обычную смолу дерева. Ну, многие там в советском детстве тоже сталкивались с этой историей, когда жевали смолу. Но до нас это все делали еще прапрапрапрапрадеды, жуя вот как раз смолу дерева или просто пчелиный воск. И тогда уже предназначение было таким же – нейтрализовать неприятный запах или удалить остатки пищи. В 16 веке моряки завезли из Европы жевательный табак, затем стали применять парафин с воском, но, слава богу, такая жвачка не прижилась в современном мире. И вот только в 1848 году жвачка стала подобием той, которую мы сейчас знаем. И ее автором, так сказать, стал американский предприниматель Джон Кёртис. 23 сентября он в домашних условиях создал прародителя современного продукта и в том же году, что надо отметить, да, открыл собственную фабрику и наладил массовое производство. Вот так вот у него быстро все случилось. От изобретения до массового производства буквально там в течение года все произошло. Культовый, конечно, статус имела жевательная резинка во времена СССР. Все, кто выезжали за границу, имели возможность такую выехать за рубеж, привозили жвачку как сувенир, как подарок друзьям, родственникам, детям. Потому что, конечно, особенно у детей это было прям вот ценность. Вкладыши собирали и оформляли в альбомы не только девочки, но и мальчишки. И главный вопрос, который вот нас интересовал тогда в детстве, сколько будет перевариваться жвачка, если ее случайно проглотить? Мы думали, что прям вот несколько лет. Но специалисты говорят, что, конечно же, максимум через несколько дней она выйдет абсолютно естественным путем, непереваренная. Ну, а сейчас нас уже, взрослых людей, больше интересует, как эту самую жвачку оттереть с брюк, с юбок там или еще с чего-то, если вдруг на нее случайно сел или вляпался. У всех свои, так сказать, проблемы.

становиться рыбаком? Может, и не нужно было становиться за штурвал? Может, нужно было ходить по морю пешком? Но я рад тому, что побывал там, где я побывал.

0: Маяковский.
1: А еще сегодня, между прочим, день рождения отмечает Яндекс, которым многие пользуются. 29 лет исполнилось и поисковику. Ну, компании-то поменьше, конечно, а поисковику вот уже 29 лет, потому что именно вот 23 сентября впервые был представлен на IT-выставке в Москве, и с этого началась история, собственно говоря, Яндекса. Кстати, это слово, это аббревиатура, она обозначает, точнее, переводится как еще один индексатор. И сначала же писалось все латинскими буквами, а потом как бы первую букву, вот эту вот YA, которую заменили на одну кириллическую «Я», дабы подчеркнуть российское происхождение бренда. Ну, а затем уже появился вот совсем, можно сказать, прям, наверное, года два или три назад, а может, чуть побольше, у меня время такое, оно сжимается, разжимается, вообще живет своей жизнью. Уже вот Яндекс в привычном нам написании. Логотип менялся несколько раз за долгую такую историю компании, и рисовала его всегда студия Артемия Лебедева. Вот. Ну а что, с 2000 года Яндекс стал самостоятельной компанией. Сейчас это, конечно, уже больше, значительно больше, чем поисковик. Это целая экосистема. Это и доставка, и такси, и облачные технологии, и нейросети, и все-все-все. Ну а если говорить о нейросети, которые сейчас в топе и там всеми обсуждаются без конца, то Алиса, голосовой помощник Яндекса, появилась тоже достаточно давно, еще 10 лет назад, в конце 2016 года, ну, как такая конкурентка Siri от Apple. А голос Алисе подарила актриса дубляжа Татьяна Шитова, озвучившая большинство героинь Скарлетт Йоханссон. Такой официальный российский голос Скарлетт Йоханссон.

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
9: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.Банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
10: Фантастика!
11: Бизнесу быть. «Точка.Банк».
12: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком» 18+.
13: Премьера СТС.
14: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
15: Ты у меня стул украл.
14: Молчи давай.
13: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
16: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
17: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте форум «Цифровые решения .рф». Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
3: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
18: Да.
19: Да, ну что, вздохнули. Ну, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
3: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
20: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
0: 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
5: Наши новости.
21: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел встречу с гендиректором хоккейного клуба «Буран» Игорем Провольневым. Турно обсудили развитие хоккея в Воронежской области. Глава региона отметил успешный старт «Бурана» в сезоне и подчеркнул важность развития хоккея в районах. В качестве примера он привел команду «Эко Нива Бобров», выступающую в НМХЛ с 2020 года. Игорь Провольнев рассказал о тесном сотрудничестве клуба со спортивной школой Олимпийского резерва номер 24 имени Владислава Третьяка и активном привлечении местных воспитанников. Посещаемость домашних матчей «Бурана» заметно выросла. Сейчас на игры приходят 2-3 тысячи зрителей. Гендиректор пригласил губернатора на ближайшие матчи. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Игоря Провольнева с юбилеем и вручил ему почетный знак «Благодарность от земли Воронежской». В Воронежской области разоблачили фейк об осенней мобилизации. В социальных сетях распространяли информацию о том, что перед военкоматами поставили задачу призывать 15 тысяч человек в месяц, но никакой новой волны мобилизации не планируется. Власти неоднократно, в том числе на самом высоком уровне, опровергали эти слухи, написали в телеграм-канале «Война с фейками». В частности, об этом заявлял президент Владимир Путин. Он назвал эти слухи собачьей чушью. Также глава государства неоднократно отмечал, что на данный момент нет такого сценария, который требовал бы мобилизации. Из Воронежа в зону СВО отправили очередной гуманитарный груз. Жители Ленинского района и местные предприниматели отправили бойцам мебель, матрасы, постельное белье и посуду. Не забыли и про продукты питания. На передовую поехали банки с консервированными огурцами и помидорами, а также ароматные компоты. Помимо этого, в грузовики поместили запасы питьевой воды, мешки с картофелем, луком и свежими яблоками. Отдельный подарок военным подготовил коллектив школы номер 13. Педагоги и ученики передали бойцам открытки со словами поддержки и благодарности. Автомобили с ручным управлением продолжают получать от государства ветераны специальной военной операции в Воронежской области. Оформлением необходимых документов занимаются сотрудники фонда «Защитники Отечества». Задача каждого ветерана – пройти дополнительное обучение вождению таким нестандартным транспортным средством. Мера поддержки относительно новая. 2 года назад фонд «Защитники Отечества» вышел с инициативой к президенту Владимиру Путину уделять автомобили с ручным управлением тем, кто получил тяжелейшие травмы. Сейчас с такой мерой господдержки воспользовались уже 17 человек. Отметим, фонд «Защитники Отечества» выдает не только машины, но и спортивные протезы, которые не входят в федеральный перечень. И в завершении выпуска: минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 2 городскими округами и 5 районами в Воронежской области было обнаружено и уничтожено 16 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. В результате падения обломков БПЛА в одном муниципалитете повреждена кровля частного дома. Это были новости региона.

Так, непростую тему мы решили сегодня обсудить. Такую рабочую, с одной стороны, с другой стороны. Ну, как посмотреть? В общем, интересно ваше мнение. Смотрите, а с чего как бы все началось? С обсуждения сообщения о том, что вот согласно исследованию, лучшим возрастом для смены профессии россияне считают 30-39 лет. Вот этот вот промежуток от 30 до 40. Чуть реже называют диапазон 25-29 лет и 40-49. Но при этом есть те, кто уверены, что начать абсолютно новую жизнь, новую карьеру,

уже вот в этой сфере деятельности, в которой ты занимаешься уже много-много лет, да, все уже ты изучил, ничего нового, и вот, ну, как-то современным языком это называется, там, выгорание, еще какая-то ерундень, но не суть, смысл-то остается, что вот есть определенное желание, как в той песне поется, да, выйти к ним в плоть по Ростом, поехать на Клязьму, бухнуть под кустом, но график у меня есть график, а все, что не по графику, нафиг-нафиг. Не к этому, в общем-то, к тому, что хочется что-то изменить. Но тут начинаются вот эти вот многочисленные наши «но». То лень, то некогда, то ты думаешь о том, как же так, вот куда мне уже надо сидеть и делать там все, что есть. А, вот, собственно, к чему такая долгая преамбула? Да к тому, что вопрос у нас такой. Сталкивались ли вы с мыслями о смене деятельности и что из этого получилось? Хотелось бы почитать ваши реальные истории из своей собственной жизни или из жизни друзей и знакомых. Конечно же, хотелось бы позитивные, чтобы прям задавало, так сказать, мотивацию и пинка, может быть, кому-то могло дать что-то изменить в своей жизни. С другой стороны, может быть, и не очень позитивные, чтобы тоже как-то можно было понимать, что надо аккуратнее вести себя, осмотрительнее, не прыгать с головой там сразу в воду. Так, у нас сегодня 2 билета на большой юбилейный концерт группы Stonehand в честь ее 20-летия. Они дают в городе Воронеж 26 сентября. И вот за лучший комментарий на мой абсолютно индивидуальный взгляд, собственно, и будут вручены эти самые приглашения.

0: Мама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Умеренный восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Привет, друзья, меня зовут Александр Горбунов, я лидер группы Stonehand, и я приглашаю вас 26 сентября в клуб Дизель Холл на наш большой юбилейный концерт. Отпразднуем наше 20-летие вместе с вами. Итак, 26 сентября, клуб Дизель Холл, улица Генерала Лизюкова, дом 4, начало 8 вечера.
3: Мероприятие 18+.
4: Воронеж, 29 сентября. Спектакль с Елизаветой Боярской. 137 «Сны о страсти и смерти». История о любви, памяти и цене человеческого выбора. Для зрителей спектакля пройдет творческая встреча с актрисой. Билеты на сайте Воронежского концертного зала и странице artlines.live.
5: Возрастное ограничение 18+. Организатор ООО «Артлиния». ОГРН 126-36-000-35-23.
6: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
7: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
5: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
8: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
5: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
10: Хватит стесняться! Я эксперт!
11: Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
12: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
13: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сохранит свой пост в новом созыве Нижней палаты парламента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. По данным издания, решение об этом уже принято. В то же время источники указывают на возможность изменений, даже накануне первого пленарного заседания Госдумы. Если полномочия спикера Думы будут пролонгированы, это станет рекордом. Ранее ни один политик не занимал эту должность более 2 сроков подряд, пишет РБК. Вячеслав Володин возглавляет Госдуму с 2016 года. На прошедших выборах политик победил по одномандатному округу номер 164 в Саратовской области, набрав почти 83% голосов. В Росфинмониторинге предложили ввести новое основание для блокировки счетов граждан. Это может быть частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства должны быть заморожены. Как пишут «Известия», если совпадут ФИО и дата рождения, банк остановит операции клиента как минимум на 5 рабочих дней до окончания проверки. Смысл в том, чтобы закрыть лазейку для фигурантов списка Финмониторинга за причастность к экстремистской или террористической деятельности. Эксперты считают, что число ошибок на этом фоне вырастет на 25%. Больше других это ощутят на себе Смирновы, Ивановы, Кузнецовы, Поповы, Соколовы, Лебедевы, Козловы, Новиковы, Морозовы и Петровы. Одна из пострадавших при пожаре в Стерлитамаке остается в крайне тяжелом состоянии. Как сообщили в Минздраве Башкирии, пациентку доставили в ожоговый центр Уфы. Четверо пострадавших продолжают лечение в больнице Стерлитамака. Пожар в торговом комплексе произошел накануне. В результате погибли 4 человека и 5 пострадали. Владелец здания задержан. Ему вменяется оказание небезопасных услуг. Спасатели обнаружили тела пропавших в горах Кабардино-Балкарии альпинистов. Как сообщили в экстренных службах региона, пока их не могут эвакуировать из-за плохих погодных условий. Этим утром спасатели возобновили поиски в горах в Черекском районе, переставших выходить на связь 2 альпинистов с горы Дыхтау. По данным МЧС, альпинисты прибыли из Нижнего Новгорода и Тольятти. У них имелся большой опыт восхождений. Хронические неинфекционные заболевания определяют более 75% смертей во всем мире, однако многие из них можно предотвратить. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В ходе Всероссийского конгресса на тему здорового питания он добавил, что поддержание нормального веса способствует снижению риска преждевременной смерти от любых причин. Нужно не просто отказываться от вредных продуктов, а заменять их полезными. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
3: Пишут, что новая беда. Кризис оптимизма захватил людей в наших офисах. Разучились радоваться друг за друг, говорят. В общем, свежее исследование на выборке 25 тысяч сотрудников. В общем, много. И показывает оно такую историю, что оптимистов среди нас не убыло. Таких все еще 8 из 10. Но вот привычка говорить об этом вслух исчезает. 10 лет назад 37% делились позитивным настроением и хорошими новостями с коллегами, а сейчас только 30%. Да что ж такое-то, беда-беда. В общем, друзья, если вдруг вам тоже не хватает оптимизма, заходите в наше радиокафе. Можно подзарядиться абсолютно безвозмездно.

0: Реклама на 107 FM.
1: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
2: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7-906-589-0099. Ограничение 0+.
3: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
4: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Радио Кафе. Радио Кафе Маяковский.
1: Солнце сегодня ночью, представляете, солнце бродит по ночам. Как это так бывает? В общем, сегодня ночью пересекло небесные экваторы, перешло из северного полушария в южное. И таким образом у нас с вами в северном полушарии началась астрономическая осень, а в южном полушарии астрономическая весна. Да, мы находимся в том самом периоде, когда на всей планете, абсолютно на всей, и день, и ночь длятся примерно по 12 часов. Почему примерно? Да, дело в том, что день все же немножечко длиннее, буквально на несколько минут. Это связано с особенностями преломления световых лучей в атмосфере. Но к чему нам углубляться в эти вот астрономические дебри, если речь идет всего о нескольких минутах? Так что будем считать, что оба времени суток уравнялись. Многие уверены, что вот день такого осеннего равноденствия, собственно, как и весеннего, имеет стабильную дату, но это не так. Солнечный переход всегда происходит каждый раз в разное время, причем разброс составляет около 3 дней. В этом году вот случилось сегодня ночью в 3 часа 05 минут. Теперь световой день, увы, начнет постепенно сокращаться, пока не достигнет своего минимума 22 декабря. И тогда уже начнется обратный процесс. Солнце станет светить все дольше. И в 20-х числах марта снова уравняется. На этот раз уже будет день весеннего равноденствия. Ну и еще так уж случилось, что сегодня у нас, оказывается, 100 дней до Нового года. Так что до приказа 100 дней до Нового года. Можно начинать обратный отсчет. Тут как кому приятнее. Либо до Нового года, либо уже до начала весны, до весеннего равноденствия. Весны все-таки мне как-то вот больше хочется. Но сначала надо все-таки новогодие отметить.

0: страх.
1: А потом земля вместо неба ложится ему на плечи, и космос по-русски ему отвечает.
2: До скорой встречи.
0: До

0: кафе «Маяковский».
1: Посещали ли вас мысли о смене деятельности? Вот таким вот вопросом мы сегодня задались в нашей группе ВКонтакте. Два билета на большой юбилейный концерт группы Stonehenge, между прочим, у нас сегодня в призах за лучший комментарий. Так, и знаете, вот как бы мне кажется, что так или иначе, какое бы решение человек ни принимал, это всегда правильное решение, потому что придерживаюсь мнения, что лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. Это я про смену или не про смену деятельности. Оставаться и любить свою работу или менять и любить новую работу. Главное здесь слово «любить». И вот Петр, мне кажется, своим сообщением примерно это и подтверждает. «Здрасте», говорит он. «Не, ну, хорошо, я умею... хорошо, я умею крутить рулем. И еще одно дело, связанное с определенными навыками. Это сейчас в нашей ситуации востребовано, но заниматься мне этим с некоторых пор не очень хочется. Сидеть в офисе и перекладывать бумажки не мое. Я пробовал, сделал только хуже. Поэтому, как мне не надоело рули кручения и педали давления, буду заниматься этим». Но все-таки, видите, все-таки надоело. Хорошо, когда вот, как это, найди себе дело по душе, и тебе никогда не придется работать, как говорил тот самый великий мудрец Конфуций. А может, и не Конфуций. Ну, кто ж его теперь упомнит? Кто-то, короче говоря, из умных. Но, тем не менее, будем надеяться, Петр, опять же, судя по вашим кружочкам в нашем телеграмовском чате, не знаю, мне кажется, вы лукавите. И, в принципе, нравится вам эта история. По крайней мере, со стороны выглядите вы за рулем очень и очень симпатично.

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Теперь

0: бизнесу быть.
1: Точка.банк.
2: АО точка. ООО банк точка. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
3: Алло, ну, как там с бизнесом?
4: Что? Вы кому звоните?
3: Твоему бизнесу звоню.
4: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
9: Наши новости.
10: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел встречу с гендиректором хоккейного клуба «Буран» Игорем Провольневым. Турны обсудили развитие хоккея в Воронежской области. Глава региона отметил успешный старт «Бурана» в сезоне и подчеркнул важность развития хоккея в районах. В качестве примера он привел команду «Эко Нива Бобров», выступающую в НМХЛ с 2020 года. Игорь Провольнев рассказал о тесном сотрудничестве клуба со спортивной школой Олимпийского резерва номер 24 имени Владислава Третьяка и активном привлечении местных воспитанников. Посещаемость домашних матчей «Бурана» заметно выросла. Сейчас на игры приходят 2-3 тысячи зрителей. Гендиректор пригласил губернатора на ближайшие матчи. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Игоря Провольнева с юбилеем и вручил ему почетный знак «Благодарность от земли Воронежской». В Воронежской области разоблачили фейк об осенней мобилизации. В социальных сетях распространяли информацию о том, что перед военкоматами поставили задачу призывать 15 тысяч человек в месяц, но никакой новой волны мобилизации не планируется. Власти неоднократно, в том числе на самом высоком уровне, опровергали эти слухи, написали в телеграм-канале «Война с фейками». В частности, об этом заявлял президент Владимир Путин. Он назвал эти слухи собачьей чушью. Также глава государства неоднократно отмечал, что на данный момент нет такого сценария, который требовал бы мобилизации. Из Воронежа в зону СВО отправили очередной гуманитарный груз. Жители Ленинского района и местные предприниматели отправили бойцам мебель, матрасы, постельное белье и посуду. Не забыли и про продукты питания. На передовую поехали банки с консервированными огурцами и помидорами, а также ароматные компоты. Помимо этого, в грузовики поместили запасы питьевой воды, мешки с картофелем, луком и свежими яблоками. Отдельный подарок военным подготовил коллектив школы номер 13. Педагоги и ученики передали бойцам открытки со словами поддержки и благодарности. Автомобили с ручным управлением продолжают получать от государства ветераны специальной военной операции в Воронежской области. Оформлением необходимых документов занимаются сотрудники фонда «Защитники Отечества». Задача каждого ветерана – пройти дополнительное обучение вождению таким нестандартным транспортным средством. Мера поддержки относительно новая. 2 года назад фонд «Защитники Отечества» вышел с инициативой к президенту Владимиру Путину уделять автомобили с ручным управлением тем, кто получил тяжелейшие травмы. Сейчас с такой мерой господдержки воспользовались уже 17 человек. Отметим, фонд «Защитники Отечества» выдает не только машины, но и спортивные протезы, которые не входят в федеральный перечень. И в завершении выпуска: минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 2 городскими округами и 5 районами в Воронежской области было обнаружено и уничтожено 16 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. В результате падения обломков БПЛА в одном муниципалитете повреждена кровля частного дома. Это были новости региона.

0: В эфире дневное шоу «Радио Кафе Маяковский».
1: Посещала ли вас крамольная мысль сменить профессию, сменить род деятельности? И, может быть, не только посещала, но и вы ей, так сказать, отдались на ее волю. И хоп, и реально что-то поменяли. Такой вот у нас вопрос в нашей группе ВКонтакте. Такая вот тема для обсуждения. А как бы основываемся мы в своих этих вот измышлениях о том, что людей периодически посещают такие мысли? Ну, не только на собственном опыте, но еще и на статистических данных, которые говорят о том, что вот россияне считают, что период от 30 до 40 лет как раз самый такой благоприятный, лучший, та самая прайм-эра для смены профессии. Но есть и отважные, целеустремленные, и вообще респект и уважение тем, кто решается на новую карьеру, на новую какую-то деятельность и после 50, и после 60 лет. В общем, что пишут наши слушатели, за что им большое спасибо. Наталья рассказывает: «Я до сих пор все мечтаю и мечтаю что-нибудь обязательно изменить в своей профессии, а точнее найти именно свое призвание. Но пока это только мечты-мечты. Помню давно-давно, когда еще не было частных детских садов, я очень хотела открыть маленький детский сад. Мечтала о том, как я буду там директором и воспитателем, и снабженцем». Мне понравилось, что начала Наталья именно с директора, не с воспитателя, не с нянечки, как я буду там директором и воспитателем, и снабженцем, ну, в общем, и так далее и тому подобное. Одним словом, стать мастером на все руки, чтобы все уметь и быть всегда в курсе всего. Но родные и близкие очень быстро как-то меня осадили, сказали, что не дай бог, что-то случилось, некачественное какое-нибудь питание попадется у детей, и тогда все. Прощай не только моя мечта, а прощай вся спокойная жизнь. На сегодня день есть очень огромная мечта организовать свое свадебное агентство. Так, чтобы креативнее всех существующих было. Хочу организовывать свадьбы так, чтобы только положительные эмоции были, чтобы все продумать, предугадать, чтобы, как говорится, комар носу не подточит. Хочу собрать оригинальных фотографов, кондитеров, музыкантов, арендовать красивейшие залы нашего прекрасного города, придумать какие-нибудь неизбитые сюрпризы молодым, которых еще не у кого вообще не было. И ведь действительно, сколько еще можно чего сделать по этой теме. Но главное, на мой взгляд, это должно быть что-то неповторимое, неординарное, пусть даже смешное, но однозначно запоминающееся на всю жизнь и молодым, и гостям, и мне. Вот тоже хорошее завершение. Главное – мне. И вот Татьяна уже накидала в комментарии, под комментарий Натальи, что как бы есть еще простор для придумывания всего нового, например, там тематические свадьбы произведением русских классиков, например, ведущий «Бегемот», вынос торта под музыку из «Мастера Маргариты», вывозит, значит, его господин Коровьев вместо дамы из ЗАГСа, Воланд, ну и всякое там вареньки от Варенухи, котлеты от Гэлы без уточнения состава. Еще, говорит, по щелкунчику какую-нибудь прелесть можно создать, конкурсы, там, главная крыса свадьбы, самый страшный зубастый гость, вальс «Кто не танцует, тот не пьет». Да, в общем, уже есть, наверное, у Натальи первый сотрудник. Мне кажется, с такими точно не пропадешь.

0: давай улетим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота, пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски и улетим по-английски. Рано проснусь и покину постель я, а дыхание останется ровным, уж если случится с нами.

0: Ветковский.
1: Так, продолжаю читать ваши комментарии, распрекрасные. Татьяна рассказывает, я вот прям таки вижу свою новую деятельность. Ездить по городам, посещать разные заведения и составлять рецензии. Да, это у нас называется travel-блогер. В общем, работа мечты. Раньше, в юности, я очень хотела уйти в медицину и стать патологоанатомом. Редкая девушка мечтает стать патологоанатомом. Вы уникум, Татьяна. Мне кажется. Как мне нравилось смотреть про их работу. А, вы по телеку смотрели, да. Тогда, может быть. Но все равно, как мне нравилось смотреть про их работу. В общем, мама медик отговорила, решив, что раз ей страшно, то и мне тоже будет. И пошла я в педагоги. И теперь мне уже ничего не страшно. Потому, если что, я и в цирк могу, и в армию, и на подводную лодку. В общем, всем привет из теплого Питера. Ой, все-таки Питер у вас случился теплым. Это хорошо, это радует. Редкое явление, как всегда, в северной столице. Но хорошего вам отдыха и надеюсь, что дальше будут тоже стоять солнечные теплые питерские дни. Ну и ждем с возвращением, конечно же, в наш славный город Воронеж. Спасибо, что не забываете нас даже в Питере. Алан рассказывает. Я родом из 80-х, рос в 90-е, взрослел в нулевые. Учился на повара, а работал продавцом, слесарем, кладовщиком, замдиректора и так далее. Дайте мне любую работу, и я буду уметь ее через пару дней. Так что я в любой момент могу сменить род деятельности. Класс, Алан. Вот прям вообще респект и уважуха, как говорили раньше в таких случаях. Так, пора подводить итоги. Кто же у нас отправится на концерт? На концерт юбилейный в честь 20-летия. Группы Stonehand. Ну, наверное, все-таки это Татьяна. Не знаю, поразила меня, конечно, вот это вот креатив распрекрасный про главную крысу свадьбы. Конкурс в новом свадебном агентстве Натальи. Поэтому, Татьяна, надеюсь, что вы к этому времени, концерт у нас какого числа? 26 сентября. Надеюсь, вы уже вернетесь в Воронеж и сможете сходить на концерт. Как получить билеты, напишу тогда в личку. Но мы не прощаемся. Несколько песен у нас впереди. И следующий час будем уже с гостями беседовать. Ой, о сластях, о всяких вкусностях и о новом проекте дворцового комплекса Альденбургских.
0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Умеренный восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Привет, Воронеж! Это Слава Ширинкин, и мы с группой КВТ приглашаем тебя 26 сентября на наш большой сольный концерт и презентацию одноименного альбома. Вас ждет все яркое из нашей дисциплины.

0: дискографии и, конечно же, все треки с пластинки. Место встречи – бар «Дизель». 26 сентября, категория 16+.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525. Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: «Металлика» – мощнейшее, уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика». Трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
3: Воронеж. Не пропусти. 26 сентября. МТС «Лайфхолл». Моральный кодекс. «Первый снег», «До свидания, мама», «Я тебя люблю» и другие хиты легендарной группы. «Стиль, энергия» и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. «Моральный кодекс». 18+.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
5: Политологи объяснили причину рекордной явки воронежцев на выборах в Госдуму. В Воронежской духовной семинарии обучают священников из африканских стран. Чем удивит воронежцев новый музей, посвященный Петру Первому и его сподвижникам? Воронежский таксист спас пенсионерку, которая везла мошенникам миллионы рублей. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
4: Аудитория 12+.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел встречу с гендиректором хоккейного клуба «Буран» Игорем Провольневым. Турно обсудили развитие хоккея в Воронежской области. Глава региона отметил успешный старт «Бурана» в сезоне и подчеркнул важность развития хоккея в районах. В качестве примера он привел команду «Эко Нива Бобров», выступающую в НМХЛ с 2020 года. Игорь Провольнев рассказал о тесном сотрудничестве клуба со спортивной школой Олимпийского резерва номер 24 имени Владислава Третьяка и активном привлечении местных воспитанников. Посещаемость домашних матчей «Бурана» заметно выросла. Сейчас на игры приходит 2-3 тысячи зрителей. Гендиректор пригласил губернатора на ближайшие матчи. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Игоря Провольнева с юбилеем и вручил ему почетный знак «Благодарность от земли Воронежской». «Единая Россия» является лидером голосования по федеральному списку во всех регионах страны. Партия улучшила результаты 2021 года. Если тогда было получено 56% мандатов, то в 2026 – 65%, или 147 из 225. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. Он поблагодарил избирателей за поддержку, которые пришли на выборы и отдали свои голоса, несмотря на происходившие провокации. Владимир Якушев отметил, что избирательная кампания впервые проходила в период специальной военной операции, когда в тылу люди подвергались налетам БПЛА и информационным атакам, которыми противник пытался расшатать единство страны. По его словам, это сыграло совершенно другую роль. Общество сплотилось вокруг президента, а беспрецедентная явка говорит о том, что граждане услышали призыв главы государства прийти на избирательные участки. В Воронежской области разоблачили фейк об осенней мобилизации. В социальных сетях распространяли информацию о том, что перед военкоматами поставили задачу призывать 15 тысяч человек в месяц, но никакой новой волны мобилизации не планируется. Власти неоднократно, в том числе на самом высоком уровне, опровергали эти слухи, написали в телеграм-канале «Война с фейками». В частности, об этом заявлял президент Владимир Путин. Он назвал эти слухи собачьей чушью. Также глава государства неоднократно отмечал, что на данный момент нет такого сценария, который требовал бы мобилизации. Из Воронежа в зону СВО отправили очередной гуманитарный груз. Жители Ленинского района и местные предприниматели отправили бойцам мебель, матрасы, постельное белье и посуду. Не забыли и про продукты питания. На передовую поехали банки с консервированными огурцами и помидорами, а также ароматные компоты. Помимо этого, в грузовики поместили запасы питьевой воды, мешки с картофелем, луком и свежими яблоками. Отдельный подарок военным подготовил коллектив школы номер 13. Педагоги и ученики передали бойцам открытки со словами поддержки и благодарности. И в завершении выпуска: минувшую ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и пятью районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 16 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. В результате падения обломков БПЛА в одном муниципалитете повреждена кровля частного дома. Это были новости региона.
2: Маяковский!
3: Кафе «Маяковский».
4: Ну что ж, этот час начинаем уже сразу с гостями. Знаете ли вы, что дворцовый комплекс Альденбургских начал поиск материалов о конфетной фабрике принцессы Евгении Альденбургской? И у нас сегодня в гостях заместитель заведующего отделом музея по культурно-просветительской деятельности дворцового комплекса Анастасия Шевцова и методист по научно-просветительской деятельности Алина Тишкова. Добрый день, Анастасия, добрый день, Алина.
5: Добрый день.
4: Официальное, да, это представление закончило. Команда вольна. Дальше у нас будет, да, дружеская беседа. Но для начала, все-таки, прежде чем перейти нам непосредственно к теме сегодняшней нашей встречи, да, вот те самые дворцовые сласти, проект, который уже стартовал, который вы уже запустили, давайте расскажем все-таки слушателям о том, с чего все началось. То есть ведь этот проект не мог возникнуть, если бы не было самой вот этой вот кондитерской фабрики, ну не кондитерской, как она правильно называлась, «Паровая фабрика конфект и шоколада». Вот. Как она появилась? Ну, какую-то историю фабрики расскажите, пожалуйста.
5: История такова.
4: Так, Алин, Анастасия, поближе к микрофону. Ага, что-то вас не очень хорошо слышно.
2: История такова, что когда принцесса купила Рамони, это произошло в 1878 году, сахарный завод уже был. И первое, с чего начинает свое преобразование принцесса в Рамони, она реконструирует сахарный завод. Строится новое здание двухэтажное, которое было оснащено современной паровой тягой. Известно, что при этом сахарном заводе чуть позже был открыт рафинадный цех. Но сезон сахароварения – это где-то до 5 месяцев в год. То есть это цикл, и он непостоянный. И когда не было работы в Рамони, местные жители либо спивались, либо уходили из Рамони в поиске новой работы. И чтобы дать людям заработок круглый год, в 1900 году была открыта паровая фабрика конфеты шоколада «Я императорского высочества принцессы Евгении Максимилиановны Оленбургской». То есть действительно задокументирована причина открытия конфетной фабрики. И это было очень большое производство, более 400 видов наименований продукции по прескуранту 1906 года выпускала фабрика. Это не только конфеты, это мармелад, пастила, пряники, печенье, жидкий шоколад, плиточный, мопассье, огромный перечень, который мы можем наблюдать, просматривая прескурант, конфеты с очень интересными такими экзотическими названиями. И это производство, оно было создано на локальном сырье, потому что были огромные сады в Рамони, и плюс фрукты, которые шли для дальнейших начинок, для кондитерки, они либо покупались по соседним хозяйствам, да, либо производились непосредственно в Рамони. И это локальное сырье сочеталось действительно с передовыми технологиями того времени. У нас сохранилась опись машин, которые были на конфетной фабрике, и мы видим не только отечественные машины, например, зафиксирована зефирная машина из Мекленбурга.
4: Ух ты, это да? Германия?
2: Да, Мекленбурга.
4: Да, это немецкая машина.
2: Алина, историк, да, историк проекта, и мы те машины, которые известны, мы пытаемся понять хотя бы, как они выглядели, да, некоторые изображения есть, есть чертежи этих машин, но, например, как с этой зефирной машиной ничего не известно, какие только источники.
4: Заморская штучка.
2: Да, хотя бы, понятно, что высадка этого зефира была ручная в то время, да, это конец 19-го, начало 20 века, но, видимо, была какая-то машина, которая все перемешивала. Вот.
4: Тестомесильная, зефирно-месильная машина.
2: И очень скрупулезно описано, описаны все технологии, там, вплоть того, что были машины для очистки миндаля, вот. Ну, в общем, это все интересно. Действительно, для того времени это был мало того, что большой масштаб, мало того, что современные передовые технологии, которые базировались на локальном сырье, и так как мы знаем, что принцесса руководствовалась тем, чтобы дать людям заработок, обеспечить
4: такая
2: роман.
4: Бизнес-стратегия, да, современная, чтобы не терять сотрудников, которые и не нанимать всякий раз их заново на вот этот период летний, какой осенний получается, свеклу уже убирали осенью, и, наверное, как раз период получается осенний. Когда сахар в основном
2: производился? Ну вот начинался сезон где-то, вот знаете, интересно, дневники великого князя Константина Константиновича, это, конечно, по старому стилю, но вот 8 сентября был молебен в честь открытия сезона сахароварения, что принцесса окропила первую свеклу, вот, и выпили за здоровье государя, принцессы. И, то есть вот 8 сентября по старому стилю начинался сезон. Ну, как будто бы вот он к зиме должен был завершиться.
4: К зиме, то есть, ну, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь,
2: январь. Ну, 3-4, да, месяца,
4: ну, да. Я почему-то, знаете, почему спросила-то? Подумалось, что летом, наоборот, у крестьян же есть работа, да, то есть это очень удобно, сезонно ты там вот этот вот осенний, зимний, весенний период, когда условно, ну, нет, только за скотиной ухаживать, да, а нет полевых работ, можно работать на фабрике, а потом ты просто уже работаешь на своей земле. Наоборот, как бы с одной стороны им удобно, но тем не менее получается, что заканчивались раньше, чем начинались полевые работы, и за это время успевали ничего не деланием себе навредить, скажем так.
6: На самом деле в ну, не только в Рамоне, но многие крестьяне землю не получили после отмены крепостного права, и им нужно было где-то зарабатывать. Из Рамонии, да и в целом из многих сел просто уходили в город, поэтому те, кто ни в город не ушли и землю не получили, ну, точнее, они получили, но это были такие наделы, которые крестьянам содержать было просто невыгодно. Они их держали просто потому, что они освободились от крепостного права. Им нужно было больше своим помещикам нести какие-то повинности, платить, нести барщину, оброк, все вот это. И многим действительно нужна была работа. И вот этот сезон, 3-4 месяца, это для них было большой, большой возможностью заработать не очень неплохо для своей семьи. Но все остальное время, да, действительно приходится искать работу или как-то работать у кого-то на земле, у других...
4: Ну, в найме, да?
6: Да, угу. Ну, в найм, да, действительно, уходить. Угу. И большие проблемы с этим были, конечно.
4: Да, вообще, кстати, интересно, сколько же жителей было на тот момент в Рамоне, если есть такие данные? Ну, хоть понять-то, это крупное на тот момент было поселение в нашей Воронежской области или не очень, но мы об этом поговорим и, собственно, о теме нашей беседы, о дворцовых сластях, новом проекте дворцового комплекса, буквально после рекламы.
3: Реклама на 107FM. Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
7: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
8: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
9: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Сегодня у нас в гостях заместитель заведующего отдела музея по культурно-просветительской деятельности дворцового комплекса Альденбургских Анастасия Шевцова и методист по научно-просветительской деятельности Алина Тишкова. И мы уже начали такой разговор о проекте «Дворцовые сласти», который затеяли сотрудники музея, но и начали мы его с истории этой самой фабрики, паровой фабрики конфеты шоколада, что все это как бы разворачивалось, получается, на границе 19 и 20 веков, и, насколько я понимаю, продолжилось не сильно долго вся история этой фабрики, как говорится, ярко, но недолго из-за известных исторических событий, или по каким-то другим причинам как бы все там развалилось или не развалилось. Расскажите финал, как бы, а то мы не дошли до него.
1: Да, фабрика работала с 1900 по 1907 год и перешла, ну, в 1908 году, это вот где-то
0: декабрь. То есть даже до революции, да, там
1: да,
0: стали
1: до революции февральской, октябрьской, но скорее всего, события революции 1905-го, она накладывается на все события. Революционные настроения в обществе, они гуляли. Мы нашли документ, который относится к 1904-му, но такие революционные настроения в нем отмечены. Крестьяне, которые работали на фабрике, они недалеко от самой фабрики подожгли стога сена и хотели подорвать котел паровой на фабрике, на сахарном заводе. И это очень долго скрывалось на самом деле. Mm-hmm. В Воронеже об этом узнали только через 2 недели. Очень возмущались, ругались. И потом спрашивали двух крестьян, их поименно назвали, я, к сожалению, сейчас их не вспомню.
0: Да.
1: Они отомстить хотели сыну Евгения Максимилиановны, Петру Александровичу, потому что он понизил одного из них в звании, он служил у него в полку, потом работал на фабрике и решил вот таким образом отомстить. Но есть вероятность, что это не только вот такие настроения, но и управляющий имением подталкивал на вот эти такие настроения революционные и хотел как-то свою деятельность прикрыть. А управляющий имение Георгий Кох, он близок был к принцессе, к ее семье. Ольга Александровна, великая княгиня, сестра, жена Петра Александровича, писала, что вот мы с миссис Кох, то есть супругой управляющего, мы ездим на санках кататься. Вот они приезжали весной, когда еще был снег. Ну, они были близки, действительно, но отметили документы уже, впоследствии наши научные сотрудники, что он спекулировал продажей сахара, брал вексель на имя принцессы и...
0: Слушайте, ничего не меняется.
1: Действительно.
0: Ничего не меняется.
1: И когда принцесса об этом узнала, это был вот как раз примерно период 1907 года, 1906, начинается разбирательство, она заводит уголовное дело на Коха, но из-за того, что он сбегает из Рамони, увозит всю свою семью, найти его не получилось. И из-за того, что его не получилось найти, дело закрывают из-за отсутствия состава преступления, а на принцессу падает тот долг, который набрал Кох. Это примерно 7 миллионов рублей, если верить дневникам великого князя Константина Константиновича.
0: Это на наши деньги, мы понимаем,
1: это наши деньги.
0: Невозможно, да?
1: Сумма, да.
0: Это кроме того, что это...
1: Дом в Рамоне можно было купить за 920 рублей. Поэтому, переводя вот это...
0: Сколько вы сказали?
1: 920 долг? Рублей в Рамоне можно было купить дом.
0: Дом, а долг был какой?
1: 7 миллионов.
2: 7 миллионов. Там по одним данным 7, по одним до 9 миллионов.
1: Да,
2: огромная
1: это
2: сумма.
1: Действительно, огромная сумма, и даже у Евгения Максимилиановны таких денег не было.
0: Вот поэтому... это управляющие.
2: Там просто такая ситуация прошла... Получилось, что еще был сильный пожар в 1905 году, когда горят склады с готовой продукцией, то есть работали по предоплате, продукцию все оплатили, и уже образовался долг из-за этого сильного пожара. Плюс здесь махинации Коха, с которыми тоже до конца не все понятно. Да. И вот это все в общей сложности вылилось в такую огромную сумму, и нужно понимать всю ситуацию, которая сложилась, что принцесса уже за 60 лет, то есть когда она только приезжает...
0: Звучит-то как принцесса, да? Как хорошо быть принцессой, даже если тебе 60 лет, ты все равно по статусу остаешься принцессой.
2: Да, но когда она приезжает, ей чуть за 30. Она замужняя женщина, очень грамотная, которую даже современники называли первой деловой женщиной в императорской семье. И она смогла построить такую образцовую Рамонь, про которую мы рассказываем. А в 1905-м, да, ей уже за 60 лет. И, конечно, какое-то время они не приезжают в Рамонь, потому что по всей стране восстание, первая революция, на железной дороге небезопасно, она полностью доверяет своему управляющему.
0: И доверие вылилось вот во что. Этот пожар, что рассказала Алина.
2: Когда был пожар, она, конечно, не могла не переживать за свою Рамонию. У нее получаются проблемы на нервной почве, со здоровьем проблемы, ее сковывает паралич. И вот в такой ситуации принцесса разбита параличом, огромный долг и возраст уже. И Ольденбургские принимают, пожалуй, верное решение для того, для такой ситуации, дают Рамонь в управление уделов, по сути, в казну государства за счет неуплаты долга.
0: На самом деле, это как банкротство, в общем-то, это, по
1: сути, нынешнее,
0: да?
1: На самом деле, принцесса и ее супруг пытались спасти, как-то положение исправить. Александр Петрович приходил лично к императору, просил у него помощи. Он, Николай II, собирал совет из великих князей, министров финансов, но все сказали, денег принцессе давать нельзя, у нее вообще-то муж есть. Муж пусть решает все ее вопросы. Александр Петрович это не устраивало, конечно. Он приходил несколько раз, но, конечно, денег никто не дал. Весь долг погасить не получилось. Император дал половину долга, но все равно денег не хватило. И действительно, правильное решение было передать фабрику в управление уделов.
0: Насколько я читала, часть, ну, то, что было из механизмов, из каких-то станков, еще чего-то, если можно говорить слово «станки» по отношению к производству сладостей, да, оборудование, перешло на нашу воронежскую кондитерскую фабрику, да, то есть то ли это забрали оттуда.
2: Нет, смотрите, там знаете, как произошло, вот принцесса уезжает, и на документах довольно-таки долгий процесс, принцесса уезжает в 907-м, и уже с 908-го фабрика существует в управлении уделов. С 908 по 911 также выпускается продукция. Но на фантиках, на упаковках, на жестянках появляется как бы печать удельного ведомства. Рамонская паровая фабрика, удельное ведомство. А в 911 году Андрей Фишварц, предприниматели из Воронежа, выкупают оборудование, и оборудование приезжает в Воронеж. И здесь уже получается история воронежской конфетной фабрики.
0: Истоки брала свои
2: на оборудовании рамонской, да.
0: Ох, как интересно. И вот вы во все это погрузились. И, как я понимаю, как раз таким источником вашего проекта стала история этой фабрики. Потому что расскажите вообще о проекте «Дворцовые сласти». Как раз вот что мотивировало его начать им заниматься, копать глубже, дальше и расширять. Не просто вот чтобы научные сотрудники музея узнали, да, все это, а и самые обычные простые посетители, которые приходят во дворец.
2: Мы вдохновлялись, конечно же, историей паровой фабрики конфет и шоколада. Какую бы экспозицию вы ни посетили, музейную, будь то цокольный этаж экспозиции на благо Отечества, будь то свитский корпус, история сахарно-конфетного дела принцессы, конечно же, раскрывается. Представлены в экспозиции фантики, жестяные баночки. И нам в какой-то момент показалось, что да, эту тему мы раскрываем, конечно же, мы рассказываем нашим посетителям. Ну а что, если бы посмотреть на историю Рамони со стороны вкуса? Какая она на вкус, помимо того, что понятно, что она сладкая? Насколько это предприятие принцессы было важно для местных рамонцев? В экспозиции это не отображается. Да, платила достойную заработную плату. На этом все. Насколько это было важно для местных людей. И какие были здесь вкусы, какие деревья росли в садах преимущественно. И мы хотели познакомить наших, в том числе и постоянных посетителей, с другой стороны Рамонь. То есть раскрыть эту фабрику, что это огромный цикл. Все начинается с того, что сахарную свеклу нужно посадить, собрать, превратить ее в сахар, который потом в дальнейшем превратится в конфеты. И захотелось, чтобы посетители попробовали рамонь на вкус.
0: Вообще звучит красиво. Попробуйте рамонь на вкус.
2: И так возникла идея нашего проекта «Дворцовые сласти». Мы подали проект и выиграли грант благотворительного фонда Владимира Потанина и приступили уже к реализации проекта. В ходе этого проекта на первом этаже дворца в комнате, где при принцессе была столовая, будет новая экспозиция, которая будет знакомить с посетителями именно с этим огромным циклом, что прежде чем попасть на стол конфета, это очень большой процесс, где задействовано очень много людей. Будет экскурсия, перформанс, театрализованная по этой экспозиции, и в конце этого всего перформанса будет дегустация сладостей. У нас креативный партнер – это наше производство, центральный рынок. По старинным рецептам нам воссоздадут для дегустации 5 продукций из прескуранта фабрики 906 года.
0: Уже выбрали, что будет? Зефир, наверное, поскольку они славятся своими зефирами, раз уж…
2: И по прескуранту у нас есть зефир, будет зефир, пастила, мармелад, конфет. Но мы не будем все сладости, все раскрывать нюансы, да, мы будем…
0: А рецепты вы искали?
2: Да, да. Смотрите, давай про рецептуру, наверное, Лин, ты расскажешь, да, по прескуранту.
1: К самих рецептов, к сожалению, нам, скорее всего, не удастся никогда найти именно то, что производилось на фабрике. Но в целом, как говорят коллеги, все эти конфеты, они по одному и тому же рецепту производились во всех кондитерских 19-го и начала 20 века.
2: Там как бы технология была одна, рецептура могла меняться, но, в принципе, технология, она плюс-минус…
0: Мне кажется, она и сейчас примерно
2: такая. Да, примерно такая же, да.
1: Мы нашли несколько книг кондитерских, где как раз рецепты многих сладостей, которые мы нашли в прескуранте, и от этого мы и отталкивались. Угу. Это 1914 год, сборник Румянцева. Там в основном как раз-таки по большей части мы нашли те рецепты, которые у нас в прескуранте как-то совпадают.
0: Уже что-то пробовали готовить? Сами уже пробовали на вкус? Или еще пока до этого этапа не дошли?
2: Наши коллеги будут заниматься, я думаю, все это попробовать. Интересно, что в ходе таких исторических поисков мы даже в сборнике кондитерском нашли торт ольденбургских.
0: Ух ты! Да. Вот это интересно.
2: Там такой пирог, он из яблок и
0: торт, да, это пирог
2: больше как пирог, да. Но он написан как торт ольденбургский, это было очень удивительно, мы не знали, что существовал такой торт. Вот. Но...
0: А где вы все это ищете? Вот, то есть где исторические материалы сейчас черпаются?
2: Ну, смотрите, есть же сборники кондитерские. Мы просто смотрим по известным кондитерским сборникам, дореволюционным, вот то, что в нашу эпоху подходит. По этим сборникам смотрим содержание, ищем пересечения с нашим прескурантом. То есть, например, если у нас там какой-нибудь флёр де оранж конфета, то этой конфеты есть рецепт, и он сохранился. То есть это мы изучаем, смотрим пересечения. Потому что вот сейчас, сколько бы мы ни изучали, какие бы архивы ни подключили, маловероятно, и какую работу уже коллеги проделали до нас, потому что экспозиция на цоколе создавалась, там целый зал посвящен конфетам, нам кажется, что вряд ли найдутся эти документы, это какая-то была строгая тайна, возможно, их вывезли за границу, возможно, они сгорели. Где эти документы? Вот именно с рецептурой.
0: Как думаете, вот какое чувство у посетителя, пришедшего на такую спектакль,
2: это театрализованное,
0: театрализованную такую экскурсию, плюс еще дегустация, что должен человек вынести, выйдя с такой экскурсии, с такого представления? То есть какие чувства у него должны быть? Вот по вашему пониманию, какая точка, что должно остаться? То есть вкус, какие-то мысли, не знаю, там информация, которая должна засесть в голову. Ну, то есть, что должен человек вынести?
2: Мне кажется, что он должен посмотреть на место, на Рамонь под другим углом. Он должен понять, что все великие замыслы принцессы, какой бы гениальной она ни была, это все невозможно было без людей. И что на людях все и держится. И что эту свеклу нужно посадить, ее нужно собрать, ее нужно вымыть. Она претерпевает большие изменения, превращаясь в сахар, затем в разнообразную кондитерскую продукцию. У нас есть воспоминания великой княгини Ольги Александровны, которая пишет, что около 600 человек задействованы, что там огромная жара на этом производстве, что они носят очень тонкую одежду, там очень гул такой стоит, и нам хочется, чтобы наши посетители, насколько это возможно, побывали на этой фабрике, услышали этот гул.
0: То есть почувствовали, звук у вас тоже будет?
2: Да, это будет очень такая интерактивная современная экспозиция. И нам очень хочется, чтобы он прошел, посетитель, весь этот цикл, вплоть до сборки урожая, почувствовав гул, температуру и запах, который царил на конфетной
0: 4D
2: фабрике.
0: 4D такое.
2: Да. И затем он попадает в сервированный стол конца 19 века. Здесь он уже в гостях у принцессы и ест ее конфеты.
0: О том, что еще самое главное, вы собираете фантики, жестяные баночки и все-все-все, что касается как раз вот этой паровой фабрики конфеты шоколада Рамонской, мы поговорим буквально через несколько минут, а пока уйдем на небольшую рекламу и песню.
3: Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
6: Фантастика. Бизнесу быть. Дочка Банк.
7: АО «Дочка» — программа лояльности для клиентов ООО «Банк Дочка». Подробности на точка.ком 18+.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
12: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
14: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
15: Я Пирелли беру в колесо.ру.
16: Дорогой, а что это ты напеваешь?
17: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
18: О, нам давно нужна зимняя резина.
19: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
20: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
21: Наши новости.
22: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел встречу с гендиректором хоккейного клуба «Буран» Игорем Провольневым. Турно обсудили развитие хоккея в Воронежской области. Глава региона отметил успешный старт «Бурана» в сезоне и подчеркнул важность развития хоккея в районах. В качестве примера он привел команду «Эко-Нива Бобров», выступающую в НМХЛ с 2020 года. Игорь Провольнев рассказал о тесном сотрудничестве клуба со спортивной школой Олимпийского резерва номер 24 имени Владислава Третьяка и активном привлечении местных воспитанников. Посещаемость домашних матчей «Бурана» заметно выросла. Сейчас на игры приходит 2-3 тысячи зрителей. Гендиректор пригласил губернатора на ближайшие матчи. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Игоря Провольнева с юбилеем и вручил ему почетный знак «Благодарность от земли Воронежской». В Воронежской области разоблачили фейк об осенней мобилизации. В социальных сетях распространяли информацию о том, что перед военкоматами поставили задачу призывать 15 тысяч человек в месяц, но никакой новой волны мобилизации не планируется. Власти неоднократно, в том числе на самом высоком уровне, опровергали эти слухи, написали в телеграм-канале «Война с фейками». В частности, об этом заявлял президент Владимир Путин. Он назвал эти слухи собачьей чушью. Также глава государства неоднократно отмечал, что на данный момент нет такого сценария, который требовал бы мобилизации. Из Воронежа в зону СВО отправили очередной гуманитарный груз. Жители Ленинского района и местные предприниматели отправили бойцам мебель, матрасы, постельное белье и посуду. Не забыли и про продукты питания. На передовую поехали банки с консервированными огурцами и помидорами, а также ароматные компоты. Помимо этого, в грузовики поместили запасы питьевой воды, мешки с картофелем, луком и свежими яблоками. Отдельный подарок военным подготовил коллектив школы номер 13. Педагоги и ученики передали бойцам открытки со словами поддержки и благодарности. Автомобили с ручным управлением продолжают получать от государства ветераны специальной военной операции в Воронежской области. Оформлением необходимых документов занимаются сотрудники Фонда «Защитники Отечества». Задача каждого ветерана – пройти дополнительное обучение вождению таким нестандартным транспортным средством. Мера поддержки относительно новая. 2 года назад Фонд «Защитники Отечества» вышел с инициативой к президенту Владимиру Путину уделять автомобили с ручным управлением тем, кто получил тяжелейшие травмы. Сейчас с такой мерой господдержки воспользовались уже 17 человек. Отметим, Фонд «Защитники Отечества» выдает не только машины, но и спортивные протезы, которые не входят в федеральный перечень. И в завершении выпуска: минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 2 городскими округами и 5 районами в Воронежской области было обнаружено и уничтожено 16 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. В результате падения обломков БПЛА в одном муниципалитете повреждена кровля частного дома. Это были новости региона.

0: о проекте «Дворцовые сласти». Мы сегодня говорим с представителями дворцового комплекса «Альденбургских». У нас в гостях Анастасия Шевцова и Алина Тишкова. Знаете еще, что мы с вами забыли абсолютно сказать? Что надо же призвать наших жителей, и наших жителей, и не наших жителей. Вдруг кто-то увез вообще из Воронежа куда-нибудь в дальние края с собой такой чемоданчик. Сказать о том, что дворцовый комплекс призывает делиться, если вдруг вы найдете у себя какие-то предметы, связанные с Рамонской фабрикой конфеты шоколада. Алин, вам слово, да?
1: Мы очень недооцениваем домашние архивы, и часто какая-то даже одна фотография может историю полностью перевернуть. Поэтому домашние архивы – это очень важная часть нашего исследования. К нам обращаются местные жители, рамонцы, которые делятся историей своей семьи, и материалом тоже они показывают, что они смогли где-то найти или то, что у них смогло сохраниться.
0: То есть рамонцы откликнулись, да?
1: Несколько рамонцев, да. Еще до начала работы проекта к нам обратилась одна из наших посетительниц, она была на экскурсии и сказала, что у меня сохранился сундук от моей бабушки, который обклеен как раз фантиками нашей фабрики.
0: Ой, тогда же это прям вот, вы знаете, у меня от дедушки, да, причем где-то даже сейчас там на даче во глубине сибирских руд хранится деревянный еще такой вот сундук, ну, ездили они в путешествие даже с ним, и то же самое, на нем что-то там то ли прибито, то ли наклеено. Ну, а вот эти, когда пошли уже из кожзам, или с чего они были, вот эти вот плотные сундуки, да, там все было в каких-то открытках, наклейках, и там оказались фантики.
1: Да, она очень аккуратно их сняла. Сундук, конечно, сказала, не верну.
0: Да?
1: Да, что сундук я не отдам, но фантики с нами поделились этими фантиками. И, конечно, мы никуда без архивов, без музеев, без библиотек, поэтому мы штудировали госкаталог Музейного фонда Российской Федерации, и в Государственном музее имени Фелицина в Краснодаре там большая коллекция фантиков, не только наших, потому что кто-то коллекционировал их, и эту частную коллекцию передали в музей, и она там тщательно хранится, хранители делают свое дело, и фантики прекрасно живут там, и с нами любезно поделились некоторым одним, да, Настя, фантиком?
2: Да, у нас под нашей задумке по прескуранту есть конфета «Рамонь». Вот, и сохранился прекрасный, очень живописный фантик с изображением ворот с двумя башнями, и написано, что конфета «Рамонь», и фантик сохранился. Когда мы это увидели, мы поняли, что просто обязаны воссоздать эту конфету «Рамонь». И да, нам очень, в очень хорошем качестве, с исторических размерах прислали нам коллеги этот скан. И даже если не упаковывать этот фантик, мы пока там до конца не знаем, но показывать, как была упакована эта конфета, мы точно будем нашим посетителям.
0: Да. Скажите, почему называется конфет? Я, когда пресс-релиз прислали, я Ань пишу, исправь отчепятку. Он говорит, это не опечатка. Так и называлась. Правая фабрика конфет и шоколада. Почему конфет?
1: Все это немецкая традиция, и немецкий берет у нас из латинского свои корни, и в латинском конфектум как-то это связано с как раз-таки производством, с сахаром, с чем-то сладким. В немецком это что-то такое, конфект, и с Петром Первым все немецкое переходит в Россию. Это очень модно, и вся знать говорит на немецком при Петре. И вот это конфект, оно переходит и в русский язык, но оно имеет значение не как сейчас конфета сладкая какая-то маленькая, а просто сладость, любая сладость, которая была. И со временем просто уже к середине где-то 20 века это все сократилось до обычной конфеты, потому что язык у нас меняется. На самом деле конфета, она и встречается в середине 19 века. Пушкин, Толстой, они используют именно конфета. Гоголь использует конфекта. Ну, это
2: можно было так, можно было
1: кто
2: так.
1: Кто как привык, а принцесса, она все-таки часть императорской семьи, поэтому вот классическому правильному языку, она и, скорее всего, использовала конфекта.
0: Но сейчас выглядит очень необычно. Конечно. Реально, как будто бы опечатка. И это какая-то такая тоже отдельная история, что прям вот это «к» внутри. Нам же тяжело это произносить, непривычно, да, конфект. Как это так?
1: Ну да, и со временем
0: есть исторические корни у всего этого, и как бы так звучало в тот момент. Мы на чем-то остановились, я вас перебила по поводу того, что ищем еще, кроме фантиков.
1: видимо. Мы ищем все, что связано с историей Рамонской фабрики. Это и фантики, конечно, и если это какие-то личные архивы, то, возможно, фотографии. А наши сотрудники часто делятся своими личными фотографиями. Конечно, это уже не начало 20 века, это все середина, 70-е годы, когда дворец использовали как дом культуры, музыкальную школу, но все равно это тоже большая часть истории дворцового комплекса, и нам тоже важно, возможно, кто-то сохранил фотографии своих прапрабабушек, прапрадедушек, которые работали на фабрике. Ну и, конечно, истории, которые передаются из поколения в поколение, нам тоже очень важно. Часто после экскурсии подходят и говорят, у меня работал кто-то на фабрике, давайте я с вами поделюсь информацией. И рассказывают, как прапрабабушки, прапрадедушки работали. И, конечно, это уже информация, какая-то часть теряется, очень много мы не знаем. Например, приходил один из жителей, вообще из Воронежа, на экскурсии просто услышал про фабрику и решил поделиться. Но откуда его дедушка, он совсем не знал, потому что кондитеры не родились в Рамоне, их всех сюда привезли, потому что это очень сложная профессия была. И откуда его дедушка, прадедушка, он не знал. Но сохранилась реликвия от принцессы, часы серебряные. Ого. И вот он пытается как-то хотя бы фотографию этой реликвии нам как-то передать.
0: Вы знаете, для меня непонятно, почему не отдать тот же самый чемодан, там тот же самый сундук или эти часы, я понимаю, что они серебряные, дорогие, но зато ты их отправляешь в вечность. То есть это не то, что выбросят, может быть, твои дети или правнуки, или там еще кто-то, потому что не захотят с собой таскать на новое место жительства, там не будет ему места, еще чего-то. Почему это не передать в музей, где там, не знаю, табличку поставят, что благодарим там такого-то, такого-то за передачу в фонд музея? И то как раз в музее это сохранится лучше, чем сохранится у наследников.
2: Но не у всех есть такое доверие, на самом деле, к музею. Знаете, мы тут всегда говорим, если у вас что-то есть, вы принесите, мы сделаем скан. Просто мы сделаем хорошую фотографию. Мы не заберем то,

0: все и каталоги, да, скажем так,
1: кто-то
0: и в принципе.
1: Очень ревностно относится к истории своей семьи, поэтому да, готов только, например, поделиться историей. А какие-то предметы это все-таки.
2: И мы на них можем сказать, что да, мы будем очень рады, но мы не претендуем. Мы с удовольствием запишем эту историю. Вот сейчас нам люди, которые в возрасте, например, вот мужчина, да, про Александра мы говорили, у него прадед работал кондитером, Александру сейчас 76 лет. И он рассказывает про своего прадеда. То есть пройдет еще 50 лет, и эта история, мы сейчас вспоминаем воспоминания, угу, что отец говорил про прадеда, то есть понятно, дед, ну, в общем, это все сложно. И если мы сейчас не соберем эти крупицы, которые, возможно, еще доступны, а тут еще такой момент, что рамонцы, ну, люди уже в возрасте, которые могут поделиться воспоминаниями своих бабушек, то есть мы понимаем, что бабушки работали на фабрике, они зачастую говорят, ну, а мы музею не интересны, ну, что мне там бабушка рассказывала? Я могу сказать только, что бабушка рассказывала. Зачем это музей? И людям очень сложно понять, что музею это и нужно. Частная история. Архивы у нас есть, мы поездим, мы все, что есть в архивах, отсканируем, но вот нам нужна частная история. И вот люди, кажется, что вот эти все разговоры про бабушка рассказала, музею это неинтересно. И вот здесь сложно переубедить, что... Интересно.
3: Наоборот, интересно. Да, потому что они-то все понимают, каждый человек, в принципе, понимает, что вот это вот мне бабушка рассказывала, или там дедушка завещал, или там я не знаю что, все это обросло легендами, и порой ты сидишь даже дома там за одним столом со своими родителями, говоришь, вот помните, я там в детстве то-то, то-то делал, он говорит, да не делал ты такого никогда, но ты же помнишь, что ты это делал. И так и здесь, все это какими-то вот легендами, уже наслоившимися впечатлениями обрастает. И истории вполне вероятно нет вот, да, в этих вот как раз житейских штуках, ну, каких-то исторических фактов не почерпнете. Но зато, наверное, интересно с точки зрения вот как раз жителей Рамони и их пребывания на этой фабрике, просто личных воспоминаний, как я понимаю.
1: Исторические факты мы сможем найти в библиотеках и в книгах, а историю живых людей, которые трудились на этой фабрике, мы, к сожалению, в учебниках не прочитаем. И хочется ее услышать даже через правнуков, праправнуков, и как-то отдать память, как-то запечатлеть эту память в нашей экспозиции и передать о том, что вот люди трудились, и вот конкретные имена людей, которые смогли эту фабрику перевести на такой передовой уровень.
3: Ой, о проекте «Дворцовые сласти», проект, который посвящен истории паровой фабрики конфект и шоколада, основанной в Рамоне в 1900 году. Мы сегодня говорили с нашими распрекрасными гостями Анастасией Шевцовой и Алиной Тишковой. Спасибо вам большое. Ждем вас уже с отчетом о проделанной работе, об осуществленном проекте. Ну, а вы нас тогда ждите на экскурсию уже как раз, когда все это претворится в жизнь. Ну и удачи, конечно,
1: спасибо,
3: во всех ваших
1: большое
3: начинаниях. Все, я с вами тоже прощаюсь. Услышимся завтра на нашем. Пока-пока.
4: Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Умеренный восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
6: Привет, друзья, меня зовут Александр Горбунов, я лидер группы Stonehand, и я приглашаю вас 26 сентября в клуб Дизельхолл на наш большой юбилейный концерт. Отпразднуем наше 20-летие вместе с вами. Итак, 26 сентября, клуб Дизельхолл, улица Генерала Лизюкова, дом 4, начало 8 вечера.
7: Мероприятие 18+.
8: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525.
9: 2 октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение». Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
10: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится

0: при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону +7 906 589 0099. Ограничение 0+.
1: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло?
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Владимир Путин сохраняет готовность к новой встрече с Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, президенты двух стран в своих телефонных разговорах всегда подчеркивают готовность при необходимости провести еще одну встречу. Однако никакой конкретики относительно возможных сроков таких очных контактов нет, отметил официальный представитель Кремля. Он также добавил, что переговоры по украинскому урегулированию на высшем уровне, в том числе между Россией и США, будут бессмысленны без предварительной подготовки на экспертном уровне. Российские власти не стремятся к конфликту с НАТО. Это признал посол США при Североатлантическом альянсе Мэтью Уитакер. Как сообщает агентство Associated Press, по словам Уитакера, президент России Владимир Путин не хочет конфликта с НАТО. Кроме того, посол призвал не перебарщивать с реагированием на ЧП с беспилотниками в Европе, ответственность за которые пытаются возложить на Москву. В России с 1 января повысит утиль сбор на 10-20% в зависимости от типа техники. Как сообщил Минпромторг, повышение сбора помогло российскому автопрому добиться важных результатов. За 8 месяцев текущего года доля автомобилей российского производства на рынке превысила 63%. Между тем, «АвтоВАЗ» обозначил порядок цен на кроссовер «Лада Азимут». Как сообщил журналистам глава компании Максим Соколов, «АвтоВАЗ» намерен продавать машину по нижней ценовой границе своего сегмента. По его словам, модель является высоколокализованной. На территории России произведено до 90% компонентов автомобиля. Ранее «АвтоВАЗ» обещал, что 25 сентября даст официальный старт производству «Лада Азимут». Заказывая готовую еду в ритейле, люди не всегда понимают, что они едят. Об этом предупредил президент Федерации рестораторов и ательеров России Игорь Бухаров. Общаясь с журналистами в пресс-центре НСН, он отметил, что доставка сводится к фастфуду, который подменяет культуру кулинарии. По словам эксперта, в период ковида ритейл понял, что просто доставлять морковку нет смысла, тогда, когда можно доставлять салат из моркови с добавленной стоимостью. При этом Бухаров подчеркнул, что доставка – это не экономия времени, а обыкновенная лень. Люди перешли на кусочничество и сухомятку, потому что ритейл предлагает нам всевозможные сэндвичи, бургеры и шаурму, посетовал президент Федерации рестораторов и ательеров России. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. В этом часе хочу предложить вам тему, ну, такую, знаете, искреннюю, исповедальную, чтобы обсудить. А насчет того, когда мы, скажем так, были гениями маскировки. Знаете, такое бывает, когда ты приходишь, не знаю, там, в автосервис. Я абсолютно бум-бум в машине, поэтому тут нашел себе классный сервис. Мне кажется, меня там очень обманывают на такие суммы, что я до сих пор выплачиваю кредит за ремонт машины. Она как ломалась, так ломается. Ну, это ладно. Вот. Но я с умным видом соглашался. Да, вот это вот, да-да-да-да-да. Что-то там ступится. Какая ступица? Я ступица. Скорее всего, я ступица. От слова тупой. Вот. И так далее. Я такой, да-да-да-да-да, конечно. Или мы сидим там с Алисой Михайловной, которой нет сегодня, сидим с ней, что-то слушаем какую-нибудь новую музыку или находим нового музыканта. Она вот здесь вот такой-то прием, здесь такой-то прием. Я да-да-да-да-да. Я его слышу, я его понимаю, поскольку, ну, есть наслушанность за, собственно, 30 лет работы на радио, поэтому, естественно, разбираешься. Ну, вот как это зовется, ну, я так киваю, да-да-да-да-да. Это вот такой термин, это вот такой термин. Сам думаешь, что она дьявола вызывает, что ли, или сама какие-то такие заклинания говорит, чтобы выжить дальше. Ну, в общем, какие-то такие вещи. Ну, и так далее. Я думаю, что многие из нас иногда так, ну, да-да-да, это, конечно, вирусное. У вас, да-да-да, вирусное, да-да-да. Ну, попей там звездочкой, помажь себе виски, сразу полегче станет. Когда вы с умным видом делали вид, что вы разбираетесь, хотя, я сейчас грубо скажу, хотя в этом вообще не шарите. И потом слово «шарит», ну, да, «шарит», конечно, такое сленговое слово, и, возможно, новое поколение сейчас нас не поймет, но знаете, что я тут понял? Не мы должны учить их новый язык и их новые термины, а, в общем, тот человек, который дает карманные деньги вот этим вот молодому поколению, тот и заказывает язык и музыку. Поэтому, если они будут делать вид, что они нас не понимают, деньги закончатся, поймут. Ну ладно, это я немножко отвлекся. Поэтому, давайте, когда вы с умным видом делали вид, извините за такую тавтологию, что вы в этом разбираетесь, будьте честными. Чувство юмора, ну, оно у вас есть, естественно, приветствуется и в написании ваших сообщений. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Реклама на 107 FM. Металлика. Мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. Металлика. Трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
2: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
3: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
4: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, мастера блефа и мимикрии, и вообще маскировки. В общем, в каких ситуациях вам приходилось виртуозно блефовать? Говорить, да-да-да, ну там или соглашаться, или что-то доказывать, что вы в этом разбираетесь, хотя в этом вы, конечно, полный профан. В общем, строите себя экспертов. Пишите, пожалуйста, через наш бот. Строю дом, и разговор со строителями всегда очень увлекательны. А я их как-то должен контролировать. Не знаю, слушай, держись, потому что это просто вообще. Я не знаю, как. Потому что что-то скажут, нужен там шныпель на 25-48. Ты такой, да, хорошо, давайте. Сколько? 500 тысяч? Ага, сейчас. Давайте, покупайте. А что это такое вообще? Не в зуб ногой, не в конскую армию. С умным видом защищал диплом, который написал, естественно, не я. Защитил на 5, не знаю, каким образом. Ну, тут... Да, я думаю, что, в общем, преподаватели тоже в очень многом тоже понимают все. День добрый, любимое шоу. Здравствуйте. Я, например, уже 60 лет делаю вид, что разбираюсь в жизни. Ай, красавчик. В тех ситуациях, которые она мне преподносит. И делаю вид, что всегда знаю, как из этих ситуаций выбраться. Да, спасибо, отличное сообщение. Мы все, да-да-да, точно так же делаем. Конечно, мы знаем жизнь, да, все ж понятно. Тут, блин, с этими платежками и госуслугами пытаешься разобраться, а тут еще жизнь целая сверху. Так, я делаю вид, я просто вводную делаю, этого нет в сообщении. Только когда, в общем, что-то психологи рассказывают специфически. Блин, специфическими терминами. Но вид не делаю, просто говорю, чтобы доступным языком поясняли. Да, пожалуйста, переведите с вашего на русский человеческий. Мне 43 года, поступила в СПБГУ на заочку, и теперь сижу в чате с молодежью, пытаясь понять, что они вообще обсуждают. Всю жизнь живу в Германии, а теперь еще и русский сленг через Google изучаю. Короче, высшее образование получаю сразу по двум предметам. Университет и молодежный сленг, пишет нам Кристина из Германии. Что тут еще? Добрый день, Дмитрий. Всегда в интернете и в реальной жизни делаю умную рожу и бравирую терминами, как заправский ветеринар. Даже лезу в споры, хотя сам манагер. Из-за отношений к ветеринарии более 20 лет. Вот так вот женился. Неудачно, в кавычках тут как написано, ясно, 20 лет вместе. Ой, а я каждый божий день делаю вид, что в теме, в кавычках, занимаюсь подбором персоналом в IT-компании, и что не собеседование, то сеанс экзорцизма для меня, но я максимально стараюсь делать умный вид, чтобы, не приведи Господь, не потекла слюна, в общем, дебилизма на моем необремененном IT-шным сленгом личике. Как откровенно и как с чувством юмора. Спасибо большое. Итак, когда вы, собственно, делали вид, что вы в чем-то разбираетесь, на самом деле, вообще не бельмес в этом, и чем это потом закончилось? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: За сценой.
2: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, как Глеб Викторов нашел на заправке вдохновение для нового альбома группы «Три дня дождя», и поговорим о будущем релизе группы «Алиса». Группа «Три дня дождя» выпустила первую часть нового альбома «У». Название пластинки – отсылка к одноименному роману Эрланда Лу. По словам Глеба Викторова, однажды он увидел эту книгу на заправке по дороге в Финляндию и запомнил необычное название из одной буквы. Спустя 7 лет музыкант все-таки выпустил свой «У».

Альбом состоит из двух частей, вторая выйдет через 2 недели. Группа «Алиса» рассказала о будущем альбоме. Пластинка получит название «Тайна северных вет». А в качестве обложки музыканты выбрали картину Маруси Соловьевой «Ковчег».

0: Предзаказ альбома уже идет в формате краудфандинга. И за первые две недели поклонники группы собрали 15 миллионов рублей. Сбор средств продолжится до февраля 2027 года, после чего новый материал Алисы станет доступен для всех слушателей. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ru. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Теперь

0: рублей. Бизнесу быть.
1: Точка.банк. АО. ООО. Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
6: Фантастика.
0: Бизнесу быть. Точка.банк.
1: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Я вас спросил, когда вы с умным видом, скажем так, блефовали, ну, в общем, работали такими скрытными людьми, вот, чтобы, ну, вы соглашались, что вы в чем-то понимаете на самом деле в этом небельмес. Ну, тут не совсем, конечно, по теме, но насчет супершпионства и суперспрятаться, вот вам, пожалуйста, пишет нам Наталья из Твери. Когда начальник идет по open space в поисках того, на кого бы скинуть срочную задачу, у нас весь отдел превращается в гениев маскировки. Главное смотреть в монитор с лицом человека, который прямо сейчас решает судьбы человечества, и яростно стучать по клавиатуре. Метод «не устанавливай зрительный контакт» работает на 100%. Так, нужно было подобрать сотрудника с идеальным английским. У меня школьный базовый. Что делать, пишет нам наш слушатель. Выучить с идеальным произношением пару фраз. Далее добрый наш слушатель. Пусть убегнется. Прямо сейчас вот так вот сделай. Сделай. Вот. И написал мне тут Sprechen Sie Deutsch. Понимаешь, огромное количество слов. Let's start speak English. Ой, все, даже не буду пытаться. Далее в середине интервью неожиданно переходишь на английский и слушаешь не столько правильные, сколько смотришь на, в общем, реакцию. Блеет что-то или говорит на уверенном. И так во всем. Пишет нам наш слушатель. Третий раз уже сказал, даже имени не знаю. Митя, привет. Вот всегда с умным видом. Вот сейчас с умным видом пишу сюда в бот и делаю вид, что понимаю, как он работает. Никто не понимает. Нам это не надо знать. Ну зачем? Ну ты же не знаешь, как работает. Ничего не придумал. Что-нибудь придумай, чтобы я продолжил. Не получается у меня. Наша, здравствуйте. В армии первый раз пошел в караул. Спросили, знаешь обязанности? Вот, говорю, знаю, на самом деле мало что знаю. В спешке никто не проверил мои так называемые знания. При сдаче оружия нужно было снять магазин, убедиться, что нет патронов в патроннике, нажать курок. А я сразу нажал курок. Хорошо, что осечка. Вот получил бы люлей тогда. Тут прям, знаешь, когда осечка, вот в твоем случае осечка, это прям должно было быть. Добрый день. Устраивалась на работу бухгалтером. Нужен был опыт работы в 1С-торговля. И я, собственно, говорила с такой уверенностью, что меня взяли на работу. Хотя я видела программу в первый раз. Помогло то, что она только появилась, и никто еще в ней особо не разбирался. А как у вас обстоит дело, друзья, с тем, что вы, ну, скажем так, делали вид, что в чем-то разбираетесь, хотя в этом особо не разбирались. И чем это закончилось? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

0: дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, я вас в этом часе запутал. Пожалуйста, простите меня. Ну, по сути дела, две темы заявил. Хотя я имел в виду одну, но не точно ее сформулировал. Поэтому у нас есть и про то, как спрятаться. В принципе, да, в общем, джедаи маскировки. Это мы, я думаю, в следующем части возьмем. Несколько сообщений пришло безумно смешных. И я их с удовольствием зачитаю. И я думаю, что эту тему возьмем. Ну, а в этом части обсуждаем, как вы делали вид, что в чем-то разбираетесь. Хотя, на самом деле, в этом не совсем понимаете. Марина из Санкт-Петербурга пишет. Решила доказать мужу, что сама могу поменять розетку. Посмотрела видео, пошла в строительный, сделала лицо эксперта и строго спросила у продавца. Мне нужен трехфазный кабель с повышенным сопротивлением для фэшн-дизайна. Продавец поржал, дал мне обычный кабель, сказал, девушка, не взорвите дом. Муж в итоге переделал. Спасибо, Марина, спасибо, что честная. Потому что, ну, спасибо. Что другая же возьмет, починит. И все будет работать, даже если не будет работать. Тезка мой пишет из Твери. Друг попросил помочь выбрать ему БУ машину. Я ходил вокруг нее с толщинометром. Не знаю, что это такое, ну ладно. Вот, который впервые в руках держал. Цокал языком, качал головой и авторитетно заявил. Лонжеронные. Введенные, так краска не родная. Продавец оказался перекупом со стажем. Забрал у меня прибор, перевернул его правильной стороной и сказал, ты его вверх ногами держишь, знаток. Ну, это правда смешно. Ольга пишет нам еще так же. Так, у меня потек бачок унитаза. Пришел сантехник, я встала рядом, зачем-то скрестила руки, начала вставлять умные слова. Тут явно проблема в обратном клапане и гидроизоляции. Так, давай честно, Ольга, видно, классный сантехник был. Честно? Вот, дядя вздохнул, дядя вздохнул, достал из бачка застрявшую детскую уточку и такой сказал, гидроизоляция у вас отличная. А вот с игрушки прятать от вас негде. Ладно, друзья, с этой темой закончили. В следующем части будем говорить о мастерах маскировки и ниндзя-искусстве в бытовой жизни. Так что дождитесь.
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Умеренный восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Привет, Воронеж! Это Слава Ширинкин, и мы с группой КВТ приглашаем тебя 26 сентября на наш большой сольный концерт и презентацию одноименного альбома. Вас ждет все яркое из нашей дискографии и, конечно же, все треки с пластинки. Место встречи – бар «Дизель». 26 сентября, категория 16+.

0: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
2: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
3: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
5: Политологи объяснили причину рекордной явки воронежцев на выборах в Госдуму. В Воронежской духовной семинарии обучают священников из африканских стран. Чем удивит воронежцев новый музей, посвященный Петру Первому и его сподвижникам? Воронежский таксист спас пенсионерку, которая везла мошенникам миллионы рублей. Спрашивайте газеты.

0: Газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
1: Аудитория 12+.
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел встречу с гендиректором хоккейного клуба «Буран» Игорем Провольневым. Стороны обсудили развитие хоккея в Воронежской области. Глава региона отметил успешный старт «Бурана» в сезоне и подчеркнул важность развития хоккея в регионах. Игорь Провольнев рассказал о тесном сотрудничестве клуба со спортивной школой Олимпийского резерва номер 24 имени Владислава Третьяка и активном привлечении местных воспитанников. Посещаемость домашних матчей «Бурана» заметно выросла. Гендиректор пригласил губернатора на ближайшие матчи. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Игоря Провольнева с юбилеем и вручил ему почетный знак благодарности от земли воронежской. «Единая Россия» является лидером голосования по федеральному списку во всех регионах страны, и партия улучшила результаты 2021 года. Если тогда было получено 56% мандатов, то в 2026 году 65% или 147 из 225. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. Он поблагодарил избирателей за поддержку, которые пришли на выборы и отдали свои голоса, несмотря на происходившие провокации. Владимир Якушев отметил, что избирательная кампания впервые проходила в период специальной военной операции, когда в тылу люди подвергались налетам БПЛА и информационным атакам, которыми противник пытался расшатать единство страны. По его словам, это сыграло совершенно другую роль, общество сплотилось вокруг президента, а беспрецедентная явка говорит о том, что граждане услышали призыв главы государства прийти на избирательные участки. Министр по развитию муниципальных образований Воронежской области Роман Ефименко провел личный прием граждан в общественной приемной губернатора в Кантемировском районе в режиме видеоконференц-связи. Были рассмотрены вопросы о благоустройстве территории под парковку для автомобилей в рабочем поселке Кантемировка, о расширении перечня работ по содержанию и обслуживанию мест массового отдыха населения, а также об установке входной стелы в Митрофановском сельском поселении. Министр поддержал инициативы граждан. По всем затронутым вопросам были даны разъяснения и определены соответствующие поручения. Министерство тарифного регулирования Воронежской области и Комитет тарифного и ценового регулирования Луганской Народной Республики подписали соглашение об информационном и консультационном взаимодействии. Эксперты уже давно решают вместе непростые профессиональные задачи. Министр тарифного регулирования региона Людмила Шилякина выразила надежду на дальнейшее не менее продуктивное сотрудничество. И в завершении выпуска: автомобили с ручным управлением продолжают получать от государства ветераны специальной военной операции из Воронежской области. Оформлением необходимых документов занимаются сотрудники Фонда защитники Отечества. Мера поддержки относительно новая, сейчас ей воспользовались уже 17 человек. Отметим, Фонд защитники Отечества выдает не только машины, но и спортивные протезы, которые не входят в федеральный перечень. Это были новости региона.
0: Радио. Это навсегда.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Так, в этом часе поговорим с вами на тему, которая, в принципе, ну, я так неправильно пояснил тему предыдущего часа. Сейчас уже не буду вспоминать. И выяснилось, что вы взяли тоже... Ну, как две темы у нас с вами вышло, когда вам приходилось, ну, маскироваться, прятаться. От кого бы то ни было... Даже от своих любимых и близких, особенно от бывших. Кем мы прикидывались? Как мы прикидываемся шлангом, чтобы не попасться на глаза? Итак, поехали. Есть уже, конечно, сообщения еще в прошлом часе пришли, поэтому не есть чего начать. А вы, собственно говоря, тему вникайте. И если есть истории, рассказывайте, с большим удовольствием их прочитаю в эфире. Так, опаздывал на работу на полчаса, зашел в офис через черный вход, снял куртку в туалете и пошел на свой этаж со стопкой каких-то старых документов в руках. Громко возмущаясь на ходу, да сколько можно эти архивы перебирать? Ну, когда шефа встретил. Шеф похвалил за, собственно, трудолюбие с самого утра. Так и, как я понял, никто ничего не понял, да? Ладно. В общем, увидел на улице коллегу Душнилу. Это вы про меня, что ли? Это Паша пишет. Паша из Екатеринбурга. Вот, которая обожает загружать рабочими проблемами во внерабочее время. О, да. Я такой, я сейчас думаю. Ладно. Я, в общем, за секунду запрыгнул в открывшийся автобус, двери автобуса. Вот, оказалось, что это экскурсионный автобус с китайскими туристами. Ехал с ними, некоторое время кивал и улыбался, зато спас себе вечер. Ну, это да, это спрятался так спрятался. Дальше. Макс из Воронежа. Было дико лень идти на общее собрание отдела, и я спрятался за огромным фикусом в углу коридора. Стоял там смирно минут 15. 15 минут, Макс! Ну, алло, это уже собрание бы закончилось. Вот, пока все не зашли в переговорку. Чувствовал себя ниндзя. Потом как, не спрашивали, где, к чему и как, почему. Зашел в супермаркет, это пишет нам кто? А, не подписывается. Так, зашел в супермаркет в солнцезащитных очках, капюшоне и маске, потому что на лице выскочил жуткий флюс. На выходе меня остановила охрана. Решили, что я собираюсь грабить кассу. Пришлось снимать маску и пугать их своей опухшей щекой. Охотно отпустили. Так, друзья, когда вам приходилось прятаться, прикидываться ветошью, сказать, это не я вообще. Кто? Нет дома. Голос вам кажется. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Вспоминайте историю, сейчас пытаюсь кого прятаться. В детстве, да, какие-то жмурки, салки. Спящим прикидывался в детстве, конечно, когда мамка заходила и такая, сынок, ты спишь, ты... Нет, сплю. Ну вот. А сам в это время книгу с фонариком читал, так что нормалды. Итак, пишите, пожалуйста. Будем в этом части обсуждать эту тему.
0: Реклама на 107FM. Воронеж, не пропусти. 26 сентября. МТС Лайфхолл. Моральный кодекс. Первый снег. До свидания, мама. Я тебя люблю. И другие хиты легендарной группы. Стиль, энергия и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. Моральный кодекс. 18+. Правительство Воронежской области, фонд Росконгресс и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайфхолл, Ситипарк, Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта, на работу возьмет.
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Ладно, гений маскировки, погнали. В общем, тихо. Хотел напугать жену. Спрятался за шторкой в спальне. Ну, что, нормально, пацан женат, все, мальчик женат, маленький мальчик женат. Решил, короче, за шторкой в спальне, стою, жду. Она заходит, включает свет, подходит к окну и молча бьет мне мухобойкой по шторке. Потом в самом уме... Ну, короче, вы поняли. Больно, блин! Сильно напугал, Вов? Это нам пишет Владимир из Тулы, так что нормуль. Ладно. Так, увидел на улице своего преподавателя. Это из Владивостока, нам пишет Михаил. Которому задолжал реферат. Решил спрятаться за таким полупрозрачным рекламным щитом. На полусогнутых зашел за него, стою, не дышу. Оказалось, этот щит из новомодных, и он с обратной стороны был полностью прозрачным стеклом. Вот, препод подошел. Что у вас там делается в вашем Приморском крае? Вы там точно живете, и как-то ощущение, будто вы не в нашей стране живете. Там как-то у вас все по-другому совсем все. У вас там креветки всякие, гребешки. Ладно, препод подошел, постучал пальцем по стеклу, сказал: за маскировку 2 балла, жду на пересдаче. Жду на пересдаче, ладно, хорошо. Смотрим, что еще тут у вас было. Так, в детстве, пишет нам Кирилл из Москвы, взял у соседа кассету, ну, кассету, естественно, там магнитофон, и она сломалась. Вот, пока выкручивался, в общем, так, иду из магазина, вижу его у подъезда. Ничего лучше не придумал, как резко натянул на голову пакет из Рамстора. Ой, слушай, точно еще Рамсторы же были. Вот, с ручками. Проделал пальцем дырки для глаз и пошел мимо. Сосед испуганно отшатнулся. Вот, кассету я потом, конечно, смог договориться, вернул, но он со мной больше не здоровался. Как, друзья, пишите, пожалуйста, как вам приходилось иногда прятаться? Как вы проявляли мастерство маскировки? Ну, когда нужно. И, ну, сами понимаете, очень часто это получается и заканчивается очень нелепо. Пишите, пожалуйста, через наших ботов ваших мессенджеров.
0: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
9: Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
10: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.Банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
11: Фантастика.
12: Бизнесу быть. «Точка.Банк».
3: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком». 18+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

моя земная мама говорила, никуда не деться. Самолет твой на ремонте.

0: так ждала тебя, Вова.
1: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
2: Так, мастера маскировки и... Ну, поняли. Пишет нам Миша. Жена уехала к матери в прошлое воскресенье, оставила список дел. Убраться, помыть полы. Я весь день играл в приставки. За 10 минут до ее приезда разлил в коридоре немного средств для мытья полов, намочил тряпку, растрепал волосы, сел на пол и стал тяжело дышать. Заходит жена, а я без сил. Тут тру, и тут угол тоже тру. Пожалела, чай напоила, варенье от тещи привезла. Вот, ладно, хорошо сделал, хорошо сделал. Так, пытался незаметно от собаки съесть кусок запеченного мяса. Залез под кухонный стол, сижу в темноте, жую, и тут снизу из-под скатерти медленно появляется лапа моего лабрадора и ложится мне на колено. От этой таможни ничего не скажу. А чё под стол-то, скажи мне? Что такое вообще? А вот. Так, увидела на рынке свою начальницу, а я в этот день официально была на больничном. Я быстро схватила с так прилавки огромный кочан капусты и прижала его к лицу, делая вид, что изучаю сорт. А начальница подошла, постучала по кочану, сказала: «Наташа, капуста хороша, но больничная, я вам все, наверное, закрою». Вот, посмеялись вместе, так это стало шуткой нашего офиса. А попала в компанию аудиофилов, пишет нам Наталья из Твери, которые обсуждали теплый ламповый звук. Слушайте, я, честно говоря, мне звук и звук. Вот сколько лет работаю на радио, сколько лет работаю со звуком. Как надо быть каким специалистом? Это вот понты все. Ну и винил. Я, в общем, чтобы поддержать беседу, громко заявила: да, я тоже считаю, что цифровой звук плоский. То ли дело старые добрые кассеты МК-60 на магнитофоне «Весна». Повисла гробовая тишина. Больше меня в эту компанию не звали. Так, друзья, ну это ладно. Это как раз вот тема прошлого часа, когда как вы с умным видом доказывали, что вы что-то знаете, хотя на самом деле, может быть, и не знали ничего. А где-то было еще, сейчас, подожди, это было про еду и шавуху. В общем, сейчас много сообщений. Сейчас я просто вспомню. Жена посадила на диету, естественно. Жена худеет, весь дом на диете. Это нормальная ситуация, мужики. Нужно с этим смириться. Все во благо делается. Вот. Короче, ел, ну, купил шавуху, принес ее в куртке. Ел в ванной, спалился на чесночном соусе. Да. Поэтому с чесночным соусом вот надо быть поаккуратнее. Я сегодня тоже хожу, дышу, как Змей Горыныч, потому что съел. Ну, не очень вкусно. Ладно, друзья, пишите, пожалуйста, когда вы проявляли чудеса маскировки, чтобы не выдать себя, мало ли, что вдруг, где, почему, или там спрятаться за там что-то, или просто прикинуться, что вас тут нет. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Вы же есть, правда?
1: Наше радио. Наше. Это навсегда.
3: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной. Чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Хорошо. Вы, если вас держат против вашей воли, вы нам моргните жестом специальным. Мы как-то там, ну, не знаю, чем-нибудь там звякнем вам. Вот. А свой ключ отдал ребенку. Самое ужасное, что когда вылазил, все видела соседка, которая потом и рассказала все жене. Ох уж эти соседи, которые всегда на стороне справедливости. Блин. И вот сижу, рыбачу, и тут звонит жена, говорит сразу, что ты сразу не сказал, я бы дверь не закрывала, пишет нам тольяттинский таксист. А что не сказал? Вот от чего нужно было быть ниндзя? Что нужно было? Тебя что, ну, не всегда пускают? Вот это вот вещи непонятные. Так, погнали дальше. Приветствую, Дмитрий Благозвучный. Ну да, пока гундосы. Начало нулевых, шел с дня города домой. Очень веселый, ночь приперла, не втерпешь. Нырнул во двор, залез в самые густые кусты, чтобы не было видно меня с улицы. С наслаждением, фух, мы знаем, мужики-то все знают. Поднимаю глаза, из окна второго этажа, дома напротив, на меня сверху внимательно смотрит женщина. Слушай, ну раз она верещать не стала, так что поздравляю тебя. Значит, все генетика сделала правильно. Дима, привет. Пишем, Алексей из Нижнего Новгорода. И, так играли в футбол в коридоре школы и разбили окно на первом этаже. Выпрыгнули через него на улицу и убежали на школьный двор. К счастью, замеченными и тем более пойманными не было. Так, что тут еще? Есть сообщение. Но, в общем, времени уже практически не остается. Так, друзья, прощаюсь с вами до завтра. Далее вечернее шоу 10 баллов. Парни уже заряжены, готовы вас развлекать. Всем счастливо, пока.
1: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Умеренный восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Привет, друзья, меня зовут Александр Горбунов, я лидер группы Stonehand, и я приглашаю вас 26 сентября в клуб Diesel Hall на наш большой юбилейный концерт. Отпразднуем наше 20-летие вместе с вами. Итак, 26 сентября, клуб Diesel Hall, улица Генерала Лизюкова, дом 4, начало в 8 вечера.
4: Мероприятие 18+.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 565-525.
6: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами, детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
8: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
9: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
8: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
9: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
8: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
9: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
10: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
11: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
12: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
13: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей.

0: Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Верховный суд подготовил предложение по реформе суда присяжных в России. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Реформирование призвано повысить мотивацию граждан при исполнении обязанностей присяжного заседателя, сообщил заместитель председателя Верховного суда Николай Тимошин. По его словам, оно предусматривает усиление ответственности за вмешательство в деятельность присяжных, а также сокращение оснований для отмены оправдательных вердиктов, которые они вынесли. Предполагается создание общей коллегии, в которой будут объединены представители гражданского общества и профессиональные судьи. При этом присяжные по-прежнему будут принимать решения по вопросам факта преступления. Их мнение не будет зависеть от профессионального судьи. Москва не поддержит расширение Совета Безопасности Организации Объединенных Наций за счет стран западного меньшинства, которые претендуют на постоянное членство. Об этом заявил директор Департамента международных организаций Министерства иностранных дел Кирилл Логвинов. По его словам, Россия будет против, если имеется малейшая вероятность, что реформа ослабит Совет или раздует его до потери работоспособности. По словам дипломата, поведение западных стран на международной арене наводит мировое большинство на мысль о необоснованности их притязаний. В Госдуму 9-го созыва проходит 5 партий. Лидирует партия «Единая Россия», которая после подсчета 97% голосов получила 58% голосов. Также в Госдуму попадают КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». По предварительным данным диппредставительства, «Единая Россия» набрала большинство голосов и на некоторых зарубежных участках. Такая ситуация, например, в Вашингтоне, Женеве и на Мальдивах. Количество испорченных бюллетеней на зарубежных УИКах составило около 3%. Окончательные итоги выборов ЦИК пообещал подвести 25 сентября. Правительство прорабатывает дополнительные преференции для участников особо значимых проектов, которые направлены на импортозамещение IT-решений в ключевых отраслях экономики. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на встрече с представителями IT-отрасли. В частности, рассматривается возможность предоставления отсрочки по переводу объектов критической информационной инфраструктуры на отечественное программное обеспечение для участников ОЗП. Они получат дополнительное время на доработку и тестирование отечественных IT-решений, чтобы довести их до необходимого уровня готовности и обеспечить надежное внедрение. Съемки полнометражного детского художественного анимационного фильма «Хрум» режиссера Игоря Волошина стартовали в Москве. Главные роли сыграют Ангелина Стречина, Мирон Проворов и Сильвия Дадолян. Рэпер Баста Василий Вакуленко озвучит сказочного полицейского Добрыню. Действие фильма развернется в двух мирах – реальном и закнижье, в сказочном пространстве, попасть в которое можно через обычную библиотеку. Героям предстоит выяснить, почему положительные персонажи сказок начали вести себя как злодеи. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано в России.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в лучшее вечернее радиошоу. И здесь уже, как обычно, короли вечернего радиоэфира. Андрей Германович, Игорь Владимирович.
2: Рады
1: вас приветствовать в компании добрых проверенных.
2: Надеемся, друзей, что вы в прекрасном настроении, что не промокли, потому что, по крайней мере, у нас здесь, в Москве, поливает стеной.
1: Да, и пусть поливает.
2: Пусть падают капли, а мы веселимся. Ни капли.
1: Это что?
2: Дождя не боимся, поэзия.
1: Это что за стихи в виде поэзии? Сам сочинил?
2: Ты что, не знаешь это? Ты правда это не знаешь?
1: Нет.
2: Да ты что, это из мультфильма?
1: А, ну...
2: Падают капли, а мы веселимся. Да ладно.
1: Ладно, ребята, кстати, знаешь, не знаешь. Давайте не будем отходить далеко от темы и сразу же приступим к нашей музыкальной угадайке. Вы уже знаете ее смысл. Мы вам зачитываем какие-то стихи в виде поэзии. Вы пытаетесь... Вы нам присылаете маячки, что догадались, о какой песне идет речь. Присылайте через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Мы знаем, что песни вы эти знаете.
2: Конечно.
1: Мы уверены в этом. Поэтому, Андрей Германович, давай тебе слово.
2: Вот поэзия будет такая, не всегда в ритм, но не имеет значения. В этот серый скучный вечер я тебя случайно встретил и позвал тебя с собою и назвал своей судьбою.
1: Ну, собою судьбою.
2: Не, это... вечер встретил.
1: Это прям вот, ну... Собою судьбой, ну, примерно как любовь морковь.
2: Любовь морковь. Вот... Кеды-полукеды.
1: Да. Итак, ребята, если знаете...
2: Суслики-полуслики.
1: Да, если знаете, про какую песню идет речь, а мы знаем, что вы знаете.
2: Да, конечно, знаете.
1: И не говорите, что мы такое не слушаем. Еще как слушали. Ну, песни мы же берем такие, когда мы были молоды. Неразборчивы в связях и в музыкальном прослушивании зачастую.
2: Я никогда врал и сейчас врать не буду.
1: Вот, поэтому, ребят, ждем ваших маячков через наших ботов в мессенджерах или через сайт наш.ру.
0: Реклама на 107 FM.
3: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «АНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону +7 906 589 0099. Ограничение 0+.
4: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
5: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
6: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, собственно, ребята, кто бы что ни говорил, что мы не такие, мы такого и не слушаем.
2: Да.
1: Все слушали «Медляк мистера Кредо».
2: Да.
1: Воллинс, не Воллинс, но эта песня оставила неизгладимый след в нашей творческой биографии у всех. Поэтому предлагаю немножечко вспомнить, как это звучало, так сказать, смахнуть скупую слезу.

0: Хотя вот Андрей Герович утверждает, что не слышал.
1: Не, ну я слышал, наверное, но она мне не оставила никакой...
0: Вот это вот «останемся», «расстанемся».
1: Да, «самса».
0: Ну, можно и так сказать.
1: Нет, нет, нет, ну не моя песня. Ну, но что поделать, прошла песня мимо меня. Я, видимо, чем-то был занят более важным в этот момент.
0: Ну, скорее, ну, наверное, ты уже в этот момент ты стал уже отцом. И тебя уже перестали...
1: Да ну, да ну что ты?
0: Ну, эта песня далеко за 20 лет, мне кажется, ну, ты уже
1: конечно,
0: был...
1: Конечно, далеко за 20 лет.
0: Ну, мне кажется...
1: Мне вообще кажется, что эта песня, прости меня, какого же она года-то?
0: Ну, но мне кажется, ты уже стал отцом, и тебя интересовали другие вопросы в этой жизни. Там, подгузники, детское питание.
1: Не знаю.
0: Содержать семью. Может, 2002 год, на секундочку.
1: Ну, да,
0: ну то
1: да,
0: есть
1: да,
0: вот, да, песня за 20 лет. Ну, да. То есть ты уже был как бы...
1: А что ты говоришь, что «Дым сигарет с ментолом» более поздняя песня?
0: Ну, она поздняя, мне кажется,
1: ты... Да ну что ты! Да ну что ты! Я на лет на 10 раньше вышел. Я тебе, как человек, еще тогда ходящий на дискотеке могу сказать.
0: Нет, ну «Дым сигарет с ментолом» более раннего, более ранняя песня, чем...
1: Да,
0: чем «Медляк мистера Кредо».
1: Да, мы просто, значит, с тобой не поняли друг друга.
0: Спасибо, ребята, за присланные сообщения.
1: Класс.
0: На этом заканчиваем наши ностальгические воспоминания. Давайте о чем-нибудь поговорим.
1: Давайте поговорим сегодня о чем-нибудь очень легком, простом и то, что касается, мне кажется, каждого. Я что-то ехал сегодня на работу, у меня начала вот эта тема крутиться в голове. Давайте ее сформулируем очень просто. Осень — это когда? Вот у тебя только что-то одно надо выбрать из того, что у вас происходит осенью. Ну, что-то важное, потому что для кого-то, наверное, осень — это когда в сарайке лежат зеленые помидоры. Для кого-то осень — это повод сменить одежду. Для кого-то осень — это первая несданная сессия.
0: А мы, по-моему, что-то недавно такое было.
1: Не брали мы осень.
0: Что такое осень?
1: Значит,
0: это?
1: Не брали. Не брали. Ну, со мной не брали. Может быть, я болел.
0: Брат, наверное, тебя не было.
1: Я болел, наверное, да? Да.
0: Что такое осень? Ребята, отменяйте.
1: Все, ребята, тогда... Я не знал. Я так еще крутил ее, думал.
0: Я понял. А вот, кстати...
1: Напарник ее взял.
0: Вот, кстати, да, ну, она лежала на поверхности. Кстати, вычеркиваем, ребят. А знаете, вот, давайте поговорим вот на тему, когда вот... Опять же, что касается всех. Когда мы, ну, болеем, вот в свободное от работы время... Или на мы не слушаем, то есть, когда нам говорят: «А, подъемники, эту тему уже брали». Ребят, мы не слушаем подъемников.
1: Да, да, нет, нет.
0: Я могу послушать другие радиостанции.
1: Мы живем в разных временных
0: даже не временных. Мы живем как бы, ну, я ничего не хочу сейчас, ничего не говорить, ни про коллег, ничего, они у меня все замечательные. Но у меня есть такое свойство, я нахватываю очень быстро человека, я начинаю как-то что-то копировать, манеру, еще чего-то, поэтому я стараюсь не слушать ни в коем случае. Вот. И поэтому я не слушаю. Вот в свободное от работы время я не слушаю, когда я болею, чтобы узнать, как там у меня в отпуске, как там я в отпуске, что там Андрей Германович без меня. Я не слушаю. Вот не слушаю, я отдыхаю. Вот.
1: Мне кажется, это абсолютно нормально. Чтобы тебе было особо приятно, когда я работал один. То есть, когда ты работал один, я тоже тебя не слушал.
0: Да. Вот. Ребят, а вот когда вы вот находитесь вне работы, ну там, в отпуске, на больничном, вы к своей работе обращаетесь, то есть вам нужно там что-то. Потому что есть люди, которые.
1: Да. Едут с компьютером, и это прямо проблема. Врачу, которому звонят, когда он пьет коктейльчик с зонтиком, и начинают рассказывать: вы знаете, у меня вот тут какая-то мозоль, она начала отходить.
0: Кошечка пукает.
1: Или кошечка ветеринару пукает.
0: Да.
1: Вот. Или, например, какому-нибудь инженеру начинают названивать: а ты точно здесь вот сделал так?
0: Да.
1: Да он на пляже лежит, или им картошку сажает.
0: Ребят, вот как у вас в жизни происходит, когда вы вне рабочее время, предоставлены ли вы работе? Давайте сегодня это пообсуждаем.
1: Хорошая тема.
0: Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Дергают ли вас по рабочим вопросам во время отпуска или больничного, когда вам нужно болеть или отдыхать? И как у вас вообще с вот рабочими вопросами в нерабочее время? Мы у вас поинтересовались.
2: Крик души. За 10 лет работы в РЖД ни одного отпуска нормально не проводил. Постоянно звонки с работы, а то и хуже. Приходится выезжать на работу, нажать нужную кнопку. Начальство не хочет учиться выполнять свою работу, им легче позвонить. Вот как это называется?
1: Я ИТ. Я не знаю, что IT или...
2: Ну, IT, наверное.
1: И работаю 24/7 на 365.
2: Угу. Привет, ребят. Всю жизнь, как правильная девочка, была на связи на низком старте для выполнения служебных задач 24/7, в отпуске тоже. Этим летом впервые за 2 недели заблокировала все рабочие контакты. Лучший отпуск в моей жизни, безо всяких морей.
1: Ну, да. Работал на стройке параллельно в шабашке параллельного производства. Никогда не мог просто отложить телефон и забыть про работу. Выходные, вечер, пляж, всегда телефон под рукой, всегда отвечу, решу вопрос. Ну вот, потому что две работы.
2: Работаю преподавателем в техникуме, работу часто встречаю в кафе, в магазине, в клубах, на заправках, ребятишкам по 15-16 лет. Обычно радостно подбегают, рассказывают, как у них дела, а нисколько не раздражает, наоборот. Недавно вот в кафе пила, в уличной кафешке, встретила одного такого, обрадовалась, так как из декрета все никак не выберусь.
1: Угу. Ребят, пишите...
2: Ну, это приятная профдеформация, мне кажется. Даже ты, когда в декретном отпуске, к тебе ученики подходят, ну, это же неплохо, это же не работа.
1: Тут... Ну, это не по рабочим вопросам.
2: Ну, вроде и по рабочим, но уже не по рабочим.
1: Ну, не по рабочим, не по потому рабочим, что если да. Вы какой-нибудь там Марья Ивановна...
2: Марья Ивановна, а как мне сдать вот этот предмет, не подскажете.
1: А как мне что-то решение не сходится с ответом.
2: Да. А так они просто пообщаться.
1: Ну, так просто пообщаться. Да, ребят, девчата, пишите через сайт наш.ру про отвлекают ли вас во время отдыха по рабочим вопросам. Нам интересно знать.
0: Наша реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
6: Фантастика.
7: Бизнесу быть. «Точка.банк».
8: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком». 18+.
9: Премьера «СТС».
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Наше радио представляет.
12: Внимание!
0: Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
13: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, продолжим, ребята. Отношения работы и свободного времени. Как это складывается у вас? Или вы отбрыкиваетесь от работы во внерабочее время?
2: Прислали нам фотографию, ноутбук на фоне моря и купающихся людей. Добрый день. К сожалению, в отпуске всегда с ноутбуком и на пляже, и в горах, пишет нам Анна, бухгалтер.
1: А что за море, что за песочек?
2: Ну, трудно сказать.
1: Красиво у вас там. Да. Для работы один телефон, для жизни другой. Угу. В отпуске на больничном просто отключаю. Нервы надо беречь, а не слушать. Когда я уже выйду с больничного, и как без меня не справляются?
2: Ну, не все так могут. Ну, хорошо, согласен с вами. Это, в принципе, правильная, конечно, позиция. Коллегу 3 года уговаривала в отпуск пойти без телефона. В этом году первый раз согласился на переадресацию. Понравилось, сейчас говорит, только так и буду отдыхать.
1: Привет, напарники. Работал менеджером по продажам. Отпуска, собственно, не было никогда. Сейчас работаю сварщиком. Сейчас я могу отдохнуть. Сварку, резку с собой домой не возьмешь.
2: Да, точно.
1: Вот, грамотно вы устроились.
2: Доброго вечера. Никогда не решаю вопросы в отпуске или на больничном. Закрыл ноутбук, все, не от меня. Исключение только, когда, ну, кроме меня, никто не может решить вопрос. Такое было один раз, пишет Аня из Москвы.
1: Добрый вечер, наши. Для меня это больная тема. Я работаю начальником службы дноугольных работ в одной государственной организации. Нас дноуглубителей очень немного. И поэтому, когда я в отпуске, мне звонят безостановочно и коллеги из офиса, и суда, выполняющие работы. Ничего я с этим не сделаю. Привык уже. Я понял, дноуглубительное. Это вот речки, каналы.
2: Каналы,
1: вот,
2: конечно.
1: Все, понял.
2: Да, это специальная техника, которая вынимает грунт.
1: Ну да, вас таких-то, наверное, по немного, пальцам можно
2: немного, пересчитать. Как и водолазных вот этих бригад речных, морских, их не очень много. Привет, хорошая тема. Я абсолютно против совмещения труда. Согласно с утверждением, что отдых – это смена деятельности. Не хочу грузиться рабочими темами на выходных. Но и в рабочее время полностью отключаюсь от внешнего мира и погружаюсь в рабочие процессы. Так было всегда. Несколько отдельных кривых, которые иногда пересекаются, но не часто. Дом, школа, музыкалка, семья, творчество, спорт, друзья, любимые, сестра, брат, сын, муж, бывший муж. Вот так. Такое перечисление.
1: Тут по этому поводу вспомнился анекдот. Некая компания, да, в которой был так называемый ненормированный день, ну, то есть люди работали от...
2: И до заката.
1: И после заката. И вдруг в первый день один из сотрудников встает, закрывает ноутбук в 6 вечера и уходит. На второй день он точно так же в 9 пришел, в 6 закрыл ноутбук, ушел. На третий день то же самое. Приходит в 9, открывает ноутбук, в 6 вечера закрывает, уходит. К нему подходит коллега, говорит: слушай, а ты не офигел ли? Мы тут пашем, а ты это в 6 вечера домой. Говорит: пацаны, простите, я в отпуске.
0: Наше радио.

0: разобраться. Не понимаю, почему они жалуются, что им не дают отдохнуть.
1: Ну, потому что они сами, они это специально делают.
0: Да.
1: Если я в отпуске или на больничном, то перестала переживать из-за рабочих вопросов. Было, когда с температурой дома пролежала, продолжала сидеть за компом или в подвале рассказывала коллеге, как надо документы грузить на портал. Но потом поняла, что эти подвиги никому не нужны. Теперь работаю только в офисе, пишет Настя.
0: Вот хорошо. В отпуске про работу табу. Разговоры по работе во время обеденного перерыва начал записывать как рабочий. Начальник эту практику прекратил, избегает меня во время обеда.
1: Отлично. А ловко вы это придумали.
0: Мне кажется, классно.
1: Спасибо, ребят, за ваше сообщение. Было любопытно с вами поговорить сегодня.
2: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным ГИСМИЧУ, завтра в Воронеже пасмурно, временами дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, слабая магнитная буря.
4: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: Воронеж. 29 сентября. Спектакль с Елизаветой Боярской. 137. Сны о страсти и смерти. История о любви, памяти и цене человеческого выбора. Для зрителей спектакля пройдет творческая встреча с актрисой. Билеты на сайте Воронежского концертного зала и странице artlines.live.
6: Возрастное ограничение 18+. Организатор ООО «Артлиния». ОГРН 126-36-00-00-35-23.
2: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
4: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
6: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
5: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
6: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
8: Политологи объяснили причину рекордной явки воронежцев на выборах в Госдуму. В Воронежской духовной семинарии обучают священников из африканских стран. Чем удивит воронежцев новый музей, посвященный Петру Первому и его сподвижникам? Воронежский таксист спас пенсионерку, которая везла мошенникам миллионы рублей. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
7: Аудитория 12+.
9: Хватит стесняться. Я эксперт.
10: Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
11: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел встречу с гендиректором хоккейного клуба «Буран» Игорем Провольневым. Стороны обсудили развитие хоккея в Воронежской области. Глава региона отметил успешный старт «Бурана» в сезоне и подчеркнул важность развития хоккея в регионах. Игорь Провольнев рассказал о тесном сотрудничестве клуба со спортивной школой Олимпийского резерва номер 24 имени Владислава Третьяка и активном привлечении местных воспитанников. Посещаемость домашних матчей «Бурана» заметно выросла. Гендиректор пригласил губернатора на ближайшие матчи. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Игоря Провольнева с юбилеем и вручил ему почетный знак «Благодарность от земли Воронежской». «Единая Россия» является лидером голосования по федеральному списку во всех регионах страны, и партия улучшила результаты 2021 года. Если тогда было получено 56% мандатов, то в 2026 году 65% или 147 из 225. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. Он поблагодарил избирателей за поддержку, которые пришли на выборы и отдали свои голоса, несмотря на происходившие провокации. Владимир Якушев отметил, что избирательная кампания впервые проходила в период специальной военной операции, когда в тылу люди подвергались налетам БПЛА и информационным атакам, которыми противник пытался расшатать единство страны. По его словам, это сыграло совершенно другую роль. Общество сплотилось вокруг президента, а беспрецедентная явка говорит о том, что граждане услышали призыв главы государства прийти на избирательные участки. Министр по развитию муниципальных образований Воронежской области Роман Ефименко провел личный прием граждан в общественной приемной губернатора в Кантемировском районе в режиме видеоконференц-связи. Были рассмотрены вопросы о благоустройстве территории под парковку для автомобилей в рабочем поселке Кантемировка, о расширении перечня работ по содержанию и обслуживанию мест массового отдыха населения, а также об установке входной стелы в Митрофановском сельском поселении. Министр поддержал инициативы граждан. По всем затронутым вопросам были даны разъяснения и определения. Соответствующие поручения. Министерство тарифного регулирования Воронежской области и Комитет тарифного и ценового регулирования Луганской Народной Республики подписали соглашение об информационном и консультационном взаимодействии. Эксперты уже давно решают вместе непростые профессиональные задачи. Министр тарифного регулирования региона Людмила Шилякина выразила надежду на дальнейшее не менее продуктивное сотрудничество. И в завершении выпуска: автомобили с ручным управлением продолжают получать от государства ветерана специальной военной операции из Воронежской области. Оформлением необходимых документов занимаются сотрудники Фонда защитники Отечества. Мера поддержки относительно новая. Сейчас ей воспользовались уже 17 человек. Отметим, Фонд защитники Отечества выдает не только машины, но и спортивные протезы, которые не входят в федеральный перечень. Это были новости региона.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята.
2: Еще раз здравствуйте, друзья.
1: Короли вечернего радиоэфира по-прежнему радуют вас. Ну, или не радуют. Если вы нам не рады, но, мало ли.
2: Мы надеемся, что радуют.
1: Да. По теме прошлого часа, которую мы так любопытно с вами завернули, одно сообщение, мы его не успели
2: зачитать. Прекрасное сообщение. Зачитай.
1: Ко мне на работу пришел работать неожиданно бывший муж, отец моих взрослых детей, с которым прожили 16 лет. Сидим на работе рядом, делаем одну работу. Я уже 5 лет замужем за другим человеком. Теперь меня мучает когнитивный диссонанс. Где я? Что я? И кто мой муж? А знаете, вот вы знаете, вот смотрите, вы сейчас берете просто эту идею, фиксируете, ну как бы не идею, а вот все, что вас окружает, фиксируете в виде каких-то вот заметок, набросков, и продайте эту идею киноделам. По этой можно снять офигенный сериал вот по вашей жизненной ситуации. Такой ситком очень хороший, да, может получиться. Да. Вот возьмите, просто зафиксируйте за собой, застолбите эту идею.
2: Ну, или развивайте ее.
1: Или напишите сценарий готовый, продайте и заработайте много денег. Вот, ребята, кстати, про заработать. В этом часе можно будет заработать титул умника дня.
2: Да, денег нет.
1: Денег не-не-не.
2: Титул можно.
1: Титул запросто. В скором времени пригласим вас играть. Ждите, когда мы пригласим вас.
0: Реклама на 107FM.
3: Привет, Воронеж! Это Слава Ширинкин, и мы с группой КВТ приглашаем тебя 26 сентября на наш большой сольный концерт и презентацию одноименного альбома. Вас ждет все яркое из нашей дискографии и, конечно же, все треки с пластинки. Место встречи – бар «Дизель». 26 сентября, категория 16+.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: Воронеж. Не пропусти. 26 сентября. МТС «Лайфхолл». Моральный кодекс. Первый снег. До свидания, мама. Я тебя люблю. И другие хиты легендарной группы. Стиль, энергия и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. Моральный кодекс. 18+.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы готовы пригласить вас принять участие в розыгрыше титула «Умника дня».
2: Да, нам нужна первая кодовая фраза.
1: Давай, помнишь, такое было такое понятие в нашей жизни – сверхурочная работа.
2: Да, конечно.
1: Вот она и будет первой кодовой фразой.
2: Сверхурочная
1: работа. Автор 27-го сообщения будет первым игроком. Заявки принимаются либо через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах. Ребята, ждем сверхурочную работу.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И мы, ребята, готовы начать игру. Первым сегодня будет бороться за титул Василий. Василий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Василий.
3: Здравствуйте.
1: Ну что, у вас сейчас, Василий, есть возможность выбора. Андрей Германович или Игорь Владимирович?
3: Ну, давайте, Игорь Владимирович.
1: Давайте, спасибо за доверие. У нас минута времени. И начинаем первый раунд. Поехали. Сколько белых полос на государственном флаге Португалии?
3: Пусть будет одна.
1: Ни одной. Является ли химический элемент кобальт металлом?
3: Является.
1: Правильно. В какой области искусств получил известность Николай Г?
3: Пусть будет литератор.
1: Живопись. Является ли скалолазание олимпийским видом спорта?
3: Не является.
1: Является. Кто жил раньше, Александр Невский или Владимир Мономах?
3: Владимир Мономах.
1: Верно. Какое животное называется вепрь?
3: Кабан.
1: Правильно. Назовите исполнителя роли Тони Сопрано в сериале «Клан Сопрано». Джеймс Гандольфини. В какое в море впадает река Янзы?
3: Пусть будет желтая.
1: Восточно-китайская. 8 вариантов, 8 вопросов было задано. 3 верных.
2: Да, у меня также.
1: 3 из 8. Ничего не напутали.
2: Нет.
1: Благодарим вас, Василий, за принятое участие. И в скором времени пригласим второго участника состязания. Зададим ему 10 вопросов и посмотрим, на что будет способен второй игрок.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, продолжим разыгрывать титул, Андрей Германович.
2: Да, да, да. Ну, на твою сверхурочную работу я тоже приведу один термин, которого, кстати говоря, не существует ни в одном экзоте, ни вообще, вообще нет его нигде. Придуманный народом термин, но очень популярный во многих организациях. Очень короткое слово, называется оно «дедлайн». Дедлайн.
1: Дедлайн.
2: 27-й.
1: Автор 27-го сообщения.
2: Автор 27-го дедлайна.
1: А ты знаешь, почему, кстати, слово «дедлайн» как появилось? Ну, у нас есть время, я сейчас
2: давай.
1: Просвещу. Война за, между севером и югом в США. Появились вот эти вот, как сказать, пленные, да, лагеря пленных. Угу. Очерчивали просто круг и как бы, ну, ограживать не было возможности. Просто очерчивали круг на земле. Пленных сажали внутрь круга и сажали. Ну,
2: и выходить нельзя.
1: Кто выйдет, тому, собственно, секирбашка. Угу. Вот они сидели внутри круга. Вот так вот появилось слово «дедлайн». То есть
2: линия смерти, да?
1: Совершенно верно. То есть от дословного. Итак, ребята, «Дедлайн», автор 27-го сообщения, будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наши.ру либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
12: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
13: Куда срочно перенести рабочие чаты?
14: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
15: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
16: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
17: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И мы продолжаем разыгрывать титул «Умника дня». Во втором раунде будет принимать участие Анастасия. Анастасия, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Анастасия.
3: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Итак, ваш соперник Василий сыграл с результатом 3 из 8. Есть возможность держать над ним победу и забрать себе титул. Готовы ли вы?
3: Да, готова.
2: Ну, поехали. Где в человеческом организме находится мозолистое тело?
3: В животе.
2: В голове. Как называется особый вид графика, показывающий распределение какой-либо величины по длине объекта?
3: Метр.
2: Нет, эпюра это называется. В какое море впадает река Эльба?
3: Каспийская.
2: Северная. Назовите исполнителя главной роли в сериале «Доктор Хаус». Хью Лори. Как называется животное? Какое животное называется мысью?
3: Пас.
2: Белка. Кто жил раньше, Чингисхан или Тамерлан? Правильно. Является ли бодибилдинг олимпийским видом спорта?
3: Нет.
2: Правильно. Но немножко нам времени не хватило. Я думаю, что мы бы могли бы и в ничью свести.
1: Эпюра подкачала.
2: Да, да.
1: Два и четыре... Сколько?
2: Да тоже из восьми.
1: Два из...
2: Из восьми.
1: Ну, из семи. Фиксируем. Анастасия, да. За вами. Благодарим за принятое участие. И в следующий раз вам обязательно повезет. Ну, а сегодня титул дня достается Василию.
2: Сейчас я выдам.
1: Да. Хотя вопросы были не самые простые. Что еще, ребят, имеем сказать? Имеем сказать о том, что если вы хотите поиграть, но такой возможности по какой-то причине нет, потому как в эфире всего два человека могут сражаться, титул можно забрать себе, так сказать, в личном зачете, сразившись с самим собой. Для этого нужно всего лишь иметь смартфон. Берете смартфон, открываете мессенджер, каким пользуетесь, Максом, тележкой, открываете социальную сеть ВКонтакте, если вам так удобнее, вбиваете в поиске «Умник дня». Ну, вот как титул. Находите, подписываетесь. И, пожалуйста, вы уже в игре. Там вопросов, вот вы если сейчас подпишетесь, там вопросов накопилось лет за 5. То есть вам отвечать, не переотвечать.
2: Начинайте с конца лучше.
1: Вот. Кроме того, в мессенджере Макс можно узнавать, чем день сегодня вошел в историю. Ну, так, знаете, вот с утра, что вы приходите на работу или пришли, и так где-нибудь ближе к обеду коллегам. А вы знаете, сегодня, между прочим, вот есть повод. Какой? А вот вы говорите, а в этот день, но... Знаете, вот в этот день родился Гай Юлий Цезарь Октавиан Август.
2: Угу.
1: Все спросят, а чем вошел в историю в этот самый Гай Юлий
2: Цезарь вошел?
1: Октавиан? Вообще, на самом деле, Гай Юлий Цезарь Октавиан Август – это первый император. Несмотря на то, что все считают, что Гай Юлий Цезарь был императором, он не был. Первым был Октавиан Август. Кроме того, Гай Юлий Цезарь, он настолько как бы преисполнился, да, что он взял и назвал целый месяц в честь себя любимого – Юлий. Июль. А Юлий в переводе с латыни, ну, кудрявый, курчавый, вот так вот. Вот, и значит, его преемник Октавиан Август смотрел на это все дело, на календарь, говорит, слушайте, я что-то не понимаю, я вроде тоже какой-то Гай, Юлий, Цезарь, только в честь меня никакого Августа месяца нет.
2: Да.
1: Давайте-ка в честь меня назовем какой-нибудь месяц.
2: Так потом вот они сидели кружком эти 12 месяцев.
1: Вот, ну и поскольку там чуть по-другому в римском календаре это был 8-й год уже нашей эры, там чуть по-другому месяца назывались. Вот, по-моему, не помню, как назывался этот месяц вот тогда у римлян, но повели с этого, типа, со следующего года этот месяц называем Августом.
2: Ребят, прекрасно.
1: И с тех пор...
2: Но он же император.
1: 2000 с лишним лет в нашем календаре есть декабрь, что значит 10-й,
2: да.
1: Октябрь, что значит,
2: да,
1: 8-й,
2: да.
1: И август, просто потому, что был Октавиан Август.
2: Не, ну и июль.
1: И июль.
2: Куда же мы без июля?
1: И, да. В общем, ребят, так что, если сегодня хотите, вот, можете за Гая Юлия Октавиана Августа чашку супа поднять.
2: Сегодня еще одно, кстати говоря, очень важное событие, но о нем поговорим в следующем часе.
0: Наша реклама.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
5: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру.
11: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Сообщение прислали, мол, Игорь Владимирович сломал мозг. Я думал, что Гай Юлий Цезарь, Октавиан Август — это три разных человека. Не, ребят, там в Риме просто было ограниченное количество.

0: в Цезарев, Октавианов, Августов и прочих гнеев Помпеев, ну, как известного чего за баней.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: По данным ГИСМИЧУ, завтра в Воронеже пасмурно, временами дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, слабая магнитная буря.
3: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
4: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: «Металлика» – мощнейшее, уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика». Трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
5: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
6: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
7: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099. Ограничение 0+.
8: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: «Кривая линия». НСН решает проблемы слушателей. Еженедельно в эфире четырех радиостанций.
1: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» встречает новую неделю хорошими новостями из Подмосковья. После нашего обращения губернатора Московской и Тверской областей чиновники пообещали отремонтировать за месяц мост на границе двух регионов, от которого ранее открещивались оба. Тем временем к нам пришел запрос о помощи из Калужской области. Жители поселка Иван Купала уже 6 лет просят школьный автобус, но местные власти их не слышат. В начале сентября мы рассказывали о проблеме жителей деревни Высокого Конаковского района Тверской области. Единственный мост, который связывает ее с цивилизацией, пришел в негодность. На нем недавно провалился ребенок, а пенсионеры вовсе боялись там упасть и не встать. Мост находится на границе Тверской и Московской областей. При этом чиновники из обоих регионов говорили, что он им не принадлежит, и не внимали просьбам о ремонте. После обращения к Кривой линии в правительстве Московской области подтвердили, что мост не числится в реестрах Конаковского и Дмитровского округов. Однако пообещали с еще социальной значимости отремонтировать его до 15 октября. Местные жители несколько лет не могли добиться ремонта моста и очень рады такому повороту.
2: Замечательно будет, просто здорово. Спасибо большое.
3: Как деревень вам выражаю нашу благодарность.
2: Хотя бы начали что-то делать, а то просто идите, до свидания.
1: Теперь Кривая линия проследит, не разойдутся ли обещания чиновников с делом. На днях к нам обратились жители поселка Иван Купала в Боровском районе Калужской области. В пешей доступности от него школ нет. Ближайшая находится в Ворсино в 6 километрах. При этом туда не идет общественный транспорт, а на дороге нет ни тротуаров, ни остановок. Детям добраться пешком просто нереально. Люди уже несколько лет безрезультатно просят выделить школьный автобус из поселка.
4: История длится, наверное, лет 6. У нас коттеджный поселок, домов 400 с чем-то. Детей, соответственно, прилично. А школа находится в 6 километрах. И, никакой даже безопасной дороги до школы нет. До нее не дойти пешком. Школьного автобуса, соответственно, тоже нет. Директор школы говорит, что уже там написали куда-то, обращались, но ничего не решается. Приезжали ГАИ, они разработали маршрут. Там нужно 8 остановок, свет проводить, освещение. Видимо, наверное, финансов, что ли, нет. Никак этот вопрос не решается. Сейчас кое-как родители, мы договариваемся, кто когда может, забирает пачками их. Кто утром не отвозит, кто вечером забирает. Нет у нас этих автобусов. Рядом соседние ТСНТ всякие деревья.
1: Мы обратились к губернатору Калужской области Владиславу Шапше и министру просвещения России Сергею Кравцову с просьбой помочь школьникам из поселка Иван Купала. Для того, чтобы отправить жалобу в Кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте в эфире сразу трех радиостанций. Кривую линию НСН слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
0: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm.
5: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
7: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте и добро пожаловать в очередной музыкальный информационный час на нашем радио. Это программа «Тема дня». Мы в прямом эфире говорим и показываем. Говорим на 107 FM, показываем на нашей страничке ВКонтакте. Наше радио в Воронеж. Там началась прямая трансляция всего происходящего в студии. В студии сегодня будем помогать бизнесу воронежскому. Все это благодаря тому, что сегодня с нами уполномоченный по защите прав предпринимателей в Воронежской области Владимир Семынин. Владимир Викторович, добрый вечер.
8: Здравствуйте, добрый вечер. Рад вас приветствовать.
7: Это взаимно. И мы даже, наверное, с вами сегодня поступим следующим образом. Мы продолжим наш разговор, который...
8: Не возражаю.
7: ...начался еще в апреле, если не изменяет память этого года. Весной мы говорили с вами о том, что помощь бизнесу в нашей стране расширяется в общем и целом. Ну, а более какие-то частные вопросы, назовем их так, их решает уполномоченный и его, собственно, аппарат. Мы с вами говорили о том, что у уполномоченного появились помощники, помощники, которые работают в районах нашей области, потому что мы как-то обычно концентрируемся на городе. Область-то у нас большая. А вот какие мероприятия аппарата уполномоченного уже успел провести на выезде? Наверное, в общем и целом интересно узнать, как и чем живет бизнес-сообщество региона именно за пределами областного центра, ну и какие у них там проблемы и как они решаются.
9: Да, вы знаете, как уже на отчете у губернатора и перед правительством Воронежской области мы определили 26-й год как расширение нашего диапазона и присутствия в наиболее крупных муниципальных образованиях нашей области, и мы, естественно, пошли по этому пути. Прежде всего, безусловно, как вы правильно отметили, мы начали расширять практику назначения общественных помощников представителю уполномоченного в обозначенных населенных пунктах. И, скажем так, результатом этих наших намерений у нас за этот истекший период прошли два выездных, достаточно интересных совещания. Мы их назвали «Открытая консультативная сессия». С помощью наших общественных представителей во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы собрали пул предпринимателей, это примерно около там, 40-50 человек. Мы подготовили заранее с ними, скажем так, перечень вопросов, чувствительных проблем, значимых для этих регионов. И мы, аппарат уполномоченного, взяли с собой наших экспертов. Для понимания, это примерно нас было 15 человек, включая аппарат уполномоченного, юристы, адвокаты, профильные бухгалтера, специалисты в системе аудит, консалтинг. И провели так называемую сессию. Сразу хочу сказать, мне очень понравился этот формат. Надеюсь, что предпринимателям тоже, потому что это действительно была открытая дискуссионная площадка. Вопрос-ответ. Не было формата таких, как модератор, спикер. Uh-huh. То есть вопрос-ответ. И что мне еще позитивно было отметить, то, что на один задаваемый вопрос из зала, то бишь от предпринимательского сообщества, на один и тот же вопрос могли ответить до 3-4 специалистов. Угу. Каждый, скажем так, делился своим опытом, и вопросы предпринимателям были настолько развернутые, что даже стороннему наблюдателю было полезно, ну и позитивно было их слышать. Угу. Такие мероприятия мы провели в Борисоглебске и в Россоши. Более того, отмечу, что после посещения города Россоши, буквально недели через 2-3, к нам обратились уже с просьбой предпринимателей из указанного региона по 4 болевым точкам. Они приехали уже к нам в наш аппарат. Угу. Мы создали им действительно соответствующие условия для этой диалоговой площадки. Привлекли уже более профильных наших специалистов-экспертов, и уже на площадке уполномоченного мы уже провели еще дополнительную, скажем так, мини-сессию для, скажем так, получения исчерпывающих ответов на их насущные вопросы и проблемы.
7: Да, ну вот вопросы и проблемы постараемся обозначить сразу же после небольшого рекламного блока, ну, чтобы было понимание, о каких проблемах идет речь и насколько они совпадают с проблемами, допустим, бизнеса именно в столице Черноземья. Сегодня с нами уполномоченный по защите прав предпринимателей в Воронежской области Владимир Семынин. Оставайтесь с нами, прервемся очень ненадолго.
10: Наше радио сделано в России.
11: Реклама на 107FM.
12: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В.
13: Питомник Рура. Сад начинается здесь.
14: «Металлика» – мощнейшее, уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
15: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайф Холл, Сити Парк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
16: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
17: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
18: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
19: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
7: И Владимиром Семыниным, уполномоченным по защите прав предпринимателей в Воронежской области. С Владимиром Викторовичем сегодня говорим о... Ну, начали, по крайней мере, заход, так скажем, с... области, с районов нашего региона, большого, с потенциалом, ну и, соответственно, с бизнес-сообществом большим, у которого тоже возникают периодические проблемы. И, соответственно, мы часто концентрируемся исключительно на столице Черноземья, ну вот здесь решили пойти, так скажем, в народ туда подальше. И закончили мы на том, что... бизнес-сообщество достаточно большое, со своими проблемами. Какими проблемами? Давайте вот проведем, что ли, ну, такую линию между столицей Черноземья и всем регионом, областями. Похожи ли проблемы у предпринимателей?
9: На сегодняшний момент, помимо вот ранее обозначенных, они, безусловно, существуют у нас. Это в налоговой сфере. Ну, практически каждую неделю мы получаем темы или иные, не сказать, что проблемные, а дискуссионные даже вопросы, которые требуют разъяснения для предпринимателей, земельно-имущественные, там, элементы волокиты правоохранительных органов в тех или иных спорах. На сегодняшний момент для нас вот новым элементом является, наверное, три составляющих. Первое – это в системе грузоперевозок. Новый элемент с 1 сентября 2026 года – это введение электронных товарных накладных. Сразу хочу сказать, и по результатам обращений, жалоб, заявлений, в личных общениях с предпринимателями, очень многие не понимают, как с этим вообще быть. То есть, вроде законодатель обозначил правила игры, но по факту все эти моменты, они до конца не действуют. То есть элемент грузоотправления, грузоперевозчика, получателя конкретного.
7: То есть не настроена система?
9: Она, с одной стороны, настроена, но в реалиях нашего времени до конца еще несовершенна. То есть где-то перебои с интернетом, где-то настройка системы не в том формате. Пресловутая электронная подпись, она иногда некорректно работает. И получается на сегодняшний момент, даже вот исходя из жалоб обращений предпринимателей, там порядка 60-70% вот у обратившихся предпринимателей незаконченная как бы операционная система получилась. То есть в системе элемента, знаем, пресловутого черновика. То есть заявка подана на получение подписи, отгрузки там, продукта, там, получение продукта, а обратной связи нет. И предприниматели это беспокоит по той простой причине, они пока не понимают, как к этому отнесется Федеральная налоговая служба, как этим быть. Вынуждены они дублировать эти операции пресловутыми бумажными, скажем так, дубликатами. В этой связи одна из составных частей, одна из главных задач аппарата уполномоченного – проведение просветительских бесед. Поэтому в ближайшее время мы будем собирать цикл передач с задействованием профильных министерств и ведомств, бизнес-объединений, и доходчиво, скрупулезно рассматривать эти моменты и указывать причины, по которым тот или иной сбой на сегодняшний момент идет. Я уверен, что принятыми усилиями это мы все приведем в соответствие. Я даже уверен в том, что со временем мы все это, естественно, у нас будет, как должно и быть, как и законодателем, в общем-то, и предусмотрено. Но пока вот эти моменты имеют место быть.
7: Ну, соответственно, здесь сейчас какие-то, не знаю, наказания, назовем это так, взыскания с предпринимателей идут вот за то, что подвисло это.
9: Вот о чем речь, что пока-то ничего это пока не идет, уже в том числе с нашей помощью предприниматель уже примерно понимает,
7: что... Соломку надо подстелить.
9: Совершенно верно, что лучше это все предусмотрительно, предварительно уже отражать в своих жалобах и обращениях. И, кстати, на самом деле они в этом правы. И мы должны реагировать, ну, сообща и совместно для локализации этих моментов.
7: Чтобы обозначить для нашей аудитории, прежде чем мы сейчас еще к следующим вопросам обратимся, кто эти предприниматели, о которых сейчас идет речь? Это какие-то крупные мастодонты или все-таки это, ну, условно, вот как наша аудитория, люди, которые стремятся открыть свое дело, заработать честным трудом?
9: Прежде всего, данная тема у грузоперевозчиков – это и сельхозпроизводители, перевозчики задействованных в сельском хозяйстве, перевозчики, которые с оптовыми базами и рынками работают. Поэтому это достаточно, скажем так, тот средний примерный разрез предпринимательского общества, который завязан в системе грузоперевозок. Опять же скажу, грузоперевозки в своем сегменте, они обслуживают и малое предпринимательство, среднее, и в том числе и на крупный бизнес они задействуются. Тем более сейчас вот пора урожая, и очень много грузоперевозчиков задействовано, естественно, в следующем этапе наших зерновых культур и иных,
7: ну, то есть работяги, которые характерны.
9: Работяги. Совершенно верно.
7: Совершенно. Да? Совершенно верно. Именно так. Хорошо, ну, мы с вами так перешли к осенним, так скажем, неожиданностям, да, которые, казалось бы, отражены были, и как обычно это бывает, у нас закон не появляется в один день, а его анонсируют, о нем говорят, частенько обсуждают, но вот, тем не менее, возникают у многих вопросы. Если с электронными накладными более-менее понятно, и то, что будут даны объяснения по этому поводу. Тут, наверное, стоит следить за сайтом уполномоченного,
9: обязательно, за ресурсами. Да, пользуясь случаем, внимательно заходите на наш сайт, следите за нашими анонсами. Mm-hmm. Поэтому в ближайшее время, вот сентябрь-октябрь, у нас будет цикл этих встреч именно с бизнесом и с привлечением профильных экспертов, в том числе и органов исполнительной власти, и контрольно-надзорных органов, безусловно. Чем шире аудитория предпринимателей, тем и нам понятнее, и самое главное бизнесу это будет эффект и качество.
7: Что еще из удивлений, так скажем, было с приходом осени?
9: Вот так получается, мы сказали про электронные накладные, которые у нас вступление в законную силу с 1 сентября. То же самое с 1 сентября у нас вступление в силу элемента автоштрафов, так называемых. Это по линии Роспотребнадзора в рамках маркировки товаров, которые подлежат именно маркировке в системе «Честный знак», в частности, для продавца торговых, скажем, задействованных в торговой отрасли, продажа просроченного товара сразу влечет за собой автоштраф. То же самое и продажа там определенного количества табачных изделий, никотиносодержащих. И, к сожалению, здесь тоже вынужден отметить, что для бизнеса также правила игры, которые прописаны в законном эквиваленте, они не до конца понятны. Поэтому вот буквально, наверное, 2 дня назад мы с руководством Роспотребнадзора определились. Наверное, на базе уполномоченного мы проведем круглый стол с задействованием абсолютно всех ведущих бизнес-объединений. Привлечем через ВКС и наши районы области и проведем расширенную такую вот учебу, разъяснительную беседу в рамках «Как избежать автоштрафы с 1 сентября 2026 года». Надеюсь, чем больше тоже будет аудитории, тем мы эти вещи будем минимизировать уже поэтапно, пошагово. И будем как бы объяснять правила игры.
7: Ну, чтобы было вот немного понятнее. Допустим, вы упомянули продажи просроченной продукции. Да. То есть, здесь становится вопрос, а кто виноват? Торговая точка, которая допустила, предприниматель, который не забрал, да?
9: В данном случае продавец.
7: Ведь суть... автоштраф приходит?
9: Конечно, владельцу бизнеса. Конечно. То есть, продавец, у которого срабатывает условно сигнальная метка о том, что этот товар нельзя продавать, она по какой-то причине или он все-таки пробивает этот товар, он уходит, условно говоря, покупателю. Но в чем маркировка товаров и честного знака? Это, естественно, ложится в общую систему и выливается в автоштраф. Все просто.
7: То есть, системе все равно, кто продал,
9: самое главное, кто произвел. Это реалии современной жизни. Да. Вот, потом уже человеческий фактор включается, но это чуть позже.
7: И здесь нужно доточить ее как раз.
9: Да, совершенно верно.
7: Довести до филигранного исполнения.
9: Да, сбор.
7: Это очень интересно в плане того, что, в принципе, полезно даже услышать тем людям, которые, возможно, собираются сейчас прийти в бизнес, думают, с чего бы начать. А здесь, получается, фактически нужно сначала изучить все вопросы от и до.
9: И новшества, которые у нас имеют место быть, появляться. И за ними нужно внимательно следить.
7: Что, казалось бы, очевидно, да, ну, как бы для законодателей, для людей, которые, так скажем, плавают как рыба в воде в этом во всем, но не очевидно для, допустим, производителей. Есть какие-то штрафы, налоги, которые, возможно, не учли люди?
9: У нас, скажем так, третий такой элемент, который вот на сегодняшний день у нас, скажем так, находится в приоритете, хотя все практически направления для вас важны, для нас, но тем не менее, это так называемые штрафы за неуплату экологического сбора. Также для нас новый элемент для нашего аппарата. Мы столкнулись не так давно с этим. Но, более того, мы видим эту проблему не только в Воронежском регионе. Она характерна для практически подавляющего количества субъектов Федерации. Мои коллеги из других субъектов, в том числе и Центрально-Черноземного региона, уже эти темы также освещают. Мы вот с Липецким и с Тамбовским коллегой уже сообща обратились в наш Росприроднадзор, который курирует не только Воронежскую область, лично к Алексею Федоровичу Корякину. Надо отдать должное, мы ему благодарны. В ближайшее время мы также уже на его базе, на его площадке Росприроднадзора собираем такую рабочую встречу, где вот как раз эти проблемы по экосбору будем, ну, условно говоря, достаточно детально рассматривать. Также мы на эту встречу приглашаем как можно больше предпринимательского сообщества, потому что и эта тема, к сожалению, для бизнеса тоже очень много непонятных вещей. В частности, кто отвечает непосредственно по экологическому сбору? Производитель, импортер, конечный потребитель, когда этот налог нужно платить, до какого числа, потому что штрафы порой несоизмеримы с объемом бизнеса, с категорией бизнеса, достаточно жесткие, поэтому очень много вопросов. Сам вопрос отдельной утилизации продукта, каким образом он может осуществляться, кем конкретно. Очень много распределения функций, поэтому...
7: Да и вообще, какой бизнес попадает,
9: какой бизнес, конечно.
7: Потому что не все же,
9: конечно, безусловно. Поэтому эти вещи также требуют трепетного вмешательства и достаточно дифференцированного и точечного подхода, ну, собственно, который мы осуществляем свою деятельность.
7: То есть, получается, это тоже из разряда, так скажем, превентивных мер, чтобы не последовало штрафов, пока этого ничего нет, пока предпринимателю дают возможность адаптироваться к новым условиям.
9: Да, у нас соответствующая переписка есть, мы направили запрос в Росприроднадзор для того, чтобы понять полную картину для Воронежского региона, но я знаю по подобию Липецкой и Тамбовской областям, ну, скажем так, фигурируют достаточно интересные цифры и не единичные случаи, в которые предприниматель подпадает под эту проблему. Mm-hmm. Но еще раз повторюсь, это одна из наших главных задач, исходя из нашей компетенции, проводить вот эти вот предупредительно-профилактические мероприятия, особенно просветительские для бизнеса, для того, чтобы они избегали данных проблем.
7: Чтобы не было проблем, да. Понятное дело, что, ну, как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности, но все-таки, вот на ваш взгляд, все-таки сам предприниматель должен постоянно отвлекаться от дел и мониторить вот это вот все пространство, а вдруг что-то новенькое? Или все-таки здесь в том числе, ну, что ли, оповещать должны идти органы, которые придумывают эти, либо законы, либо налоги очередные.
9: Да, я бы так, наверное, ответил, что эта ответственность, она ложится, видимо, на всех. Угу. Понемножку.
7: И насколько это работает?
9: Да, работает пока не очень эффективно, но, во всяком случае, мы это видим, а это уже главное, что мы видим эту проблему. Я думаю, здесь равнораспределенные. И те, кто задает эту моду, он должен ее, в общем-то, как-то рекламировать.
7: Ну, да.
9: Контрольно-надзорные органы, безусловно, когда требуют от предпринимателей что-то, должны еще и как-то намекнуть об этом.
7: Не просто рубить с плеча.
9: Да, но и предприниматель, как бы ему не было сейчас тяжело в наше вот, ну, непростое время, все-таки он должен находить усилия, а именно желание для того, чтобы себя все-таки каждый раз совершенствовать. И внимательно смотреть, не лениться за изменениями ведомственно-нормативных актов, других законодательных изменений, которые, ну, они происходят.
7: Ну да, просто обычно слышишь от предпринимателей, что мы, вот нам опять ничего не рассказали, нам не сказали, мы не были готовы. И ведь действительно, с одной стороны, понятно, потому что это же убирает много суеты и траты времени, потому что если бы предприниматель был предупрежден и ничего не предпринял,
9: конечно,
7: это один вопрос.
9: Конечно.
7: А когда он не знал или сделал что-то вполовину, это начинаются разбирательства, время, деньги и все остальное.
9: Вот видите, здесь как раз вот мы возвращаемся к функционалу уполномоченного по защите прав предпринимателя. Как раз мы находимся на разрезе вот между теми, кто законы условно, ну, не хочу сказать, придумывает, а условно говоря, вносит в массу предпринимательскую, и между предпринимателями, которые должны их исполнять. Вот это вот связующее звено, вот мы как раз на этом стыке и находимся.
7: Да, главное не попадать между молотом и наковальней.
9: Это совершенно верно.
7: Да, да. Как-то все-таки
9: конечно
7: сохранять себя для будущих, ну, как минимум, разъяснительных мероприятий, о которых мы тоже сегодня говорили. Ну что ж, спасибо большое. Мы сегодня окунулись немного в проблемы предпринимательского сообщества и возможности по их решению. Все это благодаря уполномоченному по защите прав предпринимателей в Воронежской области Владимиру Семынину. С Владимиром Викторовичем сегодня, собственно, вот о чем и говорили в рамках нашего эфира. Спасибо большое, что
9: спасибо.
7: Нашли время и пришли к нам в студию. И спасибо огромное, скажем, нашей аудитории, всем нашим радиослушателям и зрителям за то, что были с нами. Мы, как всегда, говорим и показываем, что мы сказали, слово не воробей уже вылетело, а вот посмотреть все и почерпнуть для себя что-то новенькое, возможно, то, что вы упустили, потому что не сразу к нам присоединились, можно на нашем страничке ВКонтакте, наше радио Воронеж, там прямая трансляция сохранится. Ну и до встречи в эфире уже завтра в 18:04. Счастливо. Пока.
20: Наше радио. Так звучит наше.
21: Наша реклама.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг к Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
21: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
22: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
23: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
24: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
25: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
26: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
27: В этом весь ты.
26: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
28: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
29: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
30: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
31: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
32: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
33: Наши новости.
7: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел встречу с гендиректором хоккейного клуба «Буран» Игорем Провольневым. Стороны обсудили развитие хоккея в Воронежской области. Глава региона отметил успешный старт «Бурана» в сезоне и подчеркнул важность развития хоккея в регионах. Игорь Провольнев рассказал о тесном сотрудничестве клуба со спортивной школой Олимпийского резерва номер 24 имени Владислава Третьяка и активном привлечении местных воспитанников. Посещаемость домашних матчей «Бурана» заметно выросла. Гендиректор пригласил губернатора на ближайшие матчи. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Игоря Провольнева с юбилеем и вручил ему почетный знак «Благодарность от земли Воронежской». «Единая Россия» является лидером голосования по федеральному списку во всех регионах страны, и партия улучшила результаты 2021 года. Если тогда было получено 56% мандатов, то в 2026 году 65% или 147 из 225. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. Он поблагодарил избирателей за поддержку, которые пришли на выборы и отдали свои голоса, несмотря на происходившие провокации.
0: Федерации Владимир Якушев отметил, что избирательная кампания впервые проходила в период специальной военной операции, когда в тылу люди подвергались налетам БПЛА и информационным атакам, которыми противник пытался расшатать единство страны. По его словам, это сыграло совершенно другую роль. Общество сплотилось вокруг президента, а беспрецедентная явка говорит о том, что граждане услышали призыв главы государства прийти на избирательные участки. Министр по развитию муниципальных образований Воронежской области Роман Ефименко провел личный прием граждан в общественной приемной губернатора в Кантемировском районе в режиме видеоконференц-связи. Были рассмотрены вопросы о благоустройстве территории под парковку для автомобилей в рабочем поселке Кантемировка, о расширении перечня работ по содержанию и обслуживанию мест массового отдыха населения, а также об установке входной стелы в Митрофановском сельском поселении. Министр поддержал инициативы граждан. По всем затронутым вопросам были даны разъяснения и определенные соответствующие поручения. Министерство тарифного регулирования Воронежской области и Комитет тарифного и ценового регулирования Луганской Народной Республики подписали соглашение об информационном и консультационном взаимодействии. Эксперты уже давно решают вместе непростые профессиональные задачи. Министр тарифного регулирования региона Людмила Шилякина выразила надежду на дальнейшее не менее продуктивное сотрудничество. И в завершении выпуска: автомобили с ручным управлением продолжают получать от государства ветераны специальной военной операции из Воронежской области. Оформлением необходимых документов занимаются сотрудники Фонда защитники Отечества. Мера поддержки относительно новая. Сейчас ей воспользовались уже 17 человек. Отметим, Фонд защитники Отечества выдает не только машины, но и спортивные протезы, которые не входят в федеральный перечень. Это были новости региона.
32: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным ГИСМИЧУ, завтра в Воронеже пасмурно, временами дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, слабая магнитная буря.
2: Привет, Воронеж! Это Слава Ширинкин, и мы с группой КВТ приглашаем тебя 26 сентября на наш большой сольный концерт и презентацию одноименного альбома. Вас ждет все яркое из нашей дискографии и, конечно же, все треки с пластинки. Место встречи – бар «Дизель». 26 сентября, категория 16+.
3: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
7: Воронеж. Не пропусти. 26 сентября. МТС «Лайфхолл». «Моральный кодекс». «Первый снег», «До свидания, мама», «Я тебя люблю» и другие хиты легендарной группы. «Стиль, энергия» и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. «Моральный кодекс». 18+.
8: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.

0: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
1: Политологи объяснили причину рекордной явки воронежцев на выборах в Госдуму. В Воронежской духовной семинарии обучают священников из африканских стран. Чем удивит воронежцев новый музей, посвященный Петру Первому и его сподвижникам? Воронежский таксист спас пенсионерку, которая везла мошенникам миллионы рублей. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
0: Аудитория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
3: «Наше радио».

0: радио. Проверено временем. В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Соединенные Штаты пригласили Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки», который пройдет в декабре в Майами, заявил госсекретарь Марко Рубио. Он провел встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам Рубио, Вашингтон по-прежнему открыт контактам с российским президентом. Госсекретарь отметил, что участие Путина в декабрьском саммите «Большой двадцатки» даст ему возможность пообщаться не только с Дональдом Трампом, но и с другими мировыми лидерами. По словам Рубио, президенты России и США хорошо понимают друг друга, они бесчисленное количество раз общались по телефону и много раз встречались лично. Однако важно, чтобы встречи были не просто приятными, но и приносили конкретный результат, подчеркнул Рубио. Уже 36 российских банков подключились к платформе цифрового рубля, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе совещания Владимира Путина с членами правительства. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. С 1 сентября можно открывать цифровые кошельки через мобильные приложения крупнейших банков. На главной странице есть кнопка с соответствующим логотипом. Как сообщила глава ЦБ, россияне за 3 недели открыли уже 200 тысяч кошельков для цифровых рублей. Владимир Путин призвал министра финансов Антона Силуанова и Набиуллину подробнее объяснить россиянам разницу между наличным расчетом и цифровым рублем. Губернатор Омской области Виталий Хаценко поручил принять меры для обеспечения безопасности местных жителей в связи с выходом медведя в село Устишим на севере региона. Жительница этого села написала в соцсетях, что медведь забрался в ее огород и убил собаку. В Сибири этим летом и осенью сложилась неблагоприятная обстановка с повышенной активностью медведей. В результате нападений есть погибшие и пострадавшие. Животные заходят в населенные пункты в поисках пропитания, нападают и на домашний скот. В Омской области случаев нападения медведей на людей в этом году пока не фиксировалось. Стоимость однократной въездной визы в Египет с 1 января будущего года вырастет с 30 до 33 долларов, а цифровая виза подорожает до 39. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России со ссылкой на циркуляр Египетской палаты туристических компаний турагентств. К базовой стоимости визы добавится еще 6 долларов за обслуживание, оформление и банковские комиссии. Сейчас этот сбор взимается только при получении цифровой визы с QR-кодом в аэропорту Каира. Кинопрокатная компания «Вольга» выпустит в российский прокат новый фильм итальянского режиссера Луки Гуаданиньо «Искусственный интеллект». Главные роли в нем исполнили Эндрю Гарфилд, Юра Борисов и Моника Барбара. Об этом объявлено на презентации компании в рамках Санкт-Петербургского международного контент-форума. В центре сюжета картина события в компании OpenAI в ноябре 2023 года, когда совет директоров неожиданно отправил в отставку гендиректора Сэма Альтмана, а спустя несколько дней восстановил его в должности. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Здравствуйте, друзья. Добрый вечер.
1: Среда, последний час 10-бального шоу, а значит, разговор будет про автомобиль.
2: Да, но такой классический вот израю по-нашему не будет. У нас будет сегодня гость, но и мы будем говорить, на самом деле, об альтернативных вариантах силовых установок, насколько эти автомобили будут прогрессивными. Ну, в общем, ребят, интересно, поговорим. Спикер у нас очень хороший, а из автомобильных новостей вы, наверное, все уже слышали очередное повышение утильсбора.
1: Так.
2: От 10 до 20%, видимо, пока еще не определили, что на что. Но заградительный барьер уже сегодня стоит такой, что...
1: Ну, Андрей Германович, мы же понимаем, почему так делается.
2: Да, да.
1: Ну, китайских производителям говорят, что если вы хотите оставаться конкурентоспособными на этом рынке...
2: Нет, если вы хотите оставаться на этом рынке, то про конкуренцию, знаешь, давай не будем.
1: Выкручивают руки. Да.
0: Реклама на 107 FM.
3: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
4: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8 473 224 16 48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Хватит стесняться. Я эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
6: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио.
1: Когда идет дождь, когда в глазах свет, проходящих мимо машин и никого нет, на дорожных столбах венки, как маяки прожитых лет.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А если ваша жизнь – это постоянное движение, значит, вам нужен автомобиль, который дает больше свободы. Новый Geely EX5 – гибрид с запасом хода до 1000 километров и по цене от 3 миллионов 229 990 рублей. Geely EX5 – гибрид – ваш запас уверенности, спонсор рубрики ООО Geely Motors. И, как мы обещали, у нас сегодня в нашей студии гость, человек, у которого прекрасная компетенция связана с автомобилями, Алексей Марков, заместитель генерального директора Geely в России. Алексей, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, уважаемые коллеги. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Спасибо, что пригласили. Очень приятно и комфортно находиться у вас в студии.
1: Ну и отлично. Давайте, может быть, сразу перейдем к вопросам, которые наверняка многим интересны. Тем более, что сейчас у нас, ну, очевидно, есть большие проблемы с топливом. И с 92-м, и с 95-м. Где-то, в общем-то, выдают понемножку, где-то вообще на заправках нету, а где-то как-то вроде и ничего. Но, тем не менее, вот смотрите, если мы видим, что перебои с поставками бензина заставляют автолюбителей по-новому смотреть на электромобили и гибриды, то как вы, в принципе, оцените эту ситуацию? Потому что, ну, вы видите тренды на рынке, да, тренды покупателей. Смещается ли он в сторону гибридов и электричек?
3: Вы знаете, я могу однозначно уже сказать и подчеркнуть, что он точно абсолютно смещается в сторону новой энергии. Вот вы сказали гибриды и электрички. Мы это у себя называем новая энергия. И я немножко выругаюсь, даже скажу, иногда называем NEV, New Energy Vehicles, переводится как новая энергия. Да. Вот мы это все так объединяем. Почему все это растет? Потому что есть электричка, то есть у тебя гибрид, на самом деле объединяет два автомобиля. То есть один автомобиль, а на самом деле в нем два. И электричка, и автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. То есть, и вообще, я бы так сказал, что назову это, например, эффектом гречки. Вот все почувствовали... Понятно. Да, я это так называю, эффект гречки. Все почувствовали перебои с топливом, и мы в компании резко почувствовали спрос на именно гибриды. Я так скажу, что в июле, если сравнить неделя к неделе, у нас в 4 раза, представляете, в 4 раза увеличились продажи.
1: Запас-то был,
3: может? Запас как раз-таки был. Мы поймали вот эту волну, и, во-первых, хотелось бы поблагодарить всех тех людей, кто в нас поверил в этот момент, пошел к нам в дилерские центры и стал счастливым обладателем Geely, именно Geely гибрида. В общем, ну, про эффект гречки почему? Угу. Когда случаются какие-то неопределенности, какие-то волнения, сложности, часто мы говорим о том, что вот выстроились очереди за гречкой, да? И вы знаете, у нас мы увидели, что у нас выстроились очереди за автомобилями, за электричками и за гибридами. Я это для себя назвал эффектом гречки, потому что, казалось бы, автомобиль – дорогущая вещь, да? Такая дорогая вещь.
1: Да дорогущая, я бы сказал.
3: Да, в текущем времени может быть даже дорогущая. А она не должна быть эмоциональной покупкой, потому что дорогая, должно быть взвешенное решение, а посоветоваться с женой, да?
1: И да так как далее. Же без этого?
3: Кто у нас машины выбирает обычно?
1: Цвет так точно.
3: Да я хочу вам сказать, что по статистике машину выбирает не мужчина, а обычно все-таки его женщина.
1: Ой, какие даже же
3: если,
1: мы
3: даже если автомобиль покупает мужчина себе. Вот. Так вот, эмоционально почему оказалась покупка? Потому что чуть-чуть топлива не стало, сразу же люди пошли приобретать автомобили на какой-то альтернативной энергии, чтобы подстраховаться и так далее. Вот поэтому эффект гречки я это и называю.
1: Алексей, вот как по-вашему, почему пошли покупать именно гибриды, а не электрички? Казалось бы, ну нет топлива, надо брать электричку, заряжаться от розетки.
3: Потому что у тебя есть, вот скажем так, если электричка, то у тебя электротяга, и ты все-таки чуть-чуть привязан к инфраструктуре. Угу. Не всегда и не везде, особенно вот если брать нашу большую страну, не всегда вот эта развитая электрозарядочная станция, инфраструктура электрическая.
1: Ну, понятно, поэтому... на больших маршрутах заряжаться сложно.
3: Да, да. Поэтому, когда у тебя гибрид, когда ты можешь использовать, условно, в городе электротягу, да, а на трассе ты можешь использовать ДВС, то у тебя такая вот подстраховка в виде ДВС. Все, по сути, там вот мы уже говорили о том, что там наши автомобили на полной зарядке, на полном баке Geely X5 гибридный может пробегать там 900, ну, в зависимости все-таки от температуры, от погоды. 800, 900, вообще номинально такая, 943 километра у нас, по-моему, такая вот запас хода, такой запас хода. Вот, поэтому заправился, и можно от Москвы до Ростова практически доехать. Там сколько, 1000 километров у нас, да?
1: Ну да, в районе того.
3: В районе 1000, вот представляете, заправился, залил топливо и доехал на автомобиле «Джили» без каких-то проблем практически до Ростова.
1: А вот вы говорите, что в городе можно ездить на электричестве. Ну, да. То есть не используя, я так понимаю, вообще бензин.
3: Да, да, конечно, да.
1: То есть, сути, вот да. Давайте просто, чтобы понимали наши слушатели, форс-мажорная ситуация. Я нигде не могу заправиться, но я могу зарядиться, да? Да, то есть правильно, я правильно понимаю?
3: Да, абсолютно верно.
1: Какое-то определенное расстояние, оно, конечно же, не будет большим, это понятно, потому что это последовательные гибриды, у них немножко там другая технология, но какое-то расстояние я спокойно могу,
3: конечно,
1: вообще ездить на электричестве.
3: Да, да, да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Причем гибриды, они же умные. Умные машины. И, по сути, сами выбирают и подстраиваются от вашего режима вождения. Там старт-стоп, старт-стоп, старт-стоп, ускорение. Где-то автомобиль вот настолько умный, что он сам, как бы имея целью в основном вот экономию топлива, переключается где-то сам на электротягу, а где-то уже включает двигатель внутреннего сгорания. Вот такая внутренняя умная вещь. По сути, вот на самом деле машина настолько умная, что, честно говоря, вот человек, садясь в автомобиль, может вообще забыть, что есть какие-то проблемы. Вот не нужно, как знаете, как механическую коробку передач переключать, выбрать электричество или выбрать ДВС.
1: Не, ну понятно, как, конечно, конечно.
3: Машина сама все сделает за себя.
1: Я предлагаю ненадолго прерваться, а потом поговорить про то, как дела в Китае.
2: Давайте.
3: Отлично.
0: Наше радио.

0: смотреть на дождь.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: Не напомню, что у нас сегодня в гостях Алексей Марков, заместитель генерального директора «Отжили в России». Говорим о гибридных технологиях. И тут, наверное, такой вопрос, он сам по себе возникает. Потому что Китай же сегодня стал фактически одним из главных лидеров с точки зрения развития автомобилей, электрического автомобилестроения. И вот, может, у вас есть понимание, почему этот переход от обычных классических автомобилей до гибридов и электричек произошел у них настолько быстро?
3: Вы знаете, кто меня знает давно, знает, что я часто говорю такую вещь. Необходимость обостряет ум. Вот я здесь также бы сказал, наверное, да, вот про эту ситуацию. Почему? Потому что еще лет 15 назад Китай столкнулся с проблемами с экологией. И, по сути, вот этот рост промышленности, огромный рост промышленности, вынудил страну переходить и искать альтернативные источники энергии, более экологичные, более экологичный транспорт. И, по сути, это стал вопрос не просто как бы развития, да, а такой необходимостью. Ну, можно даже сказать, вопрос выживания вот с точки зрения здоровья. Это пункт номер один. Значит, два. Государство начало поддерживать очень активно развитие электромобилей и гибридов. То есть это внимание государства к этому вопросу. Стимулировали стимулирование автопроизводителей и даже ограничение там, въезд автомобилей на ДВС в определенные там районы.
2: Прямо ограничения пошли,
3: ограничения,
2: да?
3: Ограничения, да. И, да-да-да. Ну, то есть, с одной стороны, мотивация как бы вперед идти, и, с другой стороны, запреты на то, чтобы не использовать ДВС. Далее. При этом Китай, как пункт номер три, можно сказать, еще зафиксировал для себя такую как цель, как энергонезависимость. То есть топливо нужно импортировать, а электроэнергию можно производить внутри государства. Поэтому вот ставя такую вот цель по независимости энергетической, начали инвестировать в том числе в зарядные станции, в развитие вообще или электрического...
2: Но это государство стало.
3: Государство, делать, да? Да-да-да. И вот как раз-таки 4, вот пункт номер 4, уже подключается бизнес. То есть эффект масштаба. Угу. То есть, с одной стороны, экология, потом внимание государства, потом электрификация как такая национальная...
2: Ну, как госпрограмма.
3: Госпрограмма,
2: да?
3: Энергонезависимость. И вот четвертое, подключается бизнес на масштабе, на огромном рынке автомобильном. Начинается развитие как компетенций компаний, да, и в том числе здесь и Джили. Инвестирование в батареи, в электромоторы, в программное обеспечение, в зарядную инфраструктуру, технологии и так далее, и так далее. И вот, собственно, вот четыре причины, которые я вам назвал. Результат. Важно, какой результат. То есть я сейчас рассказал про проблемы, которые возникли 15 лет назад. Что мы имеем сейчас? Сейчас 50-60% автомобилей в Китае продается с новой энергией. Представляете? А в России, как вы думаете, какой процент?
2: Ну, я думаю, что процентов 6-5. 4. 3.
3: Нет. Все не так печально. Мы прошли уже этот момент. Вот последняя неделя...
2: Но если по последним месяцам ориентироваться...
3: По последним месяцам, да. То есть в июле был рекорд. Электрички плюс гибриды 12%. Но, по-моему, это рекорд.
2: Но это не очень показательно, потому что к этому привязаны не какие-то программы или развитие рынка, к этому привязан все-таки топливный кризис.
3: Ситуация, привязка. Но я хочу сказать, что вот это все, в принципе, с июль, август, сентябрь, это все держится на уровне, ну, скажем так, 10%.
2: А вот интересно, раскусит наш покупатель вот эти особенности этих автомобилей, как? Которые у них действительно выдающиеся. То есть мы можем после того, даже представим, что появится у нас на всех заправках бензин без каких-либо ограничений, без каких-либо проблем. Но есть же наверняка люди, которые уже сходили на тест-драйв, попробовали такие. Да не буду я уже бензин никакой покупать, я уже вот
3: я
2: такую
3: думаю, что именно вот эту точку невозврата мы и прошли. Угу. То есть в авиации есть такой термин, точка невозврата. Еще отец мне рассказывал про это. Отец у меня пилот, кстати. Вот, полярный летчик. Поэтому вот эта точка невозврата пройдена. И я думаю, что те люди, которые уже задумались о гибридах, о электричках, уже, в принципе, из головы это не выпустят. И вот если говорить там про бизнес Джили, то у нас в продажах уже 25-30% это уже наши продажи новой энергии. И мы видим очень большое внимание людей к этому направлению. И мы в этом году, в том числе, привезем и гибриды иные и электрички иные. Я не буду сейчас называть конкретику, пускай это немножко будет тайной, да. Но приглашаем всех слушателей к нам в салоны. В этом году у нас будут новинки. И электрички, и гибриды, и, конечно же, все будет доступно на тест-драйве. Получите огромное удовольствие.
2: Отлично, все на тест-драйв, а мы ненадолго прервемся.
1: Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
7: Георгий Чевчан, лидер команды Takayama Forward Auto, двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Takayama. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
9: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stena T4L. Больше технологий и комфорта Stena T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
13: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
14: Дорогой, а что это ты напеваешь?
13: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
14: О, нам давно нужна зимняя резина.
13: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
15: Я Пирелли беру в колесо.ру.
16: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
17: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
1: Наше радио.

Запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги,

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: GLX-5 гибрид теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа. GLX-5 гибрид. Простите, ваш запас уверенности. Лидер российского рынка подключаемых гибридов за июль 2026 по данным информационно-аналитической системы «Радар» ООО «Автостат». Подробности на сайте gledefismotor.com. И я хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях Алексей Марков, заместитель генерального директора «Джили» в России, и обсуждаем мы гибридные технологии. Вот, Алексей, такой, наверное, вопрос. Многие слышали само слово «гибрид», слышали последовательный, параллельный. Чем все эти гибриды отличаются?
2: Вы знаете, как я уже говорил сегодня, многим людям не нужно даже вникать, чем они отличаются, сел и поехал. И гибрид тебя привезет куда нужно и с той экономией топлива, которая нужна. Но если вы сильно настаиваете, я расскажу.
1: Ну, вкратце хотя бы, да, чтобы было понимание.
2: Можно поделить грубо на два типа. Последовательный и параллельные или параллельно-последовательные. То есть последовательные гибриды приводят колеса в движение только электромотор, то есть бензиновый двигатель это служит генератором. Угу. Как генератор, да. Он подзаряжает электромотор, и электромотор приводит в движение уже колеса сам. Да? И как раз-таки вот EMR, Geely X5 EMR, он у нас вот такой вот последовательный гибрид. А параллельный или параллельно-последовательный гибрид — это как бы объединение таких вот двух систем, когда у тебя колеса приводят в движение и бензиновый двигатель, и электродвигатель.
1: Но он сложнее получается.
2: Он чуть-чуть сложнее. Он, я бы так сказал, вот первый, про который я сказал, последовательный, он, наверное, чуть-чуть доступнее по цене. Но, с другой стороны, с точки зрения эксплуатационных характеристик, запаса хода, расхода, в принципе, приблизительно все одинаковое.
1: Но последовательный гибрид, давайте все-таки уточним, что у него колеса, поскольку крутят электромоторы, то эффективность у этой установки, ну, для пользователя, хотя бы для ощущения, вот этот разгон, эта динамика, они совершенно другие, ну, да, чем да, от бензинового двигателя.
2: Да, конечно, конечно, да. Электротяга, она чем и интересна, что все-таки она у тебя более динамична.
1: Конечно.
2: Я хотел очень важный момент подсветить. Вот мне этот нравится момент, хочу, чтобы зрители тоже, наши слушатели, точнее, услышали. Такое есть понятие, как взвешенный расход топлива. Не все используют такое понятие, но скоро мы научимся его использовать. Вот на Geely, на гибриде, взвешенный расход топлива в минуточку 2,4 литра. 2,4 литра. А как он измеряется? Ты берешь пробег, запас хода, который у тебя на электротяге, плюс запас хода, плюс ход на бензиновом двигателе, суммируешь и делишь на весь расход топлива. Вот это взвешенный.
1: Весь расход энергии, да?
2: Весь расход энергии, весь расход топлива, километраж, суммируешь 2,4. То есть это, по сути, такой уникальный расход. Ну, то есть это очень-очень-очень экономично. Если брать чистый топливный расход, то это где-то 6,2. Вот такой заявленный.
1: Ну, это хороший расход. Да,
2: если вспомнить, вот вы сегодня о дизеле говорили, это, по сути, как те самые дизеля, которые были когда-то...
1: Сравнимо.
2: Да.
1: Так, а теперь вопрос, почему гибрид удобен в городе? Потому что многие говорят о том, что это прямо действительно самая удобная, наверное, схема для города.
2: Потому что у тебя, как я уже и сказал, у тебя два автомобиля в одном. И действительно именно в городе надо отметить, что гибриды более эффективны и удобны. Почему? Светофоры, пробки, старт-стоп, разгон, старт-стоп, разгон, торможение. И как раз-таки вот этот старт-стоп, когда у тебя работает только двигатель внутреннего сгорания, посмотрите на приборную панель, вы увидите, что у вас там повышенный расход.
1: Конечно, огромный будет.
2: А когда у тебя старт-стоп на гибриде, у тебя включается электротяга, у тебя, по сути, расходуется только электроэнергия. Плюс очень интересная вещь. Выругаюсь чуть-чуть, извиняюсь сразу.
1: Ничего.
2: включается при торможении режим рекуперации. Угу. Простыми словами, это, по сути, как подзарядка батареи на таком вот, когда ты идешь на катом.
1: Возврат, скажем, энергии.
2: Да? Возврат энергии. Угу. То есть, по сути, ты ее как бы отдал энергию, чуть-чуть тормозишь на светофоре, энергия возвращается. Тоже очень удобно. И, в принципе, вот, да, технология гибридная позволяет эту энергию возвращать.
1: Давайте мы ненадолго буквально прервемся, потому что еще остается несколько вопросов, которые очень хочется задать.
0: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И Алексей Марков у нас сегодня в гостях, заместитель генерального директора «Джили» в России. Обсуждаем гибридные технологии и остановились мы на то, что в городе гибрид действительно удобен. А вот насколько он удобен на трассе? Понятно, что вот электрический автомобиль на трассе, он не очень удобен. То есть его можно эксплуатировать, но все-таки требуется как где-то найти зарядку, да, и зарядиться. А с гибридным тоже его же не обязательно заряжать. Я правильно понимаю?
2: Рекомендовано. Рекомендовано для полноценной экономии, для полноценной эффективности. Но, в принципе, вы можете и на топливе передвигаться, и двигатель внутреннего сгорания, работая как генератор, будет сам подзаряжать батарею.
1: Но, насколько я помню, там есть некоторые режимы, которые пользователь сам может выбирать.
2: Может,
1: и, например,
2: да.
1: Я хочу, чтобы у меня в аккумуляторах всегда оставалось заряда не менее.
2: Да, абсолютно верно.
1: И я буду ехать по трассе, он все равно будет держать у меня запас, да? Вот этого заряда. Ну,
2: принудительная зарядка будет, да.
1: Да, то есть, ну, да. Я уже, наверное, не обеспечу такой эффективный расход топлива, да. Но, тем не менее.
2: Тем не менее, да.
1: Вот, и я понимаю, что, в общем, это автомобиль без каких-либо ограничений по дальности пробега.
2: На одной зарядке.
1: То есть... Ну, нет, вообще. То есть, ну, если электричка, я, например, во Владивосток я не рискну ехать, я ее не заряжу по дороге нигде. Вот. А здесь я могу ехать вообще без электрической зарядки.
2: В принципе, да. Да, вы будете подзаливать топливо по дороге и передвигаться сколь угодно долго. Поэтому, собственно говоря, о преимуществе гибрида на такие дальние расстояния, это и есть вот такая некая свобода. То есть на электромобиле вы, наверное, где-то, может быть, не рискнете. А вот на гибриде вы, по сути, будете такой же свободный человек, такой же свободный водитель, как на классическом ДВС.
1: То есть у нас получается, я еду на электромобиле с электротягой, но еду куда хочу, да?
2: Куда хочу, да. У вас два автомобиля в одном.
1: Алексей, давайте немножко пофантазируем или хотя бы станем на секундочку футурологами. Что можно прогнозировать дальше? Как будет развиваться автомобильный рынок? Это все-таки будут электрические машины? Это вот эта замечательная гибридная технология, пришедшая? Или мы все-таки вернемся к двигателям внутреннего сгорания с низким КПД и громким выхлопом и не очень приятным запахом из выхлопной трубы?
2: Я думаю, что в ближайшие 5-10 лет, конечно, автомобильный рынок очень сильно изменится. Вы знаете, я такую статистику тоже немножко из Китая приведу. Когда там доля новой энергии перешла за 5%, произошел просто резкий скачок, там, на 15% и так далее. Вот мы сейчас находимся с вами именно в этой точке. Мы уже преодолели 5%, уже к 10% подбираемся, и дальше произойдет резкий скачок. Вот через 2 года, я думаю, что уже 20% точно будет новая энергия. Угу. Поэтому говорить о том, что вытеснит ли одна какая-то технология другую совсем, наверное, нет. Все-таки страна большая, много регионов, разные климатические зоны и так далее. Поэтому, скорее всего, ну вот с 100% вероятностью доля гибридов и электричек точно будет увеличиваться, вытеснять ДВС, но сказать, что ДВС исчезнет, конечно, нельзя. Поэтому, ну, просто как-то сбалансируется вот это разделение сегментов.
1: Буквально минута у нас остается. У меня еще есть просто один вопрос. Как вы считаете, раз мы сегодня футурологи, для того, чтобы вот этот процент рос, нужна поддержка государства, или мы уже сделали тот шаг, когда уже этим бизнес заинтересуется, ну, с точки зрения, да, удобства эксплуатации этих автомобилей?
2: Я думаю, что поддержка государства, конечно, нужна, и всегда она приветствуется. Мы уже видим, уже много сделано, и хотелось сказать за это большое спасибо. Появляется много зарядок, реально уже много, и это способствует развитию вот этого направления электрических гибридных автомобилей. Но дальше больше. То есть чем больше будет удобства, инфраструктуры, тем, конечно, будет большее развитие.
1: Ну и бизнес, я так понимаю, будет к этому активнее
2: бизнес
1: подключаться.
2: Бизнес уже однозначно, конечно. Ну, уже подтягивается, уже люди инвестируют в зарядки, бизнесмены. Я знаю, что и бизнесмены, я слышал, что бизнесмены получают уже какую-то поддержку от государства. Ну, это, безусловно, нужно развивать. Я уверен, есть такие программы. Просто не все про них знают, но я думаю, что это точно есть.
1: Ну, то есть, можем так, да, финализировать все это, что года через 2-3 у нас рынок автомобилей с классическим ДВС начнет чуть-чуть сокращаться, а в тренде появятся все-таки электрические и гибридные технологии.
2: Абсолютно верно. И даже не просто через 2-3 года. Уже в этом году. Уже в этом году мы наблюдаем, а через 2-3 года вы просто, если посмотреть на тот модельный ряд, который будет через 2-3 года, то он может быть просто как будто из космоса.
3: Ну что, осталось только прожить 2-3 года и посмотреть, сбудутся ли прогнозы наших футурологов. Спасибо большое.
1: У нас уже, к сожалению, время закончилось.
3: Традиционно всех обнимаем, некоторых даже целуем.
1: Вообще только успеваем попрощаться.
3: И услышимся уже завтра, как обычно, после обеда. Пока.
2: Пока.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: По данным ГИСМИЧУ, завтра в Воронеже пасмурно, временами дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, слабая магнитная буря.
5: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что

0: Ограничение 18+. Организатор ООО «Арт-линия». УГРН 126-36-00-00-35-23.
1: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов. Масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайф Холл. Сити Парк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
2: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 27 сентября в фирменных магазинах Агроэко ребрышки пряные Агроэко 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
0: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
3: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону +7 906 589 0099.
0: Ограничение 0+.
4: Хватит стесняться. Я эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
5: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио. Проверено временем.

Я здесь веками. Мне жаль, что мы снова не сядем на поезд, который пройдет часовой этот пояс, по стрелке которую тянет на полюс, что не отразит в том купе вечеринку окно, где все время меняют картинку, и мы не проснемся на

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплитель. Кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
7: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
0: Так звучит наше.
9: Сделано в России.

0: Наша реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 970-4-76-33. Возрастное ограничение 12+.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
12: Наше радио. Проверено временем.

0: Консультируйтесь с врачом.
1: «Металлика» – мощнейшее, уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
2: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего 2. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
3: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
4: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
3: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
4: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
3: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
4: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
5: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8 473 224 16 48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
6: Хватит стесняться. Я эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
7: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
10: Так звучит «Наше».
11: «Наше радио». Сделано.

несся, не опуская рук, себе движу, прорвемся. Меня покинул брат, взгляд бросит злобно косо, но я сильней сто крат и говорю, прорвемся. Меня покинул дух, кровь хлынула из носа, но повторяя вслух, все ерунда, прорвемся.

и повторяй, прорвемся. Но ведь мне вместе с ней хотелось с жизнью драться. Теперь хоть бой, хоть пей, куда там прорываться?

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Вашингтон в последних контактах с Россией подтверждает, что по-прежнему заинтересован в том, чтобы содействовать украинскому регулированию. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине. Перед этим он провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН. Лавров подчеркнул важность скорейшего выправления отношений России и США, особенно в свете более активного обсуждения перспектив экономического сотрудничества, культурно-гуманитарных обменов, облегчения взаимных поездок и контактов между обществами и людьми. Рубио сообщил, что США пригласили Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки», который пройдет в декабре в Майами. Госсекретарь допустил, что там состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Ограничения на вывоз наличных рублей и золота из России в страны Евразийского экономического союза будут ужесточены в ближайшее время. Об этом сообщил руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля на Международном банковском форуме. Соответствующий указ Владимир Путин весной подписал для стабилизации финансового рынка. Гражданам запрещено вывозить наличные рубли на сумму свыше 100 тысяч долларов в эквиваленте. Полностью закрыт вывоз валюты для бизнеса. При этом контролирующие органы регулярно сталкиваются с предоставлением документов, подлинность и источники которых невозможно оперативно идентифицировать. Этим объясняется необходимость. Производство легковых автомобилей в России в августе взлетело в 1,7 раза на фоне эффекта низкой базы. Оно обусловлено в том числе корпоративными отпусками ведущих российских автопроизводителей в соответствующем месяце прошлого года, сообщил Росстат. По подсчетам ведомства, за прошлый месяц в России было выпущено более 62,5 тысяч легковых машин. Производство грузовиков в августе составило около 12,5 тысяч штук. Это почти плюс 33%. Начались испытания пути для будущей высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. В Ленинградской области приступили к тестированию участка, построенного специально для проверки всех систем. С помощью датчиков предстоит изучить десятки параметров. Отклонения от расчетных величин должны быть минимальными. Предполагается, что скорость российских поездов будет превосходить скорость зарубежных аналогов. Дебютный фильм российского режиссера Даниила Меркулова «Лето будет общим» вошел в международный конкурс полнометражных картин «Люка Фильм Фестивал». Он пройдет с 26 сентября по 4 октября в итальянском городе Лука. В международном конкурсе представлены 12 полнометражных фильмов из разных стран. Европейская премьера российской картины состоится 26 сентября. Ранее «Лето будет общим» был представлен в основном конкурсе Шанхайского международного кинофестиваля, где прошла его мировая премьера. Фильм рассказывает о трех друзьях, которые отправились к морю, чтобы вернуть одному из них обоняние. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107 FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «АНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 00 99. Ограничение 0 плюс.
3: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Каждую пятницу с 7 вечера и по субботам с 12 дня – самый честный хит-парад отечественной музыки. Голосуй за любимые песни. Слушай 13 лучших в итоговом выпуске.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.
6: Я вспоминаю ядреню феню. Как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

сильнее ветра, гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу, поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

сяду, тупой как глобус, и как законченный поэт уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту канал.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным ГИСМИЧУ, завтра в Воронеже пасмурно, временами дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов. Ветер юго-западный, слабое атмосферное давление ниже нормы, слабая магнитная буря.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: 2 октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
1: Политологи объяснили причину рекордной явки воронежцев на выборах в Госдуму. В Воронежской духовной семинарии обучают священников из африканских стран. Чем удивит воронежцев новый музей, посвященный Петру Первому и его сподвижникам? Воронежский таксист спас пенсионерку, которая везла мошенникам миллионы рублей. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках.

0: самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия не будет делать паузу специальной военной операции для переговоров с Украиной в любом формате. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Глава МИДа отметил, что Украина могла бы остаться в границах 91 года, за исключением Крыма, в том случае, если бы Минские договоренности 2015 года, подтвержденные в 2019 при Владимире Зеленском, были выполнены. При этом, по словам Лаврова, Москва готова к переговорам по Украине, чтобы достичь устойчивого мира. Глава МИДа также подчеркнул, что Киев не может представлять жителей Крыма, Донбасса и Новороссии. В Госдуму 9-го созыва проходит 5 партий. Лидирует партия «Единая Россия», которая после подсчета 97% голосов получила 58% голосов. Также в Госдуму попадают КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». По предварительным данным депредставительств, «Единая Россия» набрала большинство голосов и на некоторых зарубежных участках. Такая ситуация, например, в Вашингтоне, Женеве и на Мальдивах. Количество испорченных бюллетеней на зарубежных УИКах составило около 3%. Окончательные итоги выборов ЦИК пообещал подвести 25 сентября. Компания «Лев Менеджмент» перевела на себя управление активами «Nestlé России» и стала единственным лицом, которое уполномочено действовать от имени дочки швейцарского транснационального концерна. Об этом стало известно из данных Единого государственного реестра юридических лиц. До сегодняшнего дня такие полномочия принадлежали гендиректору компании Денису Войтюку. Владимир Путин 17 сентября подписал указ о передаче во временное управление активов «Nestlé» и «Ашан» в Россию. «Nestlé» в России 21 сентября заявила, что продолжает в полном объеме свою коммерческую деятельность в стране. Журналист, музыкальный критик, телеведущий Сергей Соседов умер в возрасте 58 лет, сообщил его коллега по проекту НТВ «Суперстар» Вадим Токменев. Произошло это в Якутии. Токменев рассказал, что Соседов ждал премьеры нового сезона проекта «Авиа Суперстар», а его последняя съемка прошла именно для этой программы. Причиной смерти стал несчастный случай. По данным «Стархит», на гастролях Соседов упал с лестницы, из-за чего у него случился отек мозга. Популярность Сергей Соседов снискал благодаря участию в шоу «Акулы пера». Также был членом жюри в проектах «X-Factor», «Суперстар», «Возвращение», вел ток-шоу «За гранью» на НТВ. Молодые кинематографисты из 9 стран примут участие в международной киносессии «Творчество, которое объединяет». Она пройдет в Москве с 19 октября по 13 ноября в рамках кинопремии «Бриллиантовая бабочка», сообщили в Российском фонде культуры. Участники выбраны из более чем 50 человек, которые подали заявки. В Москве они будут учиться у российских мастеров кино и создадут собственные проекты. Киносессия пройдет на базе Академии кинематографического и театрального искусства Михалкова. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно. Радио.НСН.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: за сценой.
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, как Глеб Викторов нашел на заправке вдохновение для нового альбома группы «Три дня дождя» и поговорим о будущем релизе группы «Алиса». Группа «Три дня дождя» выпустила первую часть нового альбома «У». Название пластинки – отсылка к одноименному роману Эрланда Лу. По словам Глеба Викторова, однажды он увидел эту книгу на заправке по дороге в Финляндию и запомнил необычное название из одной буквы. Спустя 7 лет музыкант все-таки выпустил свой «У».

Альбом состоит из двух частей, вторая выйдет через 2 недели. Группа «Алиса» рассказала о будущем альбоме. Пластинка получит название «Тайна северных вет». А в качестве обложки музыканты выбрали картину Маруси Соловьевой «Ковчег».

0: Предзаказ альбома уже идет в формате краудфандинга. И за первые две недели поклонники группы собрали 15 миллионов рублей. Сбор средств продолжится до февраля 2027 года, после чего новый материал Алисы станет доступен для всех слушателей. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ru. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

живу так далеко от вас. В такой пустынной пустоте, прозрачности такой, что можно тронуть горизонт.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже пасмурно, временами дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, слабая магнитная буря.
2: «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
3: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг

0: проверено временем.
1: Кривая линия. НСН решает проблемы слушателей. Еженедельно. В эфире четырех радиостанций.
2: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» встречает новую неделю хорошими новостями из Подмосковья. После нашего обращения губернатора Московской и Тверской областей чиновники пообещали отремонтировать за месяц мост на границе двух регионов, от которого ранее открещивались оба. Тем временем к нам пришел запрос о помощи из Калужской области. Жители поселка Иван Купала уже 6 лет просят школьный автобус, но местные власти их не слышат. В начале сентября мы рассказывали о проблеме жителей деревни Высокого Конаковского района Тверской области. Единственный мост, который связывает ее с цивилизацией, пришел в негодность. На нем недавно провалился ребенок, а пенсионеры и вовсе боялись там упасть и не встать. Мост находится на границе Тверской и Московской областей. При этом чиновники из обоих регионов говорили, что он им не принадлежит, и не внимали просьбам о ремонте. После обращения Кривой линии в правительстве Московской области подтвердили, что мост не числится в реестрах Конаковского и Дмитровского округов. Однако пообещали с учетом социальной значимости отремонтировать его до 15 октября. Местные жители несколько лет не могли добиться ремонта моста и очень рады такому повороту.
3: Замечательно будет, просто здорово. Спасибо большое.
4: Как деревень вам выражаю нашу благодарность.
3: Хотя бы начали что-то делать, а то просто идите, до свидания.
2: Теперь Кривая линия проследит, не разойдутся ли обещания чиновников с делом. На днях к нам обратились жители поселка Иван Купала в Боровском районе Калужской области. В пешей доступности от него школ нет. Ближайшая находится в Ворсино в 6 километрах. При этом туда не идет общественный транспорт, а на дороге нет ни тротуаров, ни остановок. Детям добраться пешком просто нереально. Люди уже несколько лет безрезультатно просят выделить школьный автобус из поселка.
5: История длится, наверное, лет 6. У нас коттеджный поселок, домов 400 с чем-то. Детей, соответственно, прилично. А школа находится в 6 километрах. И, ну, никакой даже безопасной дороги до школы нет. До нее не дойти пешком. Школьного автобуса, соответственно, тоже нет. Директор школы говорит, что уже там написали куда-то, обращались, но ничего не решается. Приезжали ГАИ, они разработали маршрут. Там нужно 8 остановок, свет проводить, освещение. Видимо, наверное, финансов, что ли, нет. Ну, никак этот вопрос не решается. Сейчас кое-как родители, вот мы договариваемся, кто когда может, забирает пачками их. Кто утром не отвозит, кто вечером забирает. Нет у нас этих автобусов. Рядом соседние СНТ, всякие деревья.
2: Мы обратились к губернатору Калужской области Владиславу Шапше и министру просвещения России Сергею Кравцову с просьбой помочь школьникам из поселка Иван Купала. Для того, чтобы отправить жалобу в Кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте в эфире сразу трех радиостанций. Кривую линию НСН слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
1: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm.
6: Программа «Про панк» предназначена для лиц старше 18 лет.
7: «Про панк».
8: Добрый вечер, мальчишки и девчонки, а также их родители. Сегодня среда, 23.00, а это значит, что вы слушаете передачу «Про панк» на волнах нашего радио, и я, ее ведущий, Сережа Метель из группировочки «Смех». Дорогие друзья, у меня для вас сегодня несколько новостей. Первое. Я стал метеозависимым по ходу дела, потому что уже какой день у меня болит башка, мне не помогают никакие таблетки, я не знаю, что с ним делать, в больницу я с этим ходить не хочу, потому что как появляется солнышко, мне становится легче. Наверное, я просто соскучился по летнему периоду, и мне кажется, что вы тоже, потому что погода оставляет желать лучшего, и вроде бы как говорят, что вроде ничего, и все хорошо, но с Питера идут дожди в Москву, и, по-моему, они затяжные аж на целую неделю. Ну, что ж с этим поделать? Дожди можно переждать дома, дожди можно переждать на репетиционной базе, репетируя со своей любимой группой, дожди можно переждать где угодно, а где еще, я вам чуть-чуть позже расскажу. Ну, а мы переходим к первой композиции на сегодня, напоминающей вам летний период от группы Fallen and Friends. Это московский проект музыкантов групп «Скальпель» и «Шутки». «Шутки», кстати говоря, одна из моих любимейших групп в данном стиле. Играют яркие танцевальные авторские песни, которые нравятся публике разных возрастов и музыкальных пристрастий. «Мы делаем ска везде, где нам рады», говорят ребята. Итак, дорогие друзья, Fallen and Friends с песней «Летние ночи».

0: Рок-Панк.
1: Да, по такую музыку сейчас бы пивка, наверное, да побольше, с Минздравом прям на брудершафт, да и выпить. Хотя он против. Ну, а что поделать, на радио всегда надо об этом говорить. Ну, ничего страшного, мы переходим дальше. Итак, о погоде. Погода будет говно целую неделю. В разных локациях нашей страны начинается осень. Кое-где уже очень холодно, и даже наверняка, по-моему, уже где-то писали, что выпал снег. Мне снег, честно говоря, не нравится, особенно первый, потому что он не то ни сё, он постоянно тает, я, как автомобилист и любитель поездить на тачке, очень не люблю вот эту вот жижу, грязь, особенно то, во что это может превратиться на поворотах и под шофе. Под шофе советую никому не ездить, так как я этого не делаю. Правда, я в той передаче рассказал, что меня чуть не лишили прав, но не за это точно. Все было в порядке, я просто купил шаурму себе за очень дорого, что не хотелось бы. Никому этого не желаю, дружите со всеми и соблюдайте, так сказать, правила дорожного движения. Ну, а мы переходим к следующей компании. Позиции от группы «Волна 67». Кстати говоря, сегодня большинство песен будет из моего мыла. Оказывается, вы туда набросали столько, что я разгребаю и буду разгребать. Ну а что же мне остается? Такова, так сказать, моя доля. Назвался «Клизмы», как говорится, «Полезай в жопу». Это не про группу, а про меня. Ну а группа называется, еще раз повторю, «Волна 67». И песня, впервые звучащая в передаче про панк на волнах нашего радио, под названием «Двери в лето».

Ретро-панк. Ну а теперь, ребята и девчонки, небольшая история из города Рязань. Вы знаете, я на самом деле очень хорошо знаю всю Рязань, только потому, что моя бывшая супруга из города Рязань. Кстати говоря, она живет уже в городе Москва давным-давно. Но дело не в этом. Дело в том, что очень много групп существует в городе Рязань, еще раз повторюсь, и одна из них называлась «Бездна». Честно говоря, была еще вторая группа, называлась «Бездна». То есть одна буква отличала две команды, и они никак не могли поделить это название, потому что, когда говоришь «бездна», все понимают, что это «бездна», а какая из них, никто не понимает. И поэтому мне пришло в голову рассказать эту историю. Итак, сама история. Вокалист группы «Бездна» раньше был вокалистом группы «Бездна», и потом ему это все надоело, и он стал, внимание, начальником управления транспорта города Рязани. То есть в юности он играл панк-рок, у него была своя группа, потом стал начальником управления, преподавал в сельхозакадемии, потом это все ушло, а панк-рок-то в нем и остался. И поэтому он подумал и решил, я бы на его месте точно так же бы решил создать заново какую-то, но группу, и дальше рубиться, мочить и вонзать. Итак, группа называется «Каракули». По-моему, у них всего один альбом, и они уже даже выступают, ездят в Москву выступать, и я хочу вас познакомить с их песней под названием «Поколение». Поехали! Поехали!

0: Панк.
1: Это, кстати говоря, про трушность. А про трушность я имею в виду ту, которую я упоминал в предыдущей программе. Человек должен быть трушным. И это как раз хороший показатель тому, как нужно жить. То есть он попробовал одно, попробовал второе, вернулся обратно и все-таки продолжает то, с чего он вообще жизнь начинал. Точнее, он начинал свое творчество именно с того, что он хотел. Вот как он хотел, пусть так и дальше рубится. Ну, а мы переходим дальше и дальше про трушность. Дорогие друзья, особенно девчонки, я хотел бы вас спросить, как вы относитесь к своим мужьям, которые играют на гитаре, которые пьют пиво, которые ездят на концерты играть и не совсем, так сказать, зарабатывают данным видом деятельности, работают на другой работе, чтобы содержать вас и вашу семью, но все-таки очень хотят играть в панк-рок. У меня есть друзья из Крыма, которые так и говорят: мы играем в панк-рок. Они не играют в панк-рок, а в него играют. И группа называется «Гречневый пистолет». Сегодня я их песню поставить не смогу, потому что не хочу, но в следующий раз, наверное, поставлю. Кстати говоря, я им передаю привет. Услышат они меня или нет, но все же речь о том, что вы думаете о своих людях. Должны ли они заниматься этим делом или не должны? Мне кажется, что любой человек уникальный сам по себе и должен заниматься тем, чем ему нравится. Потому что, если у него это отнять, он просто будет сидеть в клетке, зарабатывать бабки, приносить домой и сидеть грустить. Конечно, уже пивко он будет посасывать уже не с таким энтузиазмом, как после того, как он провел прекрасную репетицию. А все это к тому, дорогие друзья, что вторая новость на сегодня от меня, и она звучит так. Сегодня у меня и у моей супруги Алины юбилей. Деревянная свадьба. 5 лет. Поздравляйте меня. Сейчас ребята все включают хлопушки. Должны, наверное, что-то, какие-то звуки звучать. Но даже если не звучат, все равно я скажу, что это прикольный праздник. И у меня он действительно впервые. Я никогда не отмечал 5 лет свадьбы. И тут у меня такая супруга, которая очень чтит такие моменты. И пользуясь случаем, конечно, я поздравления оставлю на самый последний момент. А мы переходим к следующей группе, которую я нашел у себя на мыле. И называется она Last Punk Heroes. Песня называется «Мемы». Поехали.
2: Я сказала: стартуем. Стартуем. Вдох, выдох, упала джация.

бывает, идешь себе, а настроение говно. О, уведомление пришло. Ты думаешь, опять какой-то счет? А там сообщение от старого друга.

0: Панк.
1: Ну а теперь к новостям. Новость номер один. Мужчины лучше и дольше занимаются сексом по утрам, говорит исследование. Все дело в тестостероне. У большинства мужчин утром он на пике, и это сопровождается лучшим кровотоком и более медленным нарастанием возбуждения. Второй фактор – психологический. Вечером мужчина вымотан работой, ссорами и стрессом. Утром же этой нагрузки меньше, и организм не спешит к финалу, пытаясь сбросить напряжение. И поэтому утро начинается не с кофе. Дорогие мужчины, конечно же, утро начинается с офигенного стояка, и мы не знаем, куда его деть. Конечно же, можно разными способами его убрать, но лучше трахаться, конечно же. Ну а теперь переходим к новости номер два. Россиянин забыл русский язык после того, как ему в анус засунули трубку. 28-летний учитель иностранных языков из Владимира очнулся от наркоза после колоноскопии. Еще долго разговаривал только на английском. Родной язык он вспомнил, когда захотел в туалет. Врачи зафиксировали у полиглота кратковременную амнезию. Ну, тут небольшая история про меня. Я ходил не на колоноскопию, а на гастроскопию. И мне предложили ее сделать с наркозом. Я спросил, сколько стоит. Мне сказали, 1,8 тысячи. Я сказал, да нет, пихайте как надо. Как обычно всем пихали. Ну, как мне запихнули, короче, в рот, так я и офигел. Но все же 8,5 тысяч рублей я не заплатил. Все прошло идеально. Поэтому, девчонки, не только вы умеете глубоко брать. Мы переходим к новости номер 3. Срать дольше 10 минут запретили в Нью-Йорке. Город потратил 4 миллиона долларов на умные кабинки с таймером. Попасть в них можно по СМС, QR-коду или карточке, после чего подключается отсчет. На 5-й минуте выключается музыка, и система напоминает, что половина времени позади. На 8-й минуте звучит предупреждение, что дверь скоро откроется. А на 10-й минуте мигают лампы, звучит последнее предупреждение, и двери разблокируются. Если срущий сидит и дальше, система вызовет охранника, который может вызвать полицию. Вот, дорогие друзья, вот такая вот жизнь за бугром. Хорошо, что мы-то срать можем где угодно, сколько угодно и как угодно. Ну а мы переходим к следующей новости. Не помню, какая уже цифра. Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1996 года. С начала года россияне стали пить на 0,54 литра меньше. За последние 12 месяцев показатель составил 7,5 литра на душу населения. Вопрос чего, только непонятно. Настолько мало в стране пили лишь в 96 году, когда потребление держалось на уровне 7,5 литра на человека. Ну, примерно то же самое. А Минздрав предупреждает, что алкоголь не помогает организму, если он в крупных дозах. Ну, а если в малых, то я вам разрешаю, потому что я ведущий этой передачи, а не Носкомнадзор. Носокнадзор. Ладно, едем дальше. Через полгода или год ИИ сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов. Призвали замедлить развитие искусственного интеллекта, чтобы успеть решить проблемы с контролем автономных систем. В качестве примера привели агентов OpenAI, которые, по его словам, вышли за рамки поставленных задач, координировались между собой и пытались атаковать эту платформу. Вот такие дела, дорогие друзья. Поэтому винтаж всегда будет в моде. Ну а мы переходим к следующей новости, потому что у нас их давно не было. Тянкам советуют спать без трусов. Белье натирает интимную зону и создает грибку идеальные условия. Из-за трения там растет влажность и температура, а в такой среде грибок и бактерии размножаются быстрее. Ну конечно, а если не потереть, то будет сухо. Поэтому, дорогие друзья, мы переходим к следующей композиции. Не про потереть, где будет сухо, но все-таки смех с песней «Три дыры».

Панк. Кстати говоря, хотел вам сказать про эту песню. Она поется не так, и не мы ее сочинили. Там поется про бриллианты. Лучшие друзья девушек — это бриллианты. И я с автором совершенно согласен. Все дело в том, что я на самом деле как-то не обращал внимания, как выглядит бриллиант. Но когда я увидел настоящие бриллианты, я, честно говоря, офигел от того, как они преломляют свет. Вообще, это огранка. Она бывает разная, она бывает крупная, мелкая. Короче говоря, я в шоке. И поэтому моя любимая супруга на 5-летие получила небольшое количество. С небольшим, конечно же, бриллиантиком. Потому что я не богатый панк. А если я был бы богатым панком, то я бы, наверное, целовал бы Байкал, лизал бы Байкал и все остальное, что делают богатые музыканты нашей страны. Ну а мы переходим к следующей композиции от группы Озон под названием «Панк Десант». И самое что интересное, эта песня не только группы Озон, а еще совместно с группой Отморозки, группой Влом и группой Четыре Сыра. Очень надеются ребята, что песня попадет в передачу про панк. Ну а почему бы и нет. Бриллианты принесите, пожалуйста, и будет все в порядке. Песня называется «Панк Десант». Поехали!

0: Радиопанк.
1: Ну, а сейчас я решил прислушаться к ребятам с нашего радио, которые говорят, что я не ставлю постпанк, там всякий другой панк, а ставлю только тот, который мне нравится. Ну, короче говоря, откроем секрет, я нашел на просторах интернета одну группу, которая меня заинтересовала. И я подумал, блин, ну, наверное, надо поставить, потому что все-таки надо расширять аудиторию передачи про панк. И, конечно, за счет зумеров, за счет малолеток, потому что они совершенно другую музыку слушают. И я хочу вас познакомить с названием Ink Street 101. Я не знаю, кто знает эту группу, давайте бодриться и слушать песню, а кто не знает, знакомьтесь. Песня называется «Больше ни одной».

Ну а теперь, так скажем, заявочки поступают от моих друзей московского клуба Punk Fiction, точнее Punk Fiction Records. Мне кажется, что это одно и то же. Точнее, я даже уверен в этом. И они прислали мне на мыло просьбу, чтобы я поставил группу под названием Шила. Я послушал и понял, что, ну, наверное, надо поставить, потому что, ну, все-таки друзья. Во-вторых, нужно продвигать молодые таланты. Не знаю, молодые или нет, там был пресс-релиз. Но я не хочу просто тратить много времени на то, чтобы его зачитывать, потому что я хочу, чтобы вы слушали только про меня, только нужное, только самое главное, поэтому мы очень быстренько переходим к следующей композиции, которая называется «Запрети» от группы «Шила».

Ну а теперь, дорогие радиослушатели, самое важное и самое главное на сегодня в этой передаче. Я хочу поздравить свою супругу с деревянной свадьбой, с 5-летием совместного проживания. Да, конечно же, хочу сказать, что мы не 5 лет живем вместе, но все-таки 5 лет мы женаты. Да, так получается, что некоторые люди женятся только когда беременеет парочка. Ну, так скажем, женщина беременна от мужчины, и поэтому нужно жениться. По каким причинам, я вам говорить не буду, но вы все и так понимаете. Понимаете, все взрослые, поэтому я хочу вот что сказать. Дорогая моя Алина, ты самая лучшая на этом свете. Благодаря тебе у меня многое что получилось в жизни. Благодаря тебе я вышел из депрессии. И благодаря тебе у нас такой прекрасный ребенок, который вынет нам мозг, когда будет еще дальше расти, когда станет совершеннолетний. И я этому рад, потому что я так и знал, что у нас будет с тобой Оззи Осборн. Я хочу пожелать тебе долгих лет проживания со мной. Я знаю, что ты все вытерпишь, и ты все всегда терпишь. Я очень в тебе это уважаю, очень люблю, и я очень сильно тебя люблю. Я не знаю, что ты мне подаришь сегодня, но я с удовольствием взял с собой все атрибуты наших, так сказать, игр, и поэтому буду ждать сегодняшнего вечера для того, чтобы мы его прекрасно с тобой провели. Я тебя обожаю, пусть вся страна об этом знает, ты лучший человек на этом свете. И, конечно же, я хотел бы поставить тебе лично композицию нашей любимой команды под названием The Used. И, конечно, песня тоже наша любимая под названием Hard to Say. Ну, а с вами, дорогие друзья, я прощаюсь до следующей среды. Любите друг друга, уважайте свои половинки. Все люди уникальные, все люди умеют что-то делать, то, что не умеют другие. И поэтому из них нужно это почаще, да, доставать. Что и делает, в принципе, моя супруга. Увидимся, а точнее, услышимся с вами в следующую среду в 23.00 в передаче «Про панк» на волнах нашего радио. С вами был Сережа, счастливый Сережа Метель из группировочки «Смех». И помните, что время и место встречи изменить нельзя. The same.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже пасмурно, временами дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, слабая магнитная буря.
2: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
3: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия не будет делать паузу специальной военной операции для переговоров с Украиной в любом формате. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Глава МИДа отметил, что Украина могла бы остаться в границах 91 года, за исключением Крыма, в том случае, если бы Минские договоренности 2015 года, подтвержденные в 2019 при Владимире Зеленском, были выполнены. При этом, по словам Лаврова, Москва готова к переговорам по Украине, чтобы достичь устойчивого мира. Глава МИДа также подчеркнул, что Киев не может представлять жителей Крыма, Донбасса и Новороссии. В Госдуму 9-го созыва проходит 5 партий. Лидирует партия «Единая Россия», которая после подсчета 97% голосов получила 58% голосов. Также в Госдуму попадают КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». По предварительным данным депредставительств, «Единая Россия» набрала большинство голосов и на некоторых зарубежных участках. Такая ситуация, например, в Вашингтоне, Женеве и на Мальдивах. Количество испорченных бюллетеней на зарубежных УИКах составило около 3%. Окончательные итоги выборов ЦИК пообещал подвести 25 сентября. Компания «Лев Менеджмент» перевела на себя управление активами «Nestlé России» и стала единственным лицом, которое уполномочено действовать от имени дочки швейцарского транснационального концерна. Об этом стало известно из данных Единого государственного реестра юридических лиц. До сегодняшнего дня такие полномочия принадлежали гендиректору компании Денису Войтюку. Владимир Путин 17 сентября подписал указ о передаче во временное управление активов «Nestlé» и «Ашан» в России. «Nestlé» в России 21 сентября заявила, что продолжает в полном объеме свою коммерческую деятельность в стране. Журналист, музыкальный критик, телеведущий Сергей Соседов умер в возрасте 58 лет, сообщил его коллега по проекту НТВ «Суперстар» Вадим Токменев. Произошло это в Якутии. Токменев рассказал, что Соседов ждал премьеры нового сезона проекта «Авиа Суперстар», а его последняя съемка прошла именно для этой программы. Причиной смерти стал несчастный случай. По данным «Стархит», на гастролях Соседов упал с лестницы, из-за чего у него случился отек мозга. Популярность Сергей Соседов снискал благодаря участию в шоу «Акулы пера». Также был членом жюри в проектах «X-Factor», «Суперстар», «Возвращение», вел ток-шоу «За гранью» на НТВ. Молодые кинематографисты из 9 стран примут участие в международной киносессии «Творчество, которое объединяет». Она пройдет в Москве с 19 октября по 13 ноября в рамках кинопремии «Бриллиантовая бабочка», сообщили в Российском фонде культуры. Участники выбраны из более чем 50 человек, которые подали заявки. В Москве они будут учиться у российских мастеров кино и создадут собственные проекты. В число финалистов вошли представители Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Китая, Пакистана, России, Саудовской Аравии, Эфиопии и ЮАР. Киносессия пройдет на базе Академии Михалкова. Популярный канал Радио.НСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, временами дождь, температура воздуха днем 15 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, слабая магнитная буря.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
4: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, временами дождь, температура воздуха днем 15 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, слабая магнитная буря.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Здравствуй, родная, я снова пишу тебе с того света. Помнишь, как теплое море вдвоем было лето?

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел встречу с гендиректором хоккейного клуба «Буран» Игорем Провольневым. Стороны обсудили развитие хоккея в Воронежской области. Глава региона отметил успешный старт «Бурана» в сезоне и подчеркнул важность развития хоккея в регионах. Игорь Провольнев рассказал о тесном сотрудничестве клуба со спортивной школой Олимпийского резерва номер 24 имени Владислава Третьякова и активном привлечении местных воспитанников. Посещаемость домашних матчей «Бурана» заметно выросла. Гендиректор пригласил губернатора на ближайшие матчи. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Игоря Провольнева с юбилеем и вручил ему почетный знак «Благодарность от земли Воронежской». Министр по развитию муниципальных образований Воронежской области Роман Ефименко провел личный прием граждан в общественной приемной губернатора в Кантемировском районе в режиме видеоконференц-связи. Были рассмотрены вопросы о благоустройстве территории под парковку для автомобилей в рабочем поселке Кантемировка, о расширении перечня работ по содержанию и обслуживанию мест массового отдыха населения, а также об установке входной стелы в Митрофановском сельском поселении. Министр поддержал инициативы граждан. По всем затронутым вопросам были даны разъяснения и определенные соответствующие поручения. Министерство тарифного регулирования Воронежской области и Комитет тарифного и ценового регулирования Луганской Народной Республики подписали соглашение об информационном и консультационном взаимодействии. Эксперты уже давно решают вместе непростые профессиональные задачи. Министр тарифного регулирования региона Людмила Шилякина выразила надежду на дальнейшее не менее продуктивное сотрудничество. И в завершении выпуска: автомобили с ручным управлением продолжают получать от государства ветераны специальной военной операции из Воронежской области. Оформлением необходимых документов занимаются сотрудники Фонда «Защитники Отечества». Мера поддержки относительно новая. Сейчас ей воспользовались уже 17 человек. Отметим, Фонд «Защитники Отечества» выдает не только машины, но и спортивные протезы, которые не входят в федеральный перечень. В Воронежской области до 2 октября будет работать горячая линия Роспотребнадзора по профилактике гриппа и ОРВИ. Позвонить специалистам можно будет по бесплатному телефону 8 800 201 0597 в рабочие дни с 10 до 17.00. Специалисты проконсультируют по вопросам, где и как сделать прививку от гриппа, можно ли совмещать вакцину от гриппа с другими прививками, какие штаммы включены в состав вакцины, правила ношения масок и поддержания температурного режима в помещениях, рекомендации для родителей по защите детей в эпидсезон, а также куда обращаться за медицинской помощью. Это были новости региона.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

летаем на крылечке до утра, до утра. Поговорим о том, о сём, та-ду-дым, та-ду-дам, та-ду-да. А за рекой тают огни, тишина не видать, не слыхать. Тают огни, как светлячки,

лет выиграл войну и вернулся домой в орденах. Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, старым.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел встречу с гендиректором хоккейного клуба «Буран» Игорем Провольневым. Стороны обсудили развитие хоккея в Воронежской области. Глава региона отметил успешный старт «Бурана» в сезоне и подчеркнул важность развития хоккея в регионах. Игорь Провольнев рассказал о тесном сотрудничестве клуба со спортивной школой Олимпийского резерва номер 24 имени Владислава Третьякова и активном привлечении местных воспитанников. Посещаемость домашних матчей «Бурана» заметно выросла. Гендиректор пригласил губернатора на ближайшие матчи. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Игоря Провольнева с юбилеем и вручил ему почетный знак благодарности от земли Воронежской. Министр по развитию муниципальных образований Воронежской области Роман Ефименко провел личный прием граждан в общественной приемной губернатора в Кантемировском районе в режиме видеоконференц-связи. Были рассмотрены вопросы о благоустройстве территории под парковку для автомобилей в рабочем поселке Кантемировка, о расширении перечня работ по содержанию и обслуживанию мест массового отдыха населения, а также об установке входной стелы в Митрофановском сельском поселении. Министр поддержал инициативы граждан. По всем затронутым вопросам были даны разъяснения и определены соответствующие поручения. Министерство тарифного регулирования Воронежской области и Комитет тарифного и ценового регулирования Луганской Народной Республики подписали соглашение об информационном и консультационном взаимодействии. Эксперты уже давно решают вместе непростые профессиональные задачи. Министр тарифного регулирования региона Людмила Шилякина выразила надежду на дальнейшее не менее продуктивное сотрудничество. И в завершении выпуска: автомобили с ручным управлением продолжают получать от государства ветераны специальной военной операции из Воронежской области. Оформлением необходимых документов занимаются сотрудники Фонда «Защитники Отечества». Мера поддержки относительно новая. Сейчас ей воспользовались уже 17 человек. Отметим, Фонд «Защитники Отечества» выдает не только машины, но и спортивные протезы, которые не входят в федеральный перечень. В Воронежской области до 2 октября будет работать горячая линия Роспотребнадзора по профилактике гриппа и ОРВИ. Позвонить специалистам можно будет по бесплатному телефону 8 800 201 0597 в рабочие дни с 10 до 17.00. Специалисты проконсультируют по вопросам, где и как сделать прививку от гриппа, можно ли совмещать вакцину от гриппа с другими прививками, какие штаммы включены в состав вакцины, правила ношения масок и поддержания температурного режима в помещениях, рекомендации для родителей по защите детей в эпидсезон, а также куда обращаться за медицинской помощью. Это были новости региона.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, временами дождь, температура воздуха днем 15 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, слабая магнитная буря.
4: Меня зовут Сергей, я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: 255? 45? 55!
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел встречу с гендиректором хоккейного клуба «Буран» Игорем Провольневым. Стороны обсудили развитие хоккея в Воронежской области. Глава региона отметил успешный старт «Бурана» в сезоне и подчеркнул важность развития хоккея в регионах. Игорь Провольнев рассказал о тесном сотрудничестве клуба со спортивной школой Олимпийского резерва номер 24 имени Владислава Третьякова и активном привлечении местных воспитанников. Посещаемость домашних матчей «Бурана» заметно выросла. Гендиректор пригласил губернатора на ближайшие матчи. В завершении встречи